0: Андрей Круз. Нижний уровень. Глава четвертая. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мелли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
1: «Кого-то уже узнали?»
0: «Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
1: «По прошлым их деяниям всех. По нынешним никого. Пока».
0: «А вы знаете про нынешние?»
1: «Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
0: «А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
1: «Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
0: «Нет. Вроде миссионерских территорий?»
1: «Верно, вроде»,
0: — опять улыбнулся О'Мелли.
1: «В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
0: При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосте. Поэтому созрел следующий вопрос. А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным.
1: Ничего странного, я все объясню.
0: Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
1: Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал.
0: Он усмехнулся и добавил.
1: «Это немного ускорило наш контакт с вами, но не существенно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности».
0: «С чем этим?» — решил я уточнить.
1: «С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например».
0: Мэлли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору.
1: «С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку и подталкивает их к новым преступлениям».
0: «А федеральное правительство?»
1: «Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
0: «Мне оставалось только сказать правду. Незначительное».
1: «Верно».
0: Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
1: «Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходит в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
0: «Вообще-то я уже об этом думал, ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
1: «Вот и мы так думаем, и всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
0: «Всегда — это как долго?»
1: «Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
0: Мэйли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
1: «Что-нибудь хотите?»
0: — спросил он меня. — «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
1: — «Понимаю»,
0: — усмехнулся он.
1: — «Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
0: Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
1: — «Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
0: «Это точное сведение?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
1: «Это ложь»,
0: — ответил священник, отпив воды.
1: «Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
0: «Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
1: «Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних. В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая в тайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебные отношения не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем. Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонение на маранов, предположил я.
2: Разумеется, кивнула Мэйли. Это было тогда политической проблемой. И мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
1: А что было на самом деле?
2: Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению — в жертвоприношение христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
1: Половина? Треть? — решил я уточнить.
2: Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось. Для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились, а если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению.
1: О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил.
2: Фактически всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть.
1: И добилась?
2: И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать.
1: Тут подоспела политика и... Завершил я его мысль.
2: «Совершенно верно», — сказал он. «Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании... произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив — с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
1: «Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
2: «Верно. Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание».
1: «Хм, уже интересней».
2: «Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением. Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей, но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
0: Вот так, все интереснее и интересней.
2: То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве,
1: да, до возраста конфирмации, который мы полагаем примерно в 14 лет.
2: Так вы все же связываете веру и это? Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
1: «Мы не знаем», — сказал Омейли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...»
2: Он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну.
1: «Монах подходил под требование, и он исчез. После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?»
2: «Нет».
1: «Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается».
2: Мэйли схлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
0: «Как часто?»
1: «Сведения разнятся, сказать точно я не могу. Раз в год, не знаю, раз в два года».
2: Он пожал плечами.
0: «Но надо».
1: «Надо».
2: «И что было дальше?»
1: «Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает».
2: «А процессы с евреями после этого?»
1: «Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой».
2: «То есть все прекратилось?»
1: «Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого. Джека-потрошителя».
2: «Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
1: «Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались. Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно, с момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола».
2: Мэйли пальцами изобразил кавычки.
1: «То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха».
2: «А позже были понятные доказанные случаи?»
1: «Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?»
2: «Один парнишка работает программистом».
1: «И долго он над ним работал?»
2: «Нет, не знаю, вечер». Предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
1: «А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
2: «Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
1: «Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
2: Мэйли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
1: «Убежище, долгую жизнь, возможность спрятаться, но не более. Потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?»
2: «Верно», — кивнул я.
1: «Вы их видели?»
2: «Видел, даже убивал», — немного выпендрился я. «Ничего сверхужасного».
1: «А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?»
2: «Нет», — ответил я без малейших раздумий.

0: что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками.
1: — С наркотиками тоже было? — удивился я.
0: — Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
1: — Расскажете?
0: — Это у вас кофе?
1: — улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. — Хотите? — с готовностью предложил я.
0: — Не откажусь.
1: — Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся.
0: — Стаканчики здесь есть.
1: Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. — Это глумление над кофе, — отказался я. — Есть чашки. Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
0: — Хороший кофе, — сказал священник, осторожно отпив. — Только горячий очень. — Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?
1: Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает. Ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
0: Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании, — подсказал он.
1: — Ну да, помню, видел когда-то очень давно, — вспомнил я. Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее.
0: — Верно, — кивнул он. — На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях. Об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно.
1: «Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
0: История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец Марк Килрой, сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку.
1: Активно?
0: Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
1: И?
0: Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Сирена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов.
1: Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?
0: Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же.
1: О чем?
0: О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать, и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия.
1: А что насчет подвалов и темных мест?
0: Чуть позже.
1: Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
0: Нашли также много останков животных. Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило.
1: Меня тоже очень. Даже в кино.
0: Действительно, странное место для вуду.
1: Согласился со мной Омелли.
0: Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они

0: Назвали того, кто приносил жертвы на ранче. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать Эль Падрино, человека, который все это устроил. И что сами они под защитой темных сил легко уйдут от любой ответственности. «Ушли?» «В тюрьму на 35 лет каждый», — усмехнулся О'Мэйли. «Здесь они немного ошиблись. А полиция взялась за поиски Эль Падрино, которым оказался Адольфо Констанцо. Кто он?» «Как я сказал, Адольфо приехал в Матаморос из Майами. Он был сыном 15-летней кубинской эмигрантки, которая исповедовала вуду и слыла среди своих соседей и знакомых брухой, то есть ведьмой. Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла, вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы, распинала у них на дверях мертвых животных, ну и все прочие атрибуты присутствовали». «Не побили?» — поинтересовался я. «Район был такой, что бить боялись», — засмеялся священник. «Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу Вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны. А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится». Опять вернулся я к фильму.
1: «Кино есть кино»,
0: — развел руками О'Мэйли. «Говорят, что Адольфо показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфо не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сонароса, где в основном проститутки обоего полу, на улицах.
2: Впечатляет.
1: Ну вот так.
0: Он снова отпил маленький глоток кофе.
1: Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
0: «Это какие?» — уже совсем заинтересовался я.
1: «Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
0: Верили?
1: Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, святой смерти. Так что Вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы, отпасов руками, к жертвоприношениям.
0: Человеческим?
1: Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
0: «Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
1: «Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
0: «А что потом?»
1: «Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много. Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов он потребовал от Гильермо половину его доходов, заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите».
0: «И Гильермо это проглотил?»
1: «Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого».
0: О'Мэйли допил кофе и просто крутил чашку в руках.
1: «А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг.
2: Как у Килроя?
1: Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического, опять же, кавычек, авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Соса, наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфа. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфо так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось.
2: А смысл?
1: Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. А она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфо к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с 2-летним сыном похитили конкуренты. И Адольфо со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти 2 человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили, не знаю почему. Но звезда Адольфо в его глазах взошла окончательно.
2: «Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана».
1: А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении.
2: Удачно пророчествовал.
1: Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал. И Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило.
2: В кино они крошили полицейских пачками.
1: «Кино есть кино», —
2: повторила Мэйли, усмехнувшись.
1: «На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3, что тот и сделал. Остальные сдались».
2: «Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
1: Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили», — продолжил О'Мэйли. «Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии.
2: А фактически?
1: Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль-Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
2: — То есть она у вас? — все же уточнил я.
1: — У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
2: И что она рассказала?
1: Она рассказала, что Эль Падрино примерно за год до своей смерти ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких.
2: Так, вот это уже серьезнее и ближе к теме.
1: Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль Дуби и сбрасывал в реку. Адольфа было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из четверых мальчишек он отобрал двоих, заставив их убить двух других, оказавшихся бесполезными.
2: «Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
1: «Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось. Думаю, что он узнал, что мальчишки могут спускаться на нижний уровень только без него, а это в планы не входило».
2: «Почему вы так думаете?»
1: Эль Дуби рассказал, что Адольфо вдруг начал у него спрашивать, в каком возрасте он убил свою первую жертву. Узнав, что это было в 15, он потерял к Эль Дуби интерес и начал опрашивать всех знакомых наркос, какие попадались под руку. Думаю, что он бы нашел нужных людей, но тут начались поиски Килроя, и полиция разогнала культ. Адольфо Констанца погиб.
2: «Да, это история. Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?»
1: «Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?»
2: «Грасиэлы?» — переспросил я. «Разумеется».
1: «Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?»
2: Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? «В 11?»
1: «Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо».
2: «И проложила путь снизу?»
1: «Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфо, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она многое от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфо, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
2: И она решила найти Луис Гонсалес, так?
1: — Верно. Нанял Брю ее брат, но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
2: — Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. — Скажите, почему я могу спускаться вниз? —
1: «Кого вы убили в детстве?»
2: Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. «Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить. По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?»
1: «Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме,
0: а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все. Без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны.
2: Как-то своей ценности я не ощутил, если честно.
0: Ну почему же? Усмехнулся священник. По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?
2: Нет, не досаждает. Вынужден был признать я.
0: А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку.
2: Да, хочу. Не стал я скрывать.
0: Когда вы здесь закончите, он мягко улыбнулся, я имею в виду Панаму, то мы вам поможем. Приложим все силы.
2: Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса? Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
0: Так точно мы сказать не можем. Но недалеко от границы. Вы нам нужны.
2: Я догадываюсь, вздохнул я. Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения.
0: Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?
2: — спросил у Мэйли. — Да.
0: Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром. Даром видеть и чувствовать зло. Никто этого больше не может. А вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору.
3: Глава 5. Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
0: — Отец Альварес, — представил мне его О'Мейли. — Серхио Руднев.
2: — Очень приятно. — Поехали, прошу в машину. Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме, да и ветерок чувствовался.
0: — Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине, — сказал О'Мейли. — И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой.
2: — Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса. Дорогу я не очень хорошо запомнил, только движение и шум вокруг, мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, после чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери, обставленные не вычурно дорогой, а скорее сделанной под простую патриархальную старину мебелью. Полное ощущение того, что попал куда-то в 19 век. Человек с зализанными волосами провел нас в просторную гостиную, распахнутое французское окно которое выходило в сад. Жестом пригласил присаживаться и встал в дверях. А навстречу нам поднялась грузная немолодая женщина с нездорово обвисшим широким лицом, с рыжеватым париком на голове. Одета она была довольно скромно, но в глаза бросалось кольцо с огромным бриллиантом и накрашенные ярко-красным лаком длинные ногти на покрытых пятнами темных пальцах. «Грасиэла?» — первым подошел к ней отец Альварес, чуть приобнял. «Это мои гости, отец Омелли и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы. Прошу садиться, господа». Грасиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?» От обеда отказались, но все попросили воды. Грасиэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой. «Чем могу вам помочь?» — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
0: «Сеньора Рохас», — заговорил Омелли, — «мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме, но он успел отыскать тех, кого должны были найти».
2: Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
4: «Наши гости все знают», — сказал тот. «Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву». «А что это, Гонсалес?» — спросила Грасиэла.
0: «Она вовлечена во все», — снова заговорил Омелли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
2: Грасиэла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
4: «Где она сейчас?»
2: Омелли глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте, как и двоих ее сообщников».
4: «Все они слуги дьявола?»
2: Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно, я просто кивнул в ответ.
4: «Их много?»
2: «Не больше десятка», — ответил я. «Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе».
4: «Вы не полицейский, Кабальеро, нет?» — спросила она.
2: «Нет».
4: «Это хорошо».
2: Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
4: «Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
2: «Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
4: «Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
2: «Это решит ее отец».
4: «А если он решит ее отпустить?»
2: Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю. Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет. Или причину не оставлять ее на свободе».
0: «На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред», — сказал Омелли. «У нее будет возможность раскаяться в содеянном».
4: «Такие не могут каяться», — усмехнулась Грасиэла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но, может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия, я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
2: Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
0: «В любом случае она будет недоступна для мира, а мир недоступен для нее», — снова заговорил Омелли. «Это даже не монастырский постриг, Грасиэла, это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
4: «Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
0: «Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он, — «об Адольфо Констанце».
4: «Жрец — дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
2: «Расскажете?» — спросил я.
4: «Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
2: Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
4: Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас. Но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится. «Ты устояла», — тихо сказал отец Альварес. «Мне не надо было устаивать», — опять усмехнулась она. «Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны, и след потерялся.
0: Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию».
4: «Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела».
0: Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Гарсиэла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала.
4: «Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она.
3: Глава 6. Знала она не так, чтобы очень много, но какую-то информацию дала. Больше она заинтересовала О'Мелли, который собирался продолжать расследование в Майами. А для меня там особо ничего не было. Разве что в самом конце разговора, когда мы уже уходили, она остановила меня и протянула карточку без имен, с двумя телефонными номерами и электронной почтой. И сказала, не стесняясь священников.
4: «Я немногим могу сейчас помочь, но все же могу, сеньор. Если в Панаме понадобится что-то, например, разное, деньги или убежище, или потребуется кого-то спрятать, хорошего человека или плохого, надо просто позвонить или написать сюда, представиться, и вам помогут. Просто делайте то, что делаете».
0: На этом мы расстались. Не знаю, был ли мне вообще смысл бросать все и лететь сюда. Разве что из-за разговора о Мелли. Хотя да, из-за этого стоило, пожалуй. Теперь мне виден, по крайней мере, расклад, и понятно, чего от меня ждут. А еще интересно узнать, что я такой уникальный. Правда, интересно. Это чем-то даже льстит. Правда, можно было рассказать об этом в Панаме, ну да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь летим обратно. Надеюсь, что пилоты за время нашего отсутствия успели отдохнуть, а самолет обслужили. Обедали тоже в самолете, прикупив по пути коробку неизменных «Тамалес», запивая их апельсиновым соком из пакетов. Потом О'Мелли взялся читать, а я уснул. Сказалась бессонная ночь. И проснулся только тогда, когда самолет остановился на своей стоянке. Священник разбудил, а так я даже посадки не заметил. Не выспался, понятное дело. В самолете вообще не выспишься, но как-то поспал. Выбрался с тяжелой головой, слепающимися глазами, с онемевшей спиной и задницей на ватных ногах. Весь набор удовольствий, в общем. У машин мы с отцом О'Мелли расстались, пожав друг другу руки. С утра он улетал в Америку. Ну что, приятно было познакомиться. Правда, не знаю, насколько я в восторге от тех планов, которые иезуиты имеют на мой счет. Ох, не восхищает меня идея становиться настоящим католическим воином света. А с другой стороны, в чем-то он прав. Я ведь уже видел то, что могут совершить люди, нашедшие способ спускаться вниз. И что им нужно для этого? Тогда кто должен их искать, ловить и притягивать к ответу, если не тот, кто может? Вот я, оказывается, могу, а больше никто. Я могу чувствовать спуски, я могу даже ощущать некоторых из... Как их вообще называть, к слову?
2: Не могу им достойного имени придумать. Упыри, да и все. Но больно драматично звучит. И что мне потом делать? Озадачил меня иезуит. Открыл машину и первым делом выловил из бардачка кобуру с пистолетом. Нацепил ее на ремень под рубашку. Потом подвесил поч с запасным магазином. Уселся за руль, поерзал на сиденье, пытаясь пристроиться поудобнее онемевшей спиной. Силой потер лицо, пытаясь согнать сон. Мне еще за рулем уснуть не хватает. Мелькнула даже дурацкая мысль разложить сиденье и прямо здесь уснуть. Настолько тянуло. Но поскольку совсем дурацкая, то я ее сходу отмел. Все, домой. Нет больше сил существовать вне пределов квартиры. Хотя нет, надо сперва все же дозвониться Джеффу, узнать, что у них делается. Ответил он примерно после четвертого гудка. «Привет, я вернулся», — сказал я сразу. «Как у вас?»
5: «Штатно, по плану», — послышался его голос в трубке. «Разве что Гонсалес звонил, интересовался, как у нас дела. Я сказал, что завтра рассчитываем на результат с большой долей уверенности».
2: «Откуда уверенность?»
5: «Виктор разобрался в их компьютерах. Убийство семьи они сняли на видео и сохранили. Причем снимали друг друга. Отпираться бесполезно».
2: «Ну вот, приговор будет. По крайней мере, доченька не будет отпираться. Или если будет, то без пользы, я думаю».
5: «Гонсалес видел?» «Да, я отослал. У тебя какие-то новости есть?»
2: «Есть, но не слишком срочные», — чуть подумав, ответил я. «Есть история, проблема, но это терпит, хоть до завтра, хоть до следующей недели. И да, нам предложили некую помощь, если вдруг понадобится. Но я бы не спешил пользоваться предложением».
5: «Кстати, Гонсалес сказал, что ему предлагают продать его дом».
2: «Что?» — удивился я.
5: «Кто?» «Твой адвокат, как там его, Паломарес?»
2: «Да, Паломарес. Я чуть до речи не потерял от удивления.
5: Зачем это ему?» «Я так понял, что заработать хочет. Какой-то фонд скупает недвижимость здесь, и он хочет воткнуть их дом с убийством в большую пакетную сделку».
2: «Странно. Хоть и реально, наверное. Мануэль — человек без особых сентиментов, если дело касается его заработка. Наверняка ведь предложили совсем мало денег».
5: Гонсалес не уточнял.
2: «Хорошо, я попробую уточнить сам». Отключившись от Джеффа, сразу набрал Паломареса на мобильном, рассчитывая на то, что он отключил переадресовку звонков секретарского телефона. Нет, не отключил. С ним это постоянно случается. Офисный автоответчик на проводе. Сказал после сигнала, чтобы он мне перезвонил. И отключился сам. Все, теперь домой, домой. Ночь уже вообще-то глухая. Может, и хорошо, что я до Мануэля не дозвонился. А то выслушал бы всякого о себе много. Джеффу-то в любое время сейчас звонить можно и нужно. Вот он и не удивился. А другим бы не надо. Это я точно совсем слабо соображать начал. Ехалось через город быстро. Благо, улицы были наполовину пустыми уже. Минут за 15 до Destiny Tower добрался. По привычке было сунулся к гаражным воротам, но все же спохватился в последнюю секунду, проехал мимо. Эта машина там светиться не должна. Так что на прежнее место ее, на соседнюю улицу, пешочком пройдусь. Нашел стоянку на Авенида Мексико. Поставил машину, огляделся, не заметив ничего подозрительного. Впрочем, если следят с умом, то и не замечу. Так, как я шел в прошлый раз к дому? Обходил против часовой стрелки. Значит, сегодня по часовой пойду. Вокруг всего квартала. Пусть оно и дольше. На улицах здесь пусто. Авенида Бальбоа и окрестности больше днем оживлены. В магазинное время. А к вечеру ближе вся суета уезжает в места клубные и ресторанные. А это уже не здесь. Кстати, надо бы кафешку посмотреть, ту, что поблизости, которую на продажу предлагают. Тоже ведь не последней важности дело. Интересно, Гонсалес заплатит, как и обещал, или начнет вала вертеть? В принципе, он кажется человеком серьезным, но при этом в полном неадеквате в последнее время. Что и понятно, но все же. Хотелось бы, чтобы заплатил, как договаривались. Тогда бы все мои проблемы с той же Роситой и ее будущими доходами решились бы на раз. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я поправил ремень сумки на плече, а заодно проверил, как рука ложится на рукоятку пистолета под выпущенной наружу рубашкой. Я уже близко к дому, соответственно, вход — одна из наиболее опасных точек. Въезд в гараж и вход. Если за мной кто-то охотится, где он будет стоять? Он будет стоять так, чтобы видеть обе точки. Не думаю, что кто-то будет с газеткой сидеть, слежка — дело долгое. Это будет машина на ближней стороне дороги и тротуара.
3: направленная как раз в сторону входов. «Так, вот и выход на Авениду. Есть такая машина?» «А есть. Вон стоит белый фургон «Транзит», не слишком новый. В Великобритании, говорят, транзиты вовлечены в 9 ограблений из 10. Как-то так. Но водителя я не вижу. И вообще ничего не вижу. Так что он может и просто стоять. В стоящих транзитах нет совершенно ничего экстраординарного. Они по всему городу стоят себе и стоят, никому не угрожая. Я замедлил шаг, прикидывая, что делать дальше. Пойти и просто заглянуть в фургон? Если они хотят меня завалить, то для них это будет настоящим подарком. Сам подставляюсь, стреляй не хочу. Нет, не годится. Что еще? Еще можно ствол вытащить и аккуратно держать в руке, прямо перед сумкой, прижимая ее к себе. А зайдя в подъезд, сунуть не назад в кобуру, а в карман этой сумки. Никто и не заметит, а я буду вооружен и уже готов к стрельбе. Как решил, так и сделал. Заодно на боевой взвод курок большим пальцем оттянул, чтоб уж совсем готовым быть. Так, на улице пусто. Меня опознать без проблем. Разве что не должны меня ждать с этого направления. Это уж точно. Я нашего противника уже оценил. Уголовники-любители. Убивать беззащитных — дело нехитрое. Больших умений не требуется. А вот подготовки настоящей нет никакой. Это уж точно. Поэтому если и ждут, то ждут того, что я попру домой по кратчайшему маршруту. Или все же сунуться к транзиту. За мной же никто не наблюдает. С этой стороны металлический борт. В кабине никого не видно. Если там кто есть, то он, скорее всего, залег. Так, а если залег, то что, меня уже заметили? Что еще может быть? Можно куда-то снайпера посадить, даже с ночником. Но куда и как? К тому же, если я приеду в гараж на своей машине, у снайпера возможности резко убавиться. В таких случаях надежнее стрелок с пистолетом, который подошел к жертве близко. А так стекло отклонить пулю может, и никакой гарантии, что стрелку даже удастся рассмотреть жертву в машине. Нет, со снайпером не сработает, не тот случай. Снайпер — это на пешехода. Или нет никого? Может, и нет, но исходить будем из того, что есть. А если есть, то, скорее всего, в этом самом фургоне. Очень уж правильно стоит. А стал бы я так засаду устраивать? Нет, однозначно. Потому что слишком очевидно. А что бы сделал я? Разделил бы стрелка или стрелков и наблюдателя. Наблюдателя посадил бы там, где его сразу не разглядишь. В машине поодаль. И дал бы бинокль. Света у здания вполне достаточно для хорошей оптики. А стрелков, которые на связи, разместил бы в другой машине, которая близко, но которую не заподозришь, она будет стоять неудобно. Стрелки покинут ее по команде наблюдателя, встретят жертву в удобном месте и там ее уложат. Все. Значит, они могут сидеть как в фургоне, так и где-то еще. Единственное, что может сыграть в мою пользу, если здесь вообще какая-то засада есть, так это то, что я иду все же с неправильной стороны. А фургон я проверю. Это описывать долго. Все эти мысли на самом деле пронеслись в голове так быстро, что я и нескольких шагов сделать не успел. Навелся на транзит и пошел к нему, описав дугу и приближаясь с угла. Так, чтобы видеть и глухой борт, правда, со стеклянными тонированными окнами в задних дверях, и сдвижную дверь, и дверь пассажирскую. Если в кабине кто-то появится, то я его замечу сразу, тут без вариантов. И сомневаюсь, что кто-то выстрелит в меня из кузова через окно под таким углом. Пуля точно в сторону уйдет. А заодно и разрушиться может. И задавить не получится, хотя двигатель в фургоне и так не работает. Тихо. Время от времени по Авениде машины проезжают. Но их звук даже моих шагов заглушить не может. Хотя у меня и мокасины с мягкими подошвами. Совсем тихо. И не наблюдает за мной никто посторонний. Так что я, пожалуй, пистолет в две руки возьму. Положение лоу-рэди. Из какого, чтобы цель поразить, мне понадобится совсем ничтожная доля секунды. Так, куда сначала соваться к фургону? По-хорошему, надо бы просто в кабину заглянуть, если там никого, то и в кузове, скорее всего, тоже никого. Никто не устроит засаду без водителя. А больше здесь нигде не пристроишься. По всей Авениде застройка современная, только гладкие стены да охраняемые подъезды. А из боковой улицы, случись мне появиться, просто добежать не успеешь. Так что если они здесь, то они в машине. Или в машинах. Звук стартовавшего двигателя транзита заставил меня пригнуться и начать смещаться в сторону. Хоть и ждал чего-то такого, а все равно неожиданно получилось. Пистолетный прицел заметался между боковой и задними дверями. Я сдавал назад,
2: высоко подкидывая пятки и в какой-то ментальной истерике пытаясь вспомнить, где ближайшее укрытие. Но двери не открылись, и палить по мне никто не начал. Фургон вдруг резко сорвался с места и с ускорением рванул на авениду, после чего, мигнув мне на прощание стопами, свернул направо, совсем пропав из виду. Я все же добежал до ближайшего угла, укрылся за ним и лишь там более или менее перевел дух, крутя головой и ожидая атаки с тыла или вообще откуда угодно. Но было тихо, никто не нападал, никто не стрелял. Наблюдение или просто водитель в фургоне, вдруг увидевший подкрадывающегося к нему мужика с пистолетом? Очень может быть. В общем, ни черта не понятно. Ни черта. Хотя все же будем исходить из того, что меня все же вычислили. Записал себе в телефон номер фургона на всякий случай. Потом Висенте скину, пусть поищет. Если номер опять краденый, то враги. Если реальный, то я какого-то мужика напугал. Извини, мужик. До подъезда дошел все так же осторожно, но ничего не случилось. Не напали на меня ни в лифте, ни возле него, ни когда я заходил в квартиру. Сигнализация тоже не сработала, не та, что была видна, не та, что установил Витек. Но я все же проверил комнаты, уже лаская паранойю, но так никого в них не обнаружил. По крайней мере, теперь я могу спокойно лечь спать. Я очень хочу спать. Просто невероятно хочу. Глава 7. Телефонный звонок выдрал меня из теплого и уютного сна назойливо и безжалостно. Протянув руку, я нашарил телефон на тумбочке и сразу же его выронил на пол. Просто из еще непослушных пальцев выскользнул. Звонок прекратился просто потому, наверное, что его перекинуло на голосовую почту. Блин, 5 утра с небольшим. Кто это мог быть? Попытался зайти в лог звонков, но телефон снова затрезвонил прямо в руке. «Мила, хозяин хрустального дворца». «Мила в 5 утра не может быть хорошей новостью». Сердце сразу ухнуло куда-то в желудок, а самого словно ледяной водой облили. Ткнул пальцем в зеленую пиктограмму ответить, спросил сразу. «Что случилось?» «Разбудил, да?» Такое ощущение, что он не знает, как начать. «Говори уже, Майло, не тяни!» «В Роситу выстрелили прямо возле клуба, когда она уходила. Она жива!» Он сказал это до того, как я успел спросить. «Но ранена, кажется, тяжело. Куда ее увезли?» «В Белого Слона, это рядом с тобой». «Я знаю, где это», — не отпуская телефона. «Как состояние?» «Когда ее увозили, она была без сознания, но сейчас еще не знаю». «Я понял, спасибо». «Это действительно рядом, рукой подать. Прямо соседний квартал. Если бегом, то всего минута, наверное». За минуту оделся, еще через минуту я уже бежал по улице, придерживая под рубашкой кобуру с пистолетом. Уже подбегая к госпиталю, подумал о том, что свалить меня на выходе можно было бы без проблем. Главный вход в госпиталь был как раз в белом современном здании, из-за которого больница и получила такое странное название. На перекрестке Мексика и 34-й, которую я перебежал, чуть не попав под машину. Возможно, единственную в этом месте в это время. Мне злобно попибикали вслед, но я только отмахнулся. И в подъезде к госпиталю столкнулся с Милой Педро, бывшим гватемальским спецназовцем, который был теперь примило за водителя, телохранителя и помощника на все случаи жизни. Честно говоря, их здесь я увидеть не ожидал, но я вообще мало что ожидал, настолько был вне себе. «Что с ней?» «Состояние тяжелое, но стабильное», — ответил почему-то Педро. «Она в операционной, сейчас под наркозом, так что без сознания». «У Педро жена здесь работает медсестрой», — пояснил Марко. «Как раз сейчас дежурит». «Куда ее? Как все вышло?» «Ее, похоже, хотели увезти», — снова заговорил Педро. «Одна девчонка шла следом, все видела, это совсем рядом с клубом. Остановился фургон, выскочили двое, ее схватили под руки, потащили, а потом выстрел, бац!» Он хлопнул одной ладонью о другую, получилось и вправду громко, как выстрел. «Один из них заорал, второй ее отпустил. Отскочил в сторону, несколько раз в нее из пистолета выстрелил. Потом подхватил второго под руку и потащил в машину. Ну а та с буксом, с места и в переулок. Я совсем рядом с дверями был. Выскочил на выстрел и увидел, как те сворачивают».
6: «Фургон? Белый транзит?»
2: «Не транзит, это точно», — покачал он головой. «У него еще реклама во весь борт была, но я прочитать не успел».
6: На том транзите никакой рекламы не было, просто белое и все.
2: Следили за мной, чтобы точно знать, что я не вмешиваюсь. Нет, не годится. Я никогда не ездил встречать Раситу. Если за ней следили, то должны были знать. Или если следили за мной. Ее не убить пытались, а похитить. Зачем? Чтобы заставить меня что-то сделать, понятное дело. Догадались, что Луис и Сатори у нас? Скорее всего. Так куда ее все же?
6: В плечо и в легкое, две пули.
2: Бедная девочка, ее-то за что, твари? Доберусь я до вас, до всех скоро доберусь, это я обещаю. Вы у меня уже все в списке, один за другим выписаны. Рядом послышались шаги, я обернулся. И встретился взглядом со смуглым невысоким человеком в гражданской одежде. Но с кобурой на поясе и полицейской бляхой, висящей на шее на шнурке. «Капитан Урибе?»
6: «Здравствуйте», — кивнул он. «Пошли со мной. Ваша девушка все равно на операции, так что делать здесь вам пока нечего».
2: На улице меня поджидала полицейская машина без опознавательных знаков. Правда, посадил меня капитан не назад, а справа, рядом с собой. Сам же уселся за руль. По дороге ни о чем не говорили. Я смотрел в окно. Город понемногу просыпался. Выехали на улицы как раз развозные фургоны, те, что доставляют товар до того, как магазины откроются. И те, кто завозит его на пешеходные улицы. Потом, с началом рабочего дня, их закроют. Отлив начал уже обнажать серую грязь у берега, открывались киоски и лавки. Было тяжело. Только сейчас, когда с Раситой случилась беда, я понял, насколько все же к ней привязался. Вроде расстались, а как ножом по сердцу. Словно самого ранили. Убью скотов. Найду всех и убью. Всех их подчистую. Правда, упыри какие-то. Таких истреблять надо, как крыс. Буквально трясет от злости. В участке капитан провел меня в комнату для допросов с металлическим столом и привинченными к полу табуретками. Но приковывать наручниками к кольцу в столешнице все же не стал. Предупредил о моих правах при проведении допроса дежурным скучным голосом, потом сразу достал револьвер в полиэтиленовом пакете с биркой, держа за уголок передо мной, и спросил.
6: «Ваш?»
2: «Мой».
6: «У Раситы Марии нет права на владение оружием».
2: «Я знаю», — кивнул я. «Но я боялся за нее и дал ей свое».
6: «Это преступление, в курсе?»
2: — спросил он.
6: «И ставит под вопрос ваше обладание лицензией. И поставило бы, если бы известные лица не ходатайствовали за вас и не уверяли, что все, что вы делаете, направлено на безопасность государства. Впрочем, если бы у нее не было этого револьвера, то ее бы, скорее всего, похитили. И, возможно, дело повернулось бы хуже».
2: «Я знаю, поэтому рад, что дал ей револьвер». «Действительно рад. Потому что быть похищенным этими...» «Нет, лучше уж с двумя пулями попасть на операционный стол. Думаю, что даже погибнуть было бы лучше. Но этот маленький револьвер изменил ситуацию. Она смогла отбиться. По крайней мере, насколько я понял, она свела счет в ничью».
6: «Кто-то из нападавших ранен», — подтвердила Вилла. «Не знаем, насколько серьезно, но больницы предупреждены о том, что может появиться пациент с огнестрельным ранением. Нам сообщат».
2: «Если сообщат», — усмехнулся я. «В Панаме не так трудно найти врача, который примет на дому. Такие здесь работают. В том числе и неплохие. Например, американцы, лишившиеся медицинской лицензии на родине. Одного такого я знаю, и более того, даже один раз пользовался его услугами в зашивании ножевого пореза, с которым не хотел идти в больницу. Так что не думаю, что раненого привезут в больницу».
6: «Если сообщат», — согласился он. «Теперь давайте поговорим о том, что могло предшествовать этому преступлению».
2: Номер сбежавшего от меня фургона я продиктовал. Сказал что-то про камеры Хрустального дворца, но Авила сообщил, что все записи уже изъяли. Ничего другого по факту я ему сообщить и не мог. Сдать кого-то, а доказательства. Не запись же допроса Николсона ему прокручивать, верно? А так он сам все остальное знает. Дело семьи Гонсалес и дело об исчезновении Брю объединены в одно, и оно у Авилы. Поэтому и допрос не слишком затянулся. Часа через полтора я вышел на улицу и взялся вызывать такси с мобильного. Уже совсем рассвело, день начался. Пока ожидал машину, дозвонился Джеффу. Рассказал, что случилось.
5: «Ей надо обеспечить охрану», — была его первая реакция.
2: «Я знаю, поэтому тебе и звоню. Кто самый надежный на примете есть?» «Самый надежный Кики, но у нас и так не хватает людей, так что надо искать кого-то еще. И Кики сейчас с Ричи. Остался для подстраховки. Я ему даже свой скар оставил на всякий случай. За тех пленных, что мы там прячем, враг нас голыми руками выпотрошить готов, я думаю.
5: Знаешь, Йоси?
2: Йоси или Йося, как назвал его я, израильтянин, открывший здесь контору на все руки от скуки. В том числе и охрану обеспечивает. Правда, и берет немало за работу, но деньги отрабатывает до последней копейки. Знаю, ты сможешь с ним договориться?
5: Думаю, что смогу, если у него есть люди. Я перезвоню. И надо сегодня заканчивать с Гонсалесом.
2: Я понимаю, надо. Жду звонка. Подъехало такси, я втиснулся на заднее сиденье, назвав адрес госпиталя. Только машина отъехала, пришло сообщение от Энн. «Ты вернулся?» Я соскучилась. Немного ошеломила, если честно. Нет, я понимаю, что она играет свою роль, по которой я не знаю, кто она на самом деле, но все равно как-то... Особенно после того, как наверняка она сама приказала похитить Роситу. «Я здесь, много работы. Позвоню вечером, окей?» «Окей. Буду ждать. Хочу ужин». «Потом подумаю, что с ней делать. После всех остальных дел. А пока не знаю, потому что она никак не подвязывается к тому, что здесь творится. Ни Николсон ее не упоминал, ни Луис Саттери о ней ни слова. Даже Джасмин Роджерс непосредственно с ней не связывается. Ее видели только с Грантом и Брауном. Они как раз напрямую в преступлениях не участвовали. В тех, по крайней мере, о которых нам известно». Что может убедить лично меня в том, что она не лучше других? Нет, в теории я это знаю, но именно что убедить? Хм. А все не так сложно. Если у братьев Богатыревых был дома спуск, то неужели нет у нее? Не может такого быть, не может. Хотя бы потому, что ей надо как-то сохраняться так, как она выглядит сейчас. А других способов для этого нет. И если спуск все же там, то это значит, что там кого-то убивали. Вот и все. Очень просто. И это значит, что мне надо попасть к ней домой. И там все будет ясно, потому что спуски я спинным мозгом чувствую теперь. Вот и все. Опять все просто.
7: Глава 8.
2: Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать. Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом, высоким худым парнем в очках со скандинавской фамилией на бирке на груди. «Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Она восстановится?» «Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению». Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно. «Подумаем», — кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы». «Пусть в себя придет сначала». В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнаты с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях. «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски. Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково. У Йоси только толковые работают. Фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Росита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить как свидетеля могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Ну куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто. «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
5: «Только быстро», — Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
2: «Он знает, зачем?» — спросил я, забираясь в кабину.
5: «Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
2: «Хорошо», — кивнул я. А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?
5: Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть.
2: Логично. Меня высадили.

0: заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге, обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался, может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте, и их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих двух ублюдков подстрелила Росита? Надеюсь, что серьезно подстрелила, всадила пулю куда-нибудь в живот, потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что трое из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю, он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
1: «Привет, как дела?»
0: Голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
1: «Это?»
0: Он вроде как чуть растерялся.
1: «А, ты про номер? Не мой, я свой зарядить забыл, пришлось позаимствовать. Я к тебе за помощью».
0: «Да, излагай». Что не так с этим телефоном, черт, в башке туман от нервов и недосыпа, соображаем медленно и плохо.
1: «У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял, знаю».
0: «А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил?»
1: «Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель».
0: «О каких деньгах говорим?» «Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать. Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит».
1: «Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150».
0: «Это серьезно», — изобразил я некое восхищение.
1: «Вот и я о том же».
0: Мой ответ его явно вдохновил. «Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну же, соображай».
1: «Хорошо, я поговорю. Кстати, что по малине?» «Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?»
0: «Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?»
1: «Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россио перевести. Тебе куда обычно?»
0: «Куда обычно».
1: «Понял. Береги себя».
0: «Ты тоже». Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
2: «Что?»
0: — спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паламарес дважды звонил Брю. С этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паламарес.
2: «А что он тебе сказал насчет Брю?»
0: «Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
2: «То есть наврал?»
0: «Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
2: «А в кого ты веришь?»
0: «Верю в Паламареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
2: «Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
0: «Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
2: «Энн?»
0: «Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. Хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг». Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи, где остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде,

0: и оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант. Откуда я и определил, что это Портагас. Джефф задерживаться не стал, просто высадил меня, дал забрать сумку с оружием и экипировкой и уехал обратно. Ему еще Гонсалеса и Дарка надо встретить в колонне. А я, быстро переодевшись, сказал Кике: «Скоро выходим. Вале, маску только надень». Кто знает, что решит Гонсалес, его дочь все же. Может быть, вообще отпустить попытается, кто знает. Не хотелось бы. Буду очень возражать. Просто очень. В бункере чувствовался стойкий запах экскрементов, теперь одно ведро было на троих. На звук открывшейся двери среагировали вяло, все трое, просто приподнявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивало фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались. «Пошли», — сказал я.
1: «Куда вы нас?»
0: Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй, настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это, наконец, все закончилось. И я мог уехать в госпиталь Красити. И мне надо выспаться, наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра. Если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас стащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. Это здесь пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал.
2: «Сюда можно!» Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего».
0: Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал. Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя, и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
3: «Она здесь?» — спросил.
2: «В бункере», — показал я.
3: «А кто это?»
0: — спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
3: «Здесь мобильный сигнал есть?»
0: «Да», — я показал свой телефон.
3: «Хорошо»,
0: — сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
3: «Можете дать мне свой счет?»
0: — спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. С налогами потом разбираться буду, если буду.
3: «Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
0: Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или зачем-то другим, не знаю. Но фактически говорит, деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне.
3: «Я свое обещание выполнил».
0: «Спасибо». Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. «Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда». «Что я еще могу сделать для вас?» — спросил я.
3: «Сейчас уже ничего».
0: Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
3: «Дальше я сам».
0: Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. У меня было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
3: «Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
0: «Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
3: «Я...»
0: Он выглядел просто растерянным, не больше.
3: «Что-то должен с этим сделать?»
0: Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
2: «Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
0: Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине, каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарка открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне, затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. — «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
1: — «А как насчет остальных обещаний?»
0: — «Я пока не закончил с твоими друзьями, но я ничего не забыл, не сомневайся!» Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее на легальное сменить. Но позже, когда со всеми остальными закончим. Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю. Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу для любителей аудиокниги. Читаем вместе.
1: Когда я вижу вокруг себя, как люди, не зная, куда девать свое свободное время, изыскивают самые жалкие занятия и развлечения, я разыскиваю книгу и говорю внутренне: этого одного довольно на целую жизнь. Федор Михайлович Достоевский.
0: Читаем вместе. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: надо. Любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
3: Я хочу

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Но если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, дорос такой, и сами они такие, дорос такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей пикселей, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я вам ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Motorola или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Motorola как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась Funtouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, боится ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с OriginOS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, OriginOS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kenshi? Kenshi — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kenshi — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Shot, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить.
0: Инфотрон.
1: Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor, модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kenshi. Потому что там нет этой оболочки. И все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет. И доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнений на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix и Tecno и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки, она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства, хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой, два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам, то есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. В эфире радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Григорий Анисимович! Василий Николаевич, планшет мой у тебя?
3: Здесь он, здесь!
2: Давай его сюда.
3: Вот он.
2: Ага.
3: Ну, Григорий Анисимович, наконец дождались. Скоро присоединимся к товарищам. Геодезисты, небось, уж разводят костры в далекой тайге. Ждут, не дождутся нас.
2: А ты думаешь, я не соскучился? Потерпи. Через 2 часа высадит нас самолет за 100 километров отсюда, и будем мы жить по неписанным законам тайги.

Пашка из медвежьего лога. Радиоспектакль по повести Григория Федосеева. Часть первая. Таежные тропы.

0: давно меня гнетет тоска по тайге. Она приходит сразу, как только появляются первые признаки весны. Они во всем. И в мягком хрусте снега под ногами, и в сдержанном молчании птиц, и в синеве неба, и в затяжных закатах, и даже в шуме леса. Не в моготу становится беспечная жизнь в четырехстенной избе. Хочется встретиться с бурей, со зверем, с верстами, с бесконечными верстами непознанного пути. Тайга зовет. Мысли давно там, далеко в горах, у бурных протоков, у птичьих озер. То чудится, что ты у ночного костра, и тело пленит привычная усталость от дневного перехода, то вдруг плеснет в лицо смолистым запахом хвойных лесов. Я истосковался по лесу, по стуку дятла, даже по усталости. Уже все полевые подразделения геодезистов покинули зимние стоянки, разбрелись по тайге, заполняя дни напряженной работой. Наконец-то настал и для нас с Василием Николаевичем долгожданный день отъезда.
1: Инструменты, продукты, собаки, все в самолете! Можно полетать!
2: Счастливого пути!
3: Ребятам привет передайте!
4: Ни пуха вам, ни пера! Летной погоды!
2: До свидания!
1: Спасибо! Счастливо оставаться!
5: Передайте начальнику партии, что мы вылетели. До свидания!
2: До свидания, товарищи!
4: Стойте!
5: Что?
4: Стойте!
5: Что такое?
4: Вас срочно вызывают на радиостанцию.
5: Зачем?
4: В подразделении инженера Макаровой какая-то неприятность.
5: Какая?
4: Не знаю. Она ждет вас у рации.
6: В чем дело? Что
5: случилось? Василий Николаевич,
1: да?
5: Пошли со мной.
7: Ох, не по душе мне эта задержка. Не
4: сирена, сирена, я волна, я волна. Прием, прием, прием.
8: Я сирена, вас слышу у аппарата Макарова.
5: Здравствуйте, Евдокия Ивановна. Что у вас случилось?
9: Григорий Анисимович, отказал большой теодолит. Провисли нити. Запасная паутина оказалась некачественной. Пришлось приостановить работы.
5: Попробуйте подогреть электролампой провисшие нити.
9: Пробовали, не получилось.
5: А у меня паутины нет. Все, что было, роздали наблюдателям, а их сейчас в тайге днем с огнем не разыщешь. А в магазине паутину не купишь.
9: Неужели не поможете, Григорий Анисимович? Если в ближайшее время не закончим наблюдение, мы сорвем проектирование.
5: Я сейчас соберу людей, будем решать, что делать.
9: Когда нам явиться на связь?
5: Мы вас вызовем.
10: Это надо же! Теодолит не могли сберечь!
11: Ну, хватит, Василий Николаевич. Вот что, распорядитесь, чтобы разгрузили самолет. Придется заняться паутиной. Я отправлюсь в школу, попрошу помощи у пионеров.
10: Чуяло мое сердце, что не вылетим мы сегодня!
12: Тише, ребята, тише! Дослушайте до конца.
11: Так вот, ребята, инженер Макарова ведет геодезические работы в районе крупного рудного месторождения. Проектировщики давно ждут карту, и мы не должны подвести их. Для того, чтобы починить теодолит, нужно срочно найти паутину паука-крестовика. Понимаете? А ее берут из кокона, в котором самка паука откладывает яйца.
13: А без паутины нельзя обойтись. А для чего она?
11: А ты когда-нибудь смотрела в трубу теодолита?
13: Нет.
14: Я смотрела.
15: Мы смотрели.
11: А видели в нем перпендикулярно пересекающиеся нити?
13: Да, видели. Да, видели.
11: Так вот, в обычном теодолите эти линии нарезаются на стекле. а высокоточном, с большим оптическим увеличением, как у инженера Макаровой, нарезать нельзя, будет слишком грубо. Там линии заменяют паутиной, натянутой на специальную рамку.
13: А шелковая нитка не годится?
11: Нет, она лохматая, не дает четкой линии. Нужна именно паутина.
13: Сколько надо паутины?
11: Да всего дециметра два. Одного кокона хватит.
4: Ребята, мы должны помочь геодезистам.
13: А где искать?
11: А прежде всего надо организовать поиски в поселке. Обычно крестовики обитают на чердаках, в кладовых, под соломенными крышами, под тяжелой мебелью в квартире. Да, но никто не знает, где самка паука прячет свой кокон.
13: А какой он, крестовик?
11: У него на спине две темные полосы, напоминающие крест.
4: Сделаем так, ребята. Первый отряд осмотрит все сараи по правому порядку. Второй по левому.
13: А мы третий будем искать в постройках колхоза.
4: Хорошо, но помимо этого каждый ищет у себя дома. Собираемся через час у школы. Пожатым отрядом подойти ко мне.
6: Ваня! Ваня! Я забегу за тобой!
15: Вася! Вася, захвати фонарик!
16: Ребята, ребята, кто взял мою тетрадь?
6: Лена! Забеги к маме, предупреди ее, я здесь останусь!
13: Дяденька, а если паука не найдут, тогда совсем остановится работа.
11: Да, работа остановится, но до этого допускать нельзя.
13: Дяденька, а в тайге крестовик бывает?
11: В тайге он уж наверняка живет.
13: Так я в тайге искать буду.
11: А как тебя зовут?
13: Пашка я, из Медвежьего лога.
11: О, почти графский титул. Ты ходишь в тайгу?
13: Каждую осень промышляем с дедушкой. Белку, когда кланка добудем, ну и птицу боровую. А в прошлом году росомах попалась.
11: А ты не врешь?
13: Спросите дедушку.
11: Спрошу. А как зовут твоего дедушку?
13: Не могу выговорить правильно. Сами спросите. Его все Гурьянычем зовут. По отцу величают. Дедушка 11-м сыном был. Родители все имена-то использовали. Ему и достал самое что ни на есть трудное. И подест, что ли?
11: Как-то. А не подист?
13: Во-во-во, она самая.
0: Прошло в бесполезных поисках 2 дня. И чем меньше оставалось надежды помочь Макаровой, тем больше росла тревога за наши обязательства перед проектировщиками. Уже не надеясь на удачу, поздно вечером пришел я домой.
11: Ох, ну и весна. Опять завьюжила.
17: Что же это, вы так долго не приходили обедать? Щи перепрели.
11: Виноват, Акимовна. Задержался.
17: Садитесь к столу.
11: Спасибо. Умою столько. Скажите, Акимовна, здесь ко мне паренек не приходил? Копейкин его фамилия.
17: Копейкин?
11: Да.
17: Вот родясь фамилии такой не слыхивала. Видать, не здешний?
11: Здешний. Шустрый такой паренек.
17: А они, милые, наш коду, все шустрые. Чего учудить, занимать не пойдут. Копейкин. Выдумают же эту фамилию. Обличит, какого он из себя?
11: Русый такой. Ямочка у него вот тут, на подбородке. Телогрейка на нем защитного цвета широкая. Видно, с чужого плеча. Стремительный, как стриж в полете. Ну, конопатый такой.
17: Конопатый?
11: Угу.
17: Ума не приложу, чей он. Да звать-то его как?
11: Пашка.
17: Уж не Гурьяныч ли внук из Медвежьего лога?
11: О, вот он самый.
17: Так и от колхозного Смолокура Гурьяновича внук. Какой же он Копейкин? Рублев его фамилия.
11: О.
17: А это, видать, ему ребят прилепили. Мальчишка, ничего, палец в рот не клади. Растет без отца, без матери. Завалил их обвалом на прииске.
11: Кто там?
7: Это я.
11: А, Василий Николаевич, ну что, как дела?
7: Макаров сообщает, что у них нет никакой надежды отыскать паутиновый кокон. В горах снег лежит?
11: Эх, история, черт подери. И у нас неладно. Пионеры добросовестно обшарили весь поселок. Ничего.
7: Ума не приложу. Что делать?
15: Можно?
11: Пашка! Ну, входи, входи, входи.
18: Здравствуйте.
11: Здравствуй.
18: Я к вам не один, с дедушкой.
19: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Гурьяныч. Входите, входите, пожалуйста.
19: Ну, ну, а мы к вам с удачей.
11: Да?
18: Вот.
11: Ой.
18: В каждой коробке по три кокона.
7: Вот. Ой, молодец,
11: вот,
7: парень.
11: Пашка, спасибо, вот не ожидал.
18: Это я не один. Мы с дедушкой.
11: Ой, спасибо, да какие чудесные, да? Спасибо вам, Гурьяныч, спасибо большое.
19: Не за что, батюшка, не за что.
0: Передо мной стоял дородный старик, приземистый, на вид лет 60. Дубленый полушубок, изрядно поношенный, но без единой латки, туго перевязан камачевым кушаком. На ногах лосевые унты, в двух местах аккуратно перехваченные ремешками. Сухое, обожженное ветром лицо старика, опушенное окладистой бородой, перетягивалось вздувшимися прожилками. На меня глядели умные, добрые глаза под широкими бровями. Лицо его изнутри освещала улыбка. Руки жилистые, тяжелые. На всей его коренастой фигуре, на одежде, лежал отпечаток лесного человека.
7: Раздевайтесь! Чаю или щей горячий?
19: Ну, от чайку не откажемся, а, Пашка?
11: Пожалуйста, садитесь.
7: Садитесь к столу. И ты, Паша, садись.
18: Спасибо.
19: Ну, с паутиной что собираетесь делать?
11: Паутину надо срочно доставить в тайгу. Километров за 200 отсюда. Да не знаю как.
19: Это куда же?
7: Ну, Смунский хребет.
19: Ой, не бывал там, да и не слыхал. Где он? Видать, далеко. Как же вы ее туда доставите?
11: Будем искать проводника.
19: Ну, тут проводника в поселке не найти. Километров за 100 я хаживал, не дальше. А другие там вы меньше. А нет ли у вас карты? Взглянуть.
7: Пожалуйста.
19: Где он? Усмун. Какие там речки? Может, советом помогу. Пашка, какая-то река, читай.
18: Порожняя.
19: Так. Так, а это как зовется?
7: Кедровый ключ.
19: Знаю. Левый приток Порожний. Бывал там, но давненько. А дальше не хаживал.
11: Скажите, Гурьяныч, а как легче добраться до Кедрового ключа?
19: Ну, упаси бог, не посылайте людей рекой, не пройдут. Скалы, завалы, прижимы. Надо напрямик резать тайгой через озера. Ну, а дальше звериной тропой через отрог и угодишь в Кедровый.
18: Дедушка, кроме тебя туда никто не проведет. Берись проводником, а? И я с тобой.
19: Ты с ума спятил. Ой, что придумал? Будь мне 50, слова бы не сказал. А теперь какой из меня проводник?
7: Гурьяныч, а ведь Пашка дельные предлагает. До Кедрового ключа места вам знакомые? А дальше по карте пойдете?
19: Нет, нет, не уговаривайте. По новым местам мне уж не ходить.
11: А что, если я попрошу Макарову выслать кого-нибудь до Кедрового ключа, а мы подойдем отсюда, и я с вами. Соглашайтесь.
7: Соглашайтесь.
19: Нет, не могу. Дело у меня есть.
18: Нам зверей живьем поймать надо.
11: Каких зверей? Зачем?
19: Да вызвал меня председатель колхоза и говорит: выручай, Гурьяныч, в моральник заскочили волки, нашкодили окаянные, трех зверей зарезали. Надо из тайги пополнить поголовье. Ну, я, конечно, в запятке отказываюсь, а он напирает, говорит: государственное дело, помоги. Ну, и уговорил.
11: Так одно другому не помеха. На обратном пути вместе поищем моралов. Соглашайтесь.
18: Верно, дедушка, берись, ну.
11: Из большой беды нас выручит.
7: Гурьяныч, соглашайтесь.
19: Толкаете вы меня на великий грех. Ну уж, коль некому, пойду. Только до кедрового ключа, не дальше. А насчет тебя, Пашка, подумать надо. Как со школой быть?
18: Дядя Криш, отпросите меня в школе, а? Скажите, что без меня работа сорвется.
11: Ну уж я как-нибудь сам найду, что сказать. Но если твои дела в школе плохи, не возьму, даже если отпустят.
7: Как у тебя в школе-то, Пашка? Ну, со школой спрашиваю, как у тебя?
19: С арифметикой не справляется.
18: Да пока примеры были, я понимал, что к чему. Ну, что ты? А как вот пошли задачки, вот тут ты и прижала меня.
19: У нас во всем потомстве считать отроду не умели. Вся надежда на него. Вот если арифметику не одолеет, то нашему роду каюк. Сам видишь, что делается на этом свете. Всякие машины, самолеты, спутники. В космос люди летают. Без арифметики теперь жить нельзя. Сзади окажется.
18: Значит, я должен за весь род ответ держать?
11: А ты как думаешь?
18: Конечно, жалко мне свой род. Придется налечь на арифметику.
7: Ну, а если он по арифметике подтянется, пусть идет.
19: Слышь, Пашка?
18: Ну, сказал же, подтянусь.
11: Ну, если так, схожу в школу, отпрошу тебя.
19: Ну, что ж, договорились.
11: Так завтра в путь. Угу. Василий Николаевич, останешься здесь за меня.
7: Слушай.
19: Мы пойдем собираться.
11: Ну, конечно.
19: Пашка, пойдем.
6: Пойдем.
0: Гурьяныч ушел озабоченный. Конечно, 60 лет – это многовато для такого похода. Но он, видимо, не счел возможным для себя отказать нам. Макарова обрадовалась моему сообщению. Мы договорились, что утром она отправит своего проводника Ивенка на оленях до Кедрового. Местом встречи будет слияние двух верхних притоков ключа. Поздно ночью возвращаюсь из штаба. Горы, точно чудовища, спят на горизонте, закутавшись туманом. Из-за них с востока неслышно крадется прозрачная ночь с тусклыми, как бы подернутыми дымкой и звездами. Странный, загадочной кажется тишина уснувшего поселка. На крыльце моего дома сидит Пашка. Замерз, дрожит, но не уходит, ждет.
18: Я к вам. Дедушка послал сказать, что мы можем завтра с утра идти.
11: А кто это мы?
18: Я и дедушка.
11: А-а-а.
18: А что, в школе не отпускают?
11: Уговорил. Считай, что это тебе награда за паутину.
18: Мы и кудряшку берем с собой, лошаденку нашу.
11: Ну, пошли в комнату.
18: О, у вас тепло.
11: Чаю со мной выпьешь?
18: С сахаром?
11: Да.
18: А что это у вас за коробка нарядная?
11: С Монпансье.
18: А, знаю. Кисленькие леденцы.
11: Могу тебе подарить.
18: С коробкой?
11: Да.
18: Ой, что?

0: Дом ее на пистонку переделали. А стреляет смешно. Вот сначала пистон треснет, потом захарчит так. Тут уж держись покрепче, и голову нужно отворачивать. Глаза может огнем вышибить.
1: Ну, знаешь, Пашка, с таким ружьем недолго и беды нажить. Новое нужно купить.
0: Край как нужно.
1: Ты тайгу любишь?
0: Люблю. Эх, ружье бы. Вот если бы ружье.
1: А ты давно охотишься?
0: Ах, не говорите, какая это охота. Больше и вместо собачонки бегаю. Припасы таскаю, и где там зайца раненого поймаю, или утку из воды вытащу. Бывает, и белка зависнет на дереве. Да, самому пальнуть дедушка нечасто дает. А насчет охоты, я не хуже другого.
1: Охотником, Пашка, назовешься, когда будешь разбираться в следах зверей и птиц. Будешь знать их повадки. Не достигнешь этого, нечего тебе делать в тайге с ружьем.
0: Да что вы, что вы? Я в тайге любую пташку назову. Дедушка-то мне все объясняет. Вот ружье бы.
1: Не знаю, что с тобой делать.
0: Неужели дадите?
1: На эти дни, может быть, и дам.
0: Спокойной ночи! Я к дедушке в медвежий лог побежал сказать насчет ружья!
1: Ты с ума сошел? Ночью! Не смей! Убежал. Может быть, я зря ружье пообещал. Не наделал бы глупостей.

0: Утром мы уже шествуем по улице в полном походном облачении. Какими легкими казались первые шаги от людской суеты, от бревенчатых изб, от назойливых звуков. На душе простор, свобода. Наш караван представляет странное зрелище. Впереди Гурьяныч. Тяжелыми шагами приминает он отогревшуюся землю. За ним, безнадежно понурив голову, идет кудряшка, тощая, грязно-серой масти, старенькая лошаденка, завьюченная, что называется, от ушей до хвоста. Объемистые кожаные сумы с продуктами, какие-то свертки, котел, чайник, мешок с овсом, топор, палатка, лыжи — все это лежит на ней копной, перевязанной веревкой. Следом шагает Пашка. У него за плечами поблескивает длинным стволом ижевка. Телогрейку перехватывает тяжелый патронтаж. Он идет ровным, воинственным шагом. А позади него бежит на ремешке собачонка по кличке Жулик. Она то забегает вперед, то вдруг отстает, прячет свой не ахти какой хвост глубоко между ног, тянется на поводке, пытаясь вырваться. Драгоценный груз, паутиновые коконы я несу в боковом кармане гимнастерки. За поселком небольшая степушка. От тепла земля набухла, как на дрожжах, почернела, по ней потекла зеленой щетиной свежая майская травка. Дорога, пробежав ветхий мостик, раздвоилась. У леса Гурьяныч останавливается, дожидается меня.
1: Ну, прими нас, матушка тайга, мы к тебе с поклоном. Пашка, расцупонь грудь, дыши во все меха, набирайся сил. Дух-то хмельной, того и гляди, с ног сшибет.
2: Жулик, Жулик, не отставай. Ну, кудряшка, шевелись.
3: А, Рябок, сейчас я его.
1: Я тебе дам. С зимы заприметил парочку тут в березняке, не тронул. Пусть, думаю, плодятся.

0: Нынче не густо стало этой птицы. Я сейчас подзову Рябка, а вы полюбуйтесь. Забавная птица.
1: Вот он!
2: Где? Не вижу.
1: Левее глядите.
2: Где?
1: В развилке шевелится.
2: А-а-а.
1: Да вот же он на нас летит.
0: Ишь ты, баловник, а? Ну, пошли дальше.
3: Тропка-то исчезла. Пашка, осторожнее, дерево временем порушено. Не лезь под него.
1: Мох ты какой мягкий, во, словно ковер. Ох, хорошо в тайге.
0: Пашка, глянь, на елке дупло. Видать, белка в нем зимовала.
1: Верно. А вон и грибок на сучке, словно подсушено, с осени. А вон на березке...
4: Значит, убили белку-то. Не попользовалась она своей заготовкой.
1: Дедушка! Дедушка, кажись, здесь сахатый кормился.
0: Неужто я прошел? А? Так и есть. Не заметил сломки. Вот за елкой березку обглодал на ходу. Видать.
4: Да он не один прошел. Видишь, еще отпечатки копыт.
0: Самка с прошлогодним бычком наследила. Смотри, Пашка, вот этот острый след самкин, а вот этот тупой бычка. Запомни, не ошибешься.
4: Красота-то какая! Посмотри, Пашка, какой вольности наградила ручей весна.
0: Ну, нам на ту сторону. Вот здесь по бревну и перейдем. Ты смотри, Пашка, осторожней. Ненароком свалишься.
1: Да что ты, дедушка?
0: Анисимыч,
3: оу.
0: Вернись.
3: И.
0: Попей водички, не пожалеешь. Ой, да чего же она хрусткая.
4: Ой. Верно. Живительная влага.
1: Жулик, жулик, не отставай. Дедушка, скоро кончится лес.
0: Он бы не кончился. Да порешили его. Чего-то кудряшки-то нет.
1: Может, и вьюг упал?
3: Да нет. Вон она у ручья стоит.
0: Уй, оробела, на ноги не надеется. Ну ты слепая, смотри под ноги. Перешла. Пашка, веди ее по воду. Где тут была моя старая затеска? Вот она. Теперь сюда давайте. Сюда. Ну вот и вышли.
4: А что это?
1: Где?
4: Да вот. Голая земля да пни.
0: Какая тайга была. Кондовая. Не деревья, а свечи стояли. Погляди, деревца живого не оставили. Молодняк уничтожили. Вековой кедрач тут стоял. Неспроста его у нас материнским деревом зовут. Кормилицей и его под топор. А ведь законом запрещено рубить его. А что бы земля дала, если бы ее не оголили, а? Рубишь дерево, так умей и вырастить замену, иначе глумление получается над землей.
1: Дедушка, лес-то вырубили для новых строек.
0: Об этом я и болею, внучек. Дальше-то его побольше потребуется. А где возьмем, ежели так хозяйничать будем? В этом деле человек нужен с материнской заботой, с любовью к лесу.
3: Да что и говорить, упущение леспромхоза.
0: Упущение? Скажи лучше преступление.
1: Дедушка, ну потом о лесе, ну пойдем.
0: А ты, внучек, слушай и не перебивай. Это тебя больше всех касается. Тебе придется наши прорехи латать. Ответ держать перед землей и за лес, и за всякую живность. Она спросит.
1: Ну да, опять Пашка виноват. В роду считать не умели, я должен за всех арифметику учить. Лес порубили, Пашка ответ держать должен.
3: А кому же еще? Ты законный наследник, твое все это.
0: С измальства приучайся беречь природу. Ай, годы мешают. Пешком бы пошел в Москву жаловаться на разбой.
1: Ну, дедушка, успокойся. Ну, опять с сердцем плохо будет. Ну, пойдемте, уж скоро вечер, есть хочется.
0: Ну, вот говорят, и к боли можно привыкнуть. Нет, в могилу ее унесу боль за лес, за зверя. Ой, ну, надо поспешать. Есть, говорит, захотел? Там на озерах пожуешь.

наш путь идет вкось по пустынному склону к равнине, исписанной замысловатыми узорами перламутровых болот. За ними ельники, прорезанные узкими полосками озер. А дальше синева леса, накинутой на отроги высоких гор. Оттуда бежит непрерывными струями легкий ветерок. Вечер быстро надвигается. По ясному небу плывет молчаливый караван казарок. Мы прибавляем шагу. Нас опережают плотные стайки уток и одинокие, видимо, отставшие от своих табунов, болотные птицы.

0: Гурьяныч ведет нас напрямик к ельнику. Ноги проваливаются в оттаившую грязь чуть ли не по колено. Долго петляем, обходя рытвины, залитые водой.
1: Дьявол попутал, надо бы перелесками, там суши. Но ничего, за этим ельником последний болотца.
2: Дедушка! Посмотри, какая поляна!
1: К ней и вел.
3: Привал! Кудряшка, стой! Стой, сейчас мы себя развьючим.
1: Палатки ставить не будем?
3: Да.
1: Заночуем у костра. Пашка, руби таган. На этих озерах уток тьма. Охота славная. Как раз к перелету поспели.
2: Дедушка, держи таган.
3: Лебеди трубят. Слышь, Пашка? Пашка! Да где же он? Только что был здесь. Пашка!
1: Убег. А я ведь знал, он шельмец убегет. Надо было привязать, а то не удержишь скользкой, как налим.
3: Все-таки куда же он ушел?
1: Так на озер, конечно. Неспроста убег. Чего-нибудь надумал. Да вы не беспокойтесь. Ничего, что перышком не вышел, зато умом куда с добром. В зыбкий еще был. Только на ноги становился. И что бы вы думали? Бывало, ружо в руки возьму, так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А малость подрос. Ружо себе смастерил из трубки. Порохом начинил его. Камешков наложил, как заправдушный.
4: Вот боюсь...
1: Обведет он нас нынче с тобой. Даром что мало, а уж обстрелять ему это ничто.
3: Да ну что, Гурьяныч, как это обстреляет? Какой из него еще охотник?
1: Обстреляет и глазом не моргнет. Он теперь с ружом хоть куда пролезет. Скрадет хуже зверя, я знаю. Вот, черт его
3: надо. Ну посмотрим, Гурьяныч.
1: Ну пойдем и мы к озеру.
0: Тишина-то какая.
1: Видишь зеленый троелистовый островок на озере?
0: Ага, вижу.
1: Это и есть горловое озеро. Ну, поторапливайся.
3: Ну, ух ты, хвост.
1: Стоп, милый. Вот сюда, сейчас. Осторожно. Ага. Тут хоть мелкое, а все-таки болото. Так. Вот сюда держи, за ельник. Ага. Вот скрадок. Ну, залезай. Теперь нас птица с озера не увидит.
3: Утки. Утки летят. Ай, дьявол прозевал.
1: Да ничего, сейчас еще подвалят. Это Пашка. Ей-богу, он пальнул. Говорю вам, что обстреляет.
3: Да тише вы, Гурьяныч, гуси. Гуси.
1: Сюда летят. Вот теперь следи.
3: А?
1: Так, пусть налетят.
3: Давай. Взял.
1: Вроде бы так.
3: Да вон он на островок упал.
1: А-а-а. Парк стреляет.
3: Вон черки невысоко летят.
1: Черок есть.
3: Надо подобрать теперь гуся.
1: Куда ты, озеро глубокое? Только вплавь можно добраться до островка.
3: Ой, вода ледяная. Ну, а что ж делать? Не бросать же его.
2: Дедушка! Дядя Гриша!
1: Пашка, он по болоту сюда топает. Кажись, вроде без птицы.
3: Ну вот, а вы говорили, обстреляет он нас. Пашка, ты что долго не идешь? Тяжело нести, что ли? Стрелял вроде много, а где же утки-то?
2: Да пустой. Близко не подпускают, а далеко не могу выцелить. Зря патроны извел.
1: Плохи твои дела.
2: А вы убили?
3: Да, вот.
2: О, ух ты, жулик, глянь. Ох, какая крупная утка!
0: Ну, это у тебя, Пашка, от зависти зрачки расширились. А, впрочем, у тебя и такой нет.
2: Ружье-то фальшивит, видать.
0: Ну?
2: Да, не туда дробь бросает. Или легкоранная. Вот бью-бью, ни пуха, ни пера.
1: Постой-ка, шельмец, что это у тебя за спиной гусиные лапы болтаются?
2: Где?
1: А ну, повернись-ка.
0: Неужто обманул?
1: А? Ну, расстегните лагрейку-то.
2: Ну, гусенок, так себе, маленький напохлёб.
1: Вот это да! Гусь-гуменник, а? Жирён, чистый поросёнок.
0: Да где же тебе эта дурница попалась?
1: С крадом?
2: Из табуна в лёд выбил.
0: Ну да, уж так уж и в лёд.
2: Будь второй ствол, ещё бы одного сбил. Из двух наших птиц похлёбка будет куда с добром.
0: Ну, а? Если не хватит, у меня еще гусь есть.
2: Да ну?
0: Да, гусь. И, пожалуй, покрупнее твоего, так что не очень задавайся удачи.
2: А где же он?
0: Вот, на острове. Видишь, серый ком.
2: Ух, это на острове! Так его же еще достать надо, а тогда уже гусем считать.
1: А ты помоги.
2: Ну что ж, попробую, жулик. Жулик, ну-ка, возьми. Ну что ты на меня смотришь, лезь в воду, видишь? Ну, жулик. Ну, хороший песик, ну, возьми, жулик, ну. Ой, жулик, я кому говорю, ну, ой, не хочет, а? Ну-ка, иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Ничего, жулик, ничего. Плыви. Так. Ничего, жулик. Так. Видите? Доплыл.
1: Ну и сейчас посмотрим, чей гусь больше.
2: Посмотрим.
3: Эй, что это? Да он же ест, гуся! Ест!
1: Пашка, ну почему ты смотришь-то?
2: Жулик! Жулик! Жулик,
3: назад! Назад, жулик!
2: Назад!
3: Фу, бро, бро!
2: Назад!
3: Фу, жулик, жулик, бро!
2: Назад, жулик!
1: Фу, вот Ирод,
2: жулик,
1: а?
2: Назад!
1: Вот Ирод, Пашка! Ну, что ж ты наделал-то, а? Ну, беда! Какое добро стравили собаки!
2: Ну, конечно! Если бы я за каждую подноску давал жулику сахар, как в цирке, он бы не подвел. Вот. Вот и получилось.
0: Ну, надо прямо сказать, Пашка. Скверно получилось. Зря извел гуся.
1: А в кармане у тебя что?
2: Это, что ли?
1: Да.
2: Да так, пустяк. Маленький гоголь.
1: Тоже в лед?
2: Маловато дедушка стало уточки. Видать, и правда извелась.
0: Твоя победа, Пашка. Обстрелял ты нас.
1: Пашка, чего присмирел? Что, намаялся?
2: Дедушка, я нечаянно уточку убил. Вот она.
1: Как это нечаянно? Тебе говорено стрелять только селезня. Ежели не можешь, нечего ружо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты ее убил.
2: Дедушка.
1: А ну что, дедушка, на что это годится-то? Пошли к табору, ужинать пора.
0: Мы молча шлепаем по заболоченному перелеску. В лужах зажглись небесные светлячки. Черное небо чертит огнистые метеориты. В темени исчезает старый беспокойный мир. Гурьяныч поправляет костер, разливает по чашкам варево и отрезает всем по ломтю хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений, ужина у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным. Какая притягательная сила в этом ночном огоньке! Человек всегда тянет к нему, и жизнь его в лесу была бы безрадостной, если бы он потерял такого чудесного спутника, как костер.
1: Болото здесь кормистое. Сахатые раньше сюда ходили. За ночь, бывало, с десяток приходило купаться.
2: Сахатые ходили? Дядя Гриша.
3: А?
2: Дядя Гриш, пошли на болото.
0: Зачем?
2: Посидим ночь, посмотрим, что делается.
0: Ну, придет же тебе в голову такая чепуха. Ну, ладно, только объясни, что там делать будем?
2: Вы слышали, дедушка говорил, сахатые туда ходили кормиться.
0: Ну, что?
2: Ну, что? Может, какой нафарт заявится? Так уж уважьте, а? Дедушка одного не пустит.
0: Ну, хорошо. Пойдем. Гурьяныч, мы с Пашкой пойдем ночевать на болото.
1: Это зачем?
0: Пашка тянет. Охота ему Сахатова увидеть.
1: Какие тут теперь Сахаты? Ты чего баламут придумал? Котомку надо было бы ему утром накинуть на спину. Тогда бы не до болот было.
0: Ну, ничего не случится, Гурьяныч. Мы там выспимся и до солнца вернемся.
1: Ну, разве что. Не забудьте, утром рано тронемся. На болоте садитесь с нижнего краю. Слышишь? Ручей вверху гремит. Это к погоде. Ночью дух будет к низу тянуть.
0: Пашка, захватывай плащи и ружье. До свидания, Гуренович.
2: До свидания, дедушка. Вот здесь пойдем, по редкому перелеску.
0: Комаров-то! Комаров-то прям! Страсть! Пашка, затолкай мне край накомарника под ворот телогрейки.
2: Вот так?
0: Ага. И сам тоже надень. Вот теперь можно сесть... и ожидать. Пашка, перестань ерзать и запомни, больше никаких разговоров. Забудь, что я рядом.
2: Ладно.

0: Тихо плывет звездная ночь над уснувшим болотом. Все больше синеют потемки лесной чащи. Темные вершины ели озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки теплой ночи. Тут и шепот, и вздохи, и ласковый бег ветерка.
1: Я Игриш, слышите? Почка лопнула.
0: Мы сидим вдвоем, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Слышно, как облегченно вздыхает земля, как дышит лес, старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой.
1: Слышите, гуси, с места не сойти, гуси. Эх, с ними бы.
0: Где-то высоко в звездах глохнут взбудоражившие нас звуки. Бурю мыслей оставили во мне пролетевшие птицы. Пашка тоже не отрывает глаз от темного неба. Ночной крик гусей, кажется, пробудил в нем никогда не испытанное желание лететь с птицами. И он, может быть, понял, что это новое чувство пленило всего его, и что ему теперь ни за что не освободиться от мечты побывать в неведомых странах. Что, Пашка, молчишь?
1: Неохота бабушку и дедушку обижать. А то бы махнул следом за гусями.
0: Куда? Подожди, пусть оперятся у тебя крылышки.
1: Долгонько ждать-то.
0: А я бы из твоего возраста вообще не выходил. Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, о вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я открыл для себя что-то новое. А Пашка, вероятно, целый мир. Огромный, непостижимый и прекрасный.
1: Сахатый!
0: Тихо!
1: К нам идет? Вот это да! Ай, огромный! Рога-то какие! Рога!
0: Тихо! Какое великолепное зрелище! Болото лежит в тяжелой свинцовой синеве, впаянное в зелень. А окружающие его кочки похожи на маленьких гномов, охраняющих богатство сказочного водоема. Огромная туша Сахатова скрыта под водою. Видна только рогастая голова, да иногда всплывает темная полоска спины. Кто бы мог поверить, что это грузное на суше животное так ловко и быстро плавает в воде? Не часто такое увидишь. Пашка не выдерживает, вскакивает, бросается к болоту, но тут я его ловлю за штанину, удерживаю, подминаю под себя. Куда тебя понесло? Зачем к болоту рванулся?
1: Эх, оседлать бы его в воде! Вот прокатил бы!
0: Да ты что, в своем уме?

0: вот и кончилась ночь.
1: Спасибо тебе, Пашка, что ты меня сюда притащил.

0: где вас носило?
1: По лесу ходили. Ну и хорошо же там.
0: Эх, внучек, лес, милый мой, это школа жизни. С ним только подружись, всему тебя научит. Ну, садитесь завтракать. Усятина готова. Давай чашки.
2: Спасибо.
0: Приходил зверь.
1: Здоровущий.
0: Ну, значит, пофартило.
1: Дедушка, ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы? Нет? А как лопаются почки на березе? Пак-пак. Не слышал?
0: Вот я тебе сейчас пакну. Из чего выдумал, баламут? Вот сам не спишь и других смущаешь. За дровами бы сходил.
1: Ну, давай топор, сейчас принесу.
0: Вон он.
3: Жулик!
0: Чудной у нас Пашка. Прям чудной. Пойдешь с ним в лес, все прислушивается, чего-то соображает. А то вдруг ни с чего развеселится, запоет или начнет бормотать, птиц передразнивать. Иной раз ему не втерпешь станет в зимовье. Уйдет в тайгу и всю ночь один, как зверь, по сопкам мотается. Мы со старухой было поперек пошли, да где там? Вот я и думаю, растет без отца, без матери. А мы со старухой что можем дать ему? Ума не приложу. Что делать с ним?
4: А я, Гурьяныч, думаю, хорошо растет Пашка.
0: А?
4: За него вам скажут спасибо. Вы привили ему любовь к труду, и открыли загадочный мир природы.

Тепло огня приятно нежит. Бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к костру. Холодный ветер пробегает по ельнику, тревожит темные кудри старых сосен. Я думаю о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на свое благо, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле. Я думаю об охоте, о паутине, которую ждут в отряде Макаровой, о Гурьяныче, о Пашке. Пашка. Каждый кустик, каждая тень, каждый солнечный блик таят для него уйму самых удивительных неожиданностей. А шум весеннего ручья, песни птиц, звуки падающих с хвои капель – все это сливается для него в несмолкаемый гимн жизни. Он в восторге, готов свернуть горы. Многое из того, что он видит и слышит, ему уже знакомо, но здесь, далеко от дома, все это кажется необычным, неожиданным, наполняет новизной его душу. Ведь это его первое путешествие вглубь тайги, первая настоящая охота, первая ночевка у костра.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
4: Я хочу...

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Интурист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
1: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио Рансис авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Каждый день одни и те же пути. Нам приходится с тобою идти. Не забудь, что впереди поворот. Он нам нужен очень. Не собьют с пути ни крики, ни лай. Да что ж такое, а? Иди погуляй. Ну вот опять я опоздал.

проводник. Бог ведет по жизни, а по земным дорогам пусть ведет собака-проводник. И вот так вот день за днем, словно в бой, на маршруты мы выходим с тобой. Не поймешь еще, кому тяжелей, да и не в этом дело. Быстротечен, как всегда, стрелок бег.

Их имена известны во всем мире. Андреа Бочелли. Джефф Хилли. Стиви Вандер.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И вива Эспания! Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц – музыка и Лео Розенстратен – слова в 71 году. Но популярной песня стала в 73 году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире Радио Рансе, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда. И плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Как красиво Средиземное море, Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Испания – самое лучшее. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта «Баккара».

В эфире радио «Рансис», с вами Анта-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические песни разных народов. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena hora, mis queridos amigos.

0: эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.

0: Андрей Крус. Нижний уровень. Глава четвертая. Когда я закрыл подготовленный Витьком обзор, то заметил, что О'Мелли с интересом смотрит в экран моего лэптопа. Затем он спросил.
1: «Кого-то уже узнали?»
0: «Да, кого-то узнал». Я повернулся, посмотрев ему в глаза. «А вы?» Священник улыбнулся, затем сказал.
1: «По прошлым их деяниям всех. По нынешним никого. Пока».
0: «А вы знаете про нынешние?»
1: «Вы знаете, а я пока нет. Но я понимаю, о чем идет речь. Я довольно много знаю о подобном».
0: «А кого вы представляете?» Решил я не ходить кругами.
1: «Я иезуит, помощник провинциала Нового Орлеана. Вы знаете, что такое провинция у иезуитов?»
0: «Нет. Вроде миссионерских территорий?»
1: «Верно, вроде»,
0: — опять улыбнулся О'Мелли.
1: «В провинцию Нью-Орлеана входят штаты Луизиана, Алабама, Флорида, Теннесси, Арканзас, Техас и Нью-Мексико. Возглавляет ее провинциал, а я ему помогаю».
0: При упоминании Техаса мне вспомнился Тванг Акосты, поэтому созрел следующий вопрос. «А как вышло, что официальное лицо, представляющее правительство США, вдруг допустило к делу орден Иисуса? Для меня, признаться, это выглядит немного странным».
1: «Ничего странного, я все объясню».
0: Это обнадеживает. Действительно, очень хочется объяснений.
1: «Начну с того, что Майкл Акоста получил образование в иезуитском колледже Сент-Чарльз в Нью-Орлеане, в котором я когда-то преподавал».
0: Он усмехнулся и добавил.
1: «Это немного ускорило наш контакт с вами, но несущественно. Существенно же то, что наше общество Иисуса уполномочено Святым Престолом наблюдать за подобным и бороться с этим, насколько позволяют возможности».
0: «С чем этим?» — решил я уточнить.
1: «С человеческими жертвоприношениями для того, чтобы получить доступ в тень нашего мира, например».
0: О'Мелли закрыл свою книгу и убрал ее в сумку, явно приготовившись к длительному разговору.
1: «С тем, что кто-то ищет тех, кто способен спускаться в эту изнанку и подталкивает их к новым преступлениям».
0: «А федеральное правительство?»
1: «Кое-что об этом вы уже знаете. Скажите, каковы шансы правительства с этим бороться теми методами, которые прописаны в существующих законах?»
0: «Мне оставалось только сказать правду. Незначительное».
1: «Верно».
0: Священник чуть повернулся ко мне в кресле.
1: «Но главное даже не в этом. Те люди, которые вовлечены во все это, они опасны для других. Представьте на минуту, что знание о том, что малолетние убийцы способны пробивать дыры в ткани нашего мира и спускаться туда, где их никто не достанет, да еще долго хранить молодость, уходит в общую тюремную популяцию. Что тогда?»
0: «Хм. Вообще-то я уже об этом думал. Ни до чего хорошего не додумался. Мне кажется, что много очень плохих людей начнет очень плохие эксперименты».
1: «Вот и мы так думаем. И всегда думали. И правительство с нами обычно согласны».
0: «Всегда — это как долго?»
1: «Я попробую просветить вас по истории этой проблемы».
0: О'Мелли открыл маленький холодильник рядом с креслом и выудил из него пластиковую бутылку минеральной воды.
1: «Что-нибудь хотите?»
0: — спросил он меня. «Нет, спасибо, здесь нормального туалета нет, так что я предпочту пить поменьше».
1: «Понимаю»,
0: — усмехнулся он.
1: «Первые как-то задокументированные сведения о том, что подобное возможно, были добыты в Испании. Святой Инквизиции, разумеется».
0: Он снова усмехнулся и с треском свернул пробку на бутылке.
1: «Добыты они были от испанских иудеев, которых обвинили в жертвоприношениях христианских младенцев, кровь которых требовалась для тайных каббалистических обрядов, после чего виновных сожгли на костре».
0: «Это точные сведения?» На всякий случай уточнил я. «Нет, я понимаю, что Инквизиция врать не будет, но если кого-то подвесить на дыбу, то он только правду и ничего, кроме правды».
1: «Это ложь»,
0: — ответил священник, отпив воды.
1: «Протоколы допросов были переписаны так, как требовалось, а оригиналы были отосланы в Ватикан, где хранились в тайном архиве и хранятся до сих пор».
0: «Тогда о чем мы вообще?» — уже озадачился я.
1: «Ложью было не все. Отношение к иудеям в Испании на тот момент было очень сложным, даже враждебным. Во время войн с мусульманами они часто проявляли себя как союзники и шпионы последних. В те времена такой вражды между ними не существовало. Палестинский конфликт еще не назрел. После победы христиан и изгнания мавров с европейского континента многие иудеи для сохранения своих дел и торговли демонстративно приняли святое крещение, продолжая в тайне соблюдать свои законы. Что, кстати, вызвало к ним враждебное отношение не только со стороны христиан, но и со стороны верных своей вере иудеев. Двуличие в таком великом в те времена вопросе не приветствовалось никем. Насколько я понимаю, протоколы были переписаны так, чтобы обратить гонение на маранов, — предположил я.
2: — Разумеется, — кивнула Мэйли. — Это было тогда политической проблемой, и мы о ней говорить не будем, потому что к нашей проблеме тогдашняя политика никакого отношения не имела.
0: — А что было на самом деле?
1: — Это черное знание, с проявлениями которого вы столкнулись, пришло в Испанию с иудеями, верно? По нашим предположениям, еще из Египта, как-то сохранившись в их среде. Но к иудаизму, как к религии, исповедующим ее, оно не имело никакого отношения. Если сказать точнее, то это знание ни к какой религии не имеет отношения. Просто в те времена подобный вывод не был возможен вообще, даже для проводников этого знания. Знание было тайным, но время от времени вырывалось наружу. Достаточно вспомнить средневековые процессы над иудеями, случавшиеся в разных частях Европы. Все по одному и тому же обвинению — в жертвоприношение христианских детей. Не знаю, какая часть из этих процессов имеет отношение к нашей проблеме, а какая была следствием гонений на евреев, но думаю, что часть имела точно.
0: Половина, треть, решил я уточнить.
1: Не знаю. Есть признаки, по которым некоторые процессы можно признать имеющими реальную причину. Но недостатки следствия тех времен делают невозможным точные выводы. Тогда не только пытались добиваться истины на допросах, но и подводить ее под определенные выводы. Даже если пытали настоящего убийцу, то его наверняка заставляли признаться и в традиционных грехах, вроде добавления крови в мацу. И они, понятное дело, сознавались. Признания подводились к шаблону. Тогда это ценилось. Для приговора требовались все признаки конкретного преступления. А в результате мы имеем однотипные спонтанные случаи тут и там. И ничего точно. Архивы почти не сохранились. А если в них есть что-то, то обычно уже документ о документе. Летописец сообщает, что вот там судили за это и приговорили к сожжению. О, Молли снова отпил воды, кивнул каким-то своим мыслям, затем продолжил. Фактически, всего один раз испанская инквизиция, видимо, что-то заподозрив, а может быть, получив конкретный донос, добивалась именно истины в том виде, какова она есть.
0: И добилась?
1: И добилась, похоже. Но истина была признана опасной по той же самой причине, по которой американское правительство не расследует подобные дела официальным образом. Поэтому было решено протоколы допросов переписать.
0: Тут подоспела политика и... Завершил я его мысль.
1: «Совершенно верно», — сказал он. «Одним камнем убили двух птиц. Но, как бы то ни было, примерно после этого в Испании произошли странные вещи. Два похожих случая. В пещерах, а это каждый раз были пещеры, стал появляться посланник дьявола или даже демон высшего порядка. Он приходил из ниоткуда и уходил в никуда, во тьму. Он служил черные мессы, он собирал рабски покорную паству, и, что важно, описания его были на удивление похожи. Высок, строен, бледен, красив, с длинными волосами и небольшой бородкой. И даже, о чем только шептались, похож на канонические изображения Христа.
0: «Кто-то получил доступ к оригиналам протоколов?» — предположил я.
1: «Верно. Одновременно с этим исчез один из монахов, помогавший трибуналу, как раз подходивший под описание».
0: «Хм, уже интересней».
1: «Что важно, монах был из богатой дворянской семьи и принял постриг в качестве покаяния за совершенное в детстве убийство. Подробности неизвестны, но с позиции нашего нынешнего знания можем предположить, что убил он с намерением». Связи ли его семьи сыграли свою роль, милосердие или судей, но его принудили принять постриг в возрасте 12 лет.
0: Вот так, все интереснее и интереснее. То есть в протоколах про то, что вниз могут спускаться лишь те, кто убивал в детстве,
1: да, до возраста конфирмации, которую мы полагаем примерно в 14 лет.
0: «Так вы все же связываете веру и... это?» Я показал пальцем куда-то вниз, словно указывая направление на преисподнюю.
1: «Мы не знаем», — сказал О'Мейли. «Раньше это связывали непосредственно, сейчас просто не знаем. Но есть некий пороговый возраст, после которого получить подобные способности невозможно. Как бы то ни было...»
0: Он бросил опустевшую бутылочку в маленькую выдвижную урну.
1: Монах подходил под требование, и он исчез. После чего, как я уже сказал, в роли демона смущал умы, что было не так страшно, и приносил человеческие жертвы, что страшнее. Кстати, вы знаете, что места проходов требуют поддержания?
0: Нет.
1: Если не убивать людей в этом месте, то проход постепенно слабеет и закрывается.
0: Мейли схлопнул свои худые ладони с длинными пальцами.
1: «Как часто?» «Сведения разнятся, сказать точно я не могу. Раз в год, не знаю, раз в два года...»
0: Он пожал плечами. «Но надо!»
1: «Надо!»
0: «И что было дальше?»
1: «Появление дьявола в Испании прекратилось примерно в течение века. Святая Инквизиция уже знала, как бороться с подобными прорывами. И эти места уничтожала, делая их доступными свету. Потом и дьявол пропал. Куда? Никто не знает».
0: А процессы с евреями после этого?
1: Из того, что нам удалось изучить, привлекло внимание немногое. Один случай в той же Испании можно было бы предположительно отнести к подобному, но подозреваемый скончался во время допроса. Позднейшие случаи были уже спекуляцией и политикой.
0: То есть все прекратилось?
1: Нет, ничего не прекратилось. Большинство подобных преступлений оставалось в стороне от общественного внимания. Кроме, пожалуй, самого громкого — Джека-потрошителя.
0: «Того самого?» — удивился я. «Я был в Лондон-данжон. Там целая экскурсия по его преступлениям, но я не помню явных признаков подвала, например, или...»
1: «Он экспериментировал. Сначала предполагал, как мы понимаем, некую ритуальность в процессе, а потом нашел правильное сочетание, после чего исчез. А вот убийства в подвалах, например, случались». Но тогда в Лондоне было много убийств, и никто ими так уж сильно не интересовался. Единственное, что можно сказать точно, с момента процесса в Испании подобные случаи уже не были связаны с иудеями. Похоже, что эта ветвь распространения древнего знания прервалась, а в дальнейшем оно распространялось через учеников дьявола.
0: Мейли пальцами изобразил кавычки.
1: То есть оно утекло через оригиналы протоколов допроса и беглого монаха.
0: А позже были понятные доказанные случаи?
1: Были, разумеется. Их локализовали и с ними справились. Но дело в том, что подобное знание стало намного опаснее, чем раньше. А заодно возможности искать подходящих людей с помощью интернета невероятно расширились. Кто готовил вам этот доклад, который вы читали?
0: Один парнишка работает программистом.
1: И долго он над ним работал?
0: Нет, не знаю, вечер. Предположил я, пытаясь прикинуть, сколько времени Витек над этим провозился.
1: «А раньше для подобного требовались бы месяцы и перелеты, верно?»
0: «Верно», — согласился я. «А почему знание опасней?»
1: «Потому что в нем появился смысл. Что раньше получал тот, кто открывал проход?»
0: Мэйли явно задал риторический вопрос и ответил на него сам.
1: «Убежище, долгую жизнь, возможность спрятаться, но не более». Потому что выйти за пределы круга света вокруг прохода было почти невозможно. Там твари, верно?
0: — Верно, — кивнул я.
1: — Вы их видели?
0: — Видел, даже убивал. Немного выпендрился я. Ничего сверхужасного.
1: — А теперь попробуйте представить, что вы там один, ну или даже вдвоем или втроем. У вас кираса, шпага и пара кремниевых пистолетов. Или даже хорошее ружье, пусть автомат. «Но идете вы пешком. Рискнули бы вы пройти через город?»
0: «Нет», — ответил я без малейших раздумий. «Не думаю, что получилось бы. Даже с пулеметом не прошел бы, думаю, потому что твари наверняка бы сбегались на выстрелы. Ну, мне так кажется. Их много, очень много их было в городе. Можно представить, как они нападали бы со всех сторон. Нет, не отбился бы. Машина нужна.
2: Машина рулит. До появления автомобилей не было возможности устраивать внизу пути, — сказал священник. До появления интернета не было возможности создавать большие банды, способные туда спускаться. И не было в этих краях ничего такого, что приносило бы прибыли, сравнимые с наркотиками.
0: — С наркотиками тоже было? — удивился я.
2: — Было, в Мексике. Причем очень всерьез.
0: — Расскажете?
2: — Это у вас кофе?
0: — улыбнувшись, Умелли показал на термос в моей сумке. — Хотите? — с готовностью предложил я.
2: — Не откажусь.
0: — Я даже две чашки взял, знал, что пригодятся.
2: — Стаканчики здесь есть.
0: Он вытащил из бара стопку пластиковых стаканчиков. — Это глумление над кофе, — отказался я. — Есть чашки. Чашки на самом деле тоже были пластиковые, но хоть именно на чашки похожи. Умелли щелкнул ногтем по своей, усмехнулся, но ничего не сказал и подставил ее под термос. В салоне запахло кофе, причем так сильно, что один из пилотов, блондин, обернулся.
2: — Хороший кофе,
0: — сказал священник, осторожно отпив.
2: — Только горячий очень. — Да, вот такой вопрос. Вы смотрели фильм «Пердита Дюранго»?
0: Я задумался. Название вроде знакомое, но как-то на место не встает. Ничего на ум не приходит. Почему-то увязывается с Тарантиной, но почему, черт его знает.
2: Там снимался Хавьер Бардем. Возможно, первая его роль за пределами Испании, — подсказал он.
0: — Ну да, помню, видел когда-то очень давно, — вспомнил я. Он играет вуду-психа со смешной прической. И они там лихо и весело маньячат и убивают с какой-то девицей, так? Мексиканская версия прирожденных убийц, только намного хуже и глупее.
2: — Верно, — кивнул он. — На самом деле у Ромео Долореса, как и у Пердиты, есть прототипы. История, естественно, искажена до неузнаваемости, но все же в основе она о реальных людях. Об Адольфо Констанца и Саре Марии Альдерте Вильяриаль. Он кубинец из Майами, очутившийся в Мексике. Она мексиканка, уехавшая в Соединенные Штаты и вернувшаяся обратно.
0: «Никогда не слышал», — попытался я припомнить.
2: История о них не вышла за пределы Мексики, и разве что Техаса, откуда была одна из жертв Констанца. Но история кровавая и поучительная. Она заставляет нас всех задуматься. В Матаморосе, что находится по другую сторону Рио-Гранде, от Брунсвилла, штат Техас, исчез молодой американец, Марк Килрой. Сын довольно большого начальника из американской таможенной службы, которая, понятное дело, имеет хорошие связи с мексиканскими таможенниками и полицейскими. И те, предполагая, разумеется, плохое, взялись активно искать мальчишку.
0: Активно?
2: Очень. Просто забирая всех возможных подозреваемых с улиц и пытаясь выбить из них признание. Трясли весь город, причем так, что сами уголовники начали искать пропавшего, чтобы успокоить власти. Добавлю, это было в 89-м году, и наркобанды тогда еще не настолько обнаглели, как сейчас.
0: И?
2: Сын местного наркобарона, Серафин Эрнандес Ривера, попытался проскочить на своей машине через полицейский блок. Была погоня, которая привела полицию на некое ранчо Санта-Елена. Сам Серафин ускользнул, но вскоре был арестован вместе со своим приятелем, которого звали Дэвид Сирена Вальдес. А на ранчо обнаружили большой запас марихуаны и следы каких-то ритуалов.
0: Да, в кино с Бардемом точно были какие-то вуду-ритуалы, это я помню. И больше всего меня удивило то, что действие происходило в Мексике. Откуда там вообще вуду?
2: Был арестован человек, приглядывающий за ранчо. Били его немилосердно, так что заговорил он сразу же.
0: О чем?
2: О том, что на ранчо проходили ритуалы с жертвоприношениями. Сторож показал могилы жертв. Там начали копать, и на свет извлекли останки 12 человек, исключительно мужчин. Одним из них оказался Марк Килрой. У него был вскрыт череп, мозг после нашли в какой-то банке с пауками. А в общем, все тела несли на себе следы пыток и кровавых ритуалов, а заодно и гомосексуального насилия.
0: «А что насчет подвалов и темных мест?»
2: «Чуть позже».
0: Священник отпил чуть остывшего кофе и кивнул благодарно.
2: «Нашли также много останков животных. Палос, магические кости. В общем, все то, что имеет отношение к Вуду. Что мексиканских полицейских очень удивило.
0: Меня тоже очень. Даже в кино.
2: Действительно, странное место для Вуду.
0: Согласился со мной О'Мэйли.
2: Как бы то ни было, но арестованные наркоторговцы вели себя на удивление нагло. Они назвали того, кто приносил жертвы на ранчо. Подтвердили, что сами участвовали в ритуалах. Но при этом насмехались над копами. Говорили, что тем не достать

0: Ее боялись, и она поддерживала репутацию ведьмы как могла. Вплоть до того, что на дверях домов тех людей, что имели с ней конфликты, рисовала кровью какие-то символы. Распинала у них на дверях мертвых животных. Ну и все прочие атрибуты присутствовали. «Не побили?» — поинтересовался я. «Район был такой, что бить боялись», — засмеялся священник. «Мальчик рос под маминым влиянием, раскапывал с ней могилы и проводил ритуалы. А позже мама подкинула его в любовники жрецу Вуду, который продолжал его учить, после чего лишил души и посвятил как покровителю Кадьемпембе, по их вере, воплощению сатаны. А в кино он был охоч до женского пола, насколько мне помнится». Опять вернулся я к фильму.
1: «Кино есть кино»,
0: — развел руками Омелли. «Говорят, что Адольфа показал способности к предсказанию будущего, но подтвердить это всерьез никто не может. Известно, что почти все время он проводил в гей-барах Майами. Судя по фотографиям, он был высок, вполне красив и в результате получил приглашение, как говорят, заняться работой модели в Мехико. Какого рода модели, не знаю, ничего не могу сказать, потому что моделью Адольфа не был ни единого дня. Приехав в мексиканскую столицу, он занялся гаданием на Таро в районе Сона-Роса, где в основном проститутки обоего полу на улицах.
2: Впечатляет.
1: Ну вот так.
0: Он снова отпил маленький глоток кофе.
1: Там он обзавелся сразу тремя любовниками, которые в будущем и составили его ближний круг. И через них он нашел выходы на местных наркобаронов, которым предложил услуги по магической защите.
0: «Это какие?» — уже совсем заинтересовался я.
1: «Он обещал прикрывать их грузы с наркотиками с помощью темных сил, сделать их неуязвимыми для пуль, невидимыми для полиции и сулил много других преференций от сотрудничества.
0: Верили?»
1: «Наркоторговцы в Мексике в основном выходцы из бедных крестьян. К тому же, если вы знаете, именно в Мексике особенно распространен культ Санта-Муэрта, святой смерти. Так что Вуду пришло не совсем на бесплодную почву. В общем, клиентура у него появилась, причем не из последних людей. И эти люди много платили, а вот взамен получили недостаточно шоу. Поэтому Адольфо начал смещать свои ритуалы от пасов руками к жертвоприношениям.
0: Человеческим?
1: Начали с животных. Интереснее другое. В кругу его почитателей появились высокопоставленные полицейские, в том числе и из отдела по борьбе с наркотиками. Так что магия по прикрытию поставок начала действовать. С ними даже не надо было делиться. Эти люди делали все бесплатно для своего Эль-Падрино. И они же помогали ему проворачивать операции по конфискации наркотиков у других группировок, которые он потом перепродавал.
0: «Пока выглядит обычным жуликом и шарлатаном», — высказал я мнение.
1: «Он таким и был, в сущности. Особенно поначалу».
0: «А что потом?»
1: «Потом один из полицейских, Вентура, свел его с Гильермо Кальзадо Санчесом, одним из самых крупных и влиятельных на тот момент наркоторговцев в Мексике. И Эль-Падрино взялся обслуживать нового босса на постоянной основе. Платил тот много. Адольфо богател, но тратил еще больше. Ему все время не хватало денег. В конце концов он потребовал от Гильермо половину его доходов, заявив, что тот вообще еще жив лишь благодаря его магической защите».
0: «И Гильермо это проглотил?»
1: «Почти. Он просто отказался, даже не убив при этом никого».
0: Омелли допил кофе и просто крутил чашку в руках.
1: «А вот Адольфо был не таким милосердным. К тому времени многие члены картеля Гильермо были преданы ему, так что вскоре сам Гильермо и шестеро его домочадцев исчезли. Затем их останки выловили из реки Сумпанго, причем со следами совершенно изуверских пыток. Были отрезаны пальцы, носы, уши, гениталии, выколоты глаза. У двух трупов был извлечен мозг».
0: «Как у Килроя?»
1: «Да, как у Килроя. В общем, Адольфо воспользовался убийством для поднятия еще и своего магического,
0: опять же с кавычек,
1: авторитета. А вокруг него сформировалась уже вполне законченная то ли секта, то ли банда, с которой он откочевал в Матаморос. К этому времени в Мексику вернулась Сара Мария Альдретте, которая вступила в отношения с неким Гильберто Сосо.

0: Наркоторговцем, естественно. Она довольно интересный персонаж. Окончившая в Америке с отличием колледж, молодая, красивая, тренер по аэробике, к слову, необычно высокая для мексиканки, выше 6 футов, с прекрасными перспективами в Техасе, с предложениями от модельного бизнеса, она не нашла в жизни никаких путей лучше, чем вернуться обратно и связаться с гангстером. А затем ее отбил у Соса Адольфа. Отбил и фактически моментально подчинил, потому что секса у них не было. Адольфа так и остался гомосексуалистом. Ничего не изменилось. А смысл? Трудно сказать. Возможно, ему для пышности ритуалов не хватало ля мадрины, которой Альдретта и стала. А она через Сосу каким-то образом сумела подвести Адольфа к клану Эрнандес, очередной семье Наркос. И там ему повезло. Эрнандеса с 2-летним сыном похитили конкуренты. И Адольфа со своей сектой принес в жертву, запытав до смерти 2 человек, чем-то провинившегося нарко и совершенно случайно попавшегося в фермера. 2 дня они молились у жертв, а потом Эрнандеса и сына отпустили, не знаю почему. Но звезда Адольфа в его глазах взошла окончательно. «Я думаю», — усмехнулся я, — «но по-прежнему вижу жулика и шарлатана». А он и оставался им до самой своей смерти. Эрнандес отдал ему в полное распоряжение ранчо Санта-Елена, и там он устроил штаб-квартиру культа. Жертвы приносились часто. Адольфо пророчествовал, все были в восхищении. Удачно пророчествовал. Дар предвидения у него не сработал, когда похищал Килроя, которого, кстати, похитили потому, что предшествующая жертва, один из гангстеров, оказалась сильной и упертой. Он не кричал. И Адольфо потребовал привести кого-то, кто будет кричать. Килрой кричал, но затем над Эль-Падрино разразилась гроза. Полиция взялась за арестованных всерьез, и шутки для тех закончились. Имена и адреса посыпались, как из рога изобилия. Адольфо с 2 своими любовниками, главным исполнителем Эль-Дуби и Альдретте, пустился в бега. Их вычислили в неком доме в Мехико. 150 полицейских его окружило. В кино они крошили полицейских пачками. «Кино есть кино», — повторила Мэйли, усмехнувшись. На самом деле Эль-Падрино открыл по ним огонь из окна, в результате чего был ранен в руку один из копов. Ответный огонь был таким мощным, что все мысли о сопротивлении закончились сразу. Адольфо обнял 2 своих любовников и потребовал от Эль-Дуби застрелить их всех 3. Что тот и сделал. Остальные сдались.
1: Ну да, впечатляюще. Но как-то я никакого смысла из рассказа не выловил. И все же.
0: Альдретте и Эль-Дуби попали в полицию и сразу заговорили, — продолжил О'Мэйли. Мексика — католическая страна, и влияние Святой Церкви в ней велико. Поэтому полицейское начальство привлекло к расследованию кардинала, а тот обратился в общество Иисуса. К тому времени, как мы присоединились к делу, Альдретте получила 6 лет тюрьмы, ее сочли чуть ли не жертвой. К счастью, удалось добиться пересмотра ее дела. Повторный приговор был в 10,5 раз больше. Официально она находится в одной из тюрем Мексики. Время от времени в прессу даже попадают ее фотографии.
1: А фактически?
0: Фактически она в Тефе, штат Амазонас в Бразилии. Там находится иезуитская редукция, в которой ее и содержат. Эль-Дуби тоже там. Его приговорили к 67 годам. Наверное, это одно из самых удаленных мест на Земле.
1: То есть она у вас? Все же уточнил я.
0: У нас. По той же самой причине, по которой испанская инквизиция скрыла настоящие протоколы допросов. Мы не хотим, чтобы то, что ей известно, стало чьим-то еще знанием. Это слишком опасно.
1: «И что она рассказала?»
0: «Она рассказала, что Эль-Падрино, примерно за год до своей смерти, ездил в Майами, где встречался с каким-то человеком. Встречался в гомосексуальном понимании. Но тот как-то нашел его сам. Вернулся он совершенно ошеломленный, после чего начал активно разыскивать детей, осужденных за убийство. Его зелоты из числа полицейских помогли отыскать ему нескольких».
1: Так, вот это уже серьезнее, ближе к теме.
0: Он заставил этих мальчишек участвовать в человеческих жертвоприношениях. Трупы увозил Эль-Дуби и сбрасывал в реку. Адольфа было лень закапывать их самостоятельно, поэтому в число тех 12, что были найдены полицией, они не попали. Из четверых мальчишек он отобрал двоих, заставив их убить двух других, оказавшихся бесполезными.
1: «Он собирался отпустить вниз одних мальчишек?» — удивился я.
0: «Думаю, что совершенно точной схемы, как правильно действовать, у него не было. Неизвестный наставник дал ему или неполные, или искаженные сведения. Но, в принципе, правильные. Со слов Альдретте, в то время он был очень возбужден и говорил о том, что скоро подчинит себе всю торговлю наркотиками из Мексики и никогда не будет пойман. Он собрал на ранчо огромное количество марихуаны, собираясь перебросить ее в Америку с помощью своих новых знаний. Но потом что-то не получилось. Думаю, что он узнал, что мальчишки могут спускаться на нижний уровень только без него, а это в планы не входило».
1: «Почему вы так думаете?»
0: Эль-Дуби рассказал, что Адольфо вдруг начал у него спрашивать, в каком возрасте он убил свою первую жертву. Узнав, что это было в 15, он потерял к Эль-Дуби интерес и начал опрашивать всех знакомых наркос, какие попадались под руку. Думаю, что он бы нашел нужных людей, но тут начались поиски Килроя, и полиция разогнала культ. Адольфо Констанца погиб.
1: «Да, это история. Осталось мне только заключить. И вы считаете, что информация о том, как спуститься вниз, продолжает расходиться?»
0: «Вы забываете неизвестного в Майами. Его так никто и не обнаружил. Он где-то там. Вы изучали личность той дамы, к которой мы едем с визитом?»
1: «Грасиэлы?» — переспросил я.
0: «Разумеется. Вам известно, во сколько лет она убила в первый раз?»
1: Я как в стенку головой влетел. Неужели я и это мог сразу не заметить? «В 11?»
0: «Правильно, в 11. А потом она перебралась в Майами и занималась поставками кокаина. И она встречалась с Адольфо».
1: «И проложила путь снизу?»
0: «Нет. Как-то ни странно, несмотря на то, что Грасиэлла — безусловное зло, она при этом еще и верующая, своего рода. Она отказалась вступать в союз с нечистым. Чем сочла подобное предложение? Она даже хотела принести в жертву самого Адольфа, кому угодно. Но тот все же принял меры предосторожности и сумел сбежать. Однако она многое от него успела узнать. И когда погиб ее внучатый племянник, и она узнала, что он был убит фактически детьми для удовольствия, она заподозрила, что это вернулся Адольфа, которого она для себя определила как посланца сатаны. Впрочем, он так и представился. Он был хитер, обаятелен, самонадеян, но глуповат. И самое глупое, что мог сделать — представить себя таким образом Грасиэлле.
1: И она решила найти Луис Гонсалес, так?
0: Верно. Нанял Брю ее брат, но инициатива исходила от нее. Расследование Брю пошло немного не так, как она ожидала. Он улетел в Панаму и погиб.
1: «Понятно. Но самый важный вопрос я приберег напоследок разговора. Скажите, почему я могу спускаться вниз?»
0: «Кого вы убили в детстве?»
1: Мелли не стал ходить вокруг да около, а задал вопрос в лоб. «Я застрелил уголовника, вломившегося в дом, вооруженного и собиравшегося убить. По закону и всем человеческим понятиям я был прав и никаких злодейств не совершал. Что не так?»
0: «Знаете, иногда тьма, как мы называем то, что вы именуете низом или нижним уровнем, дает сбои. Мы знаем двух человек, которые могли спускаться в нее, и при этом один, как и вы, просто застрелил грабителя в доме, а второй не убивал вообще никого. Он просто мог и все, без объяснений. Вы третий. И именно из-за этого вы для нас так ценны».
1: «Как-то своей ценности я не ощутил, если честно».
0: «Ну почему же?» —
1: усмехнулся священник.
0: «По закону вы совершаете преступление за преступлением, а Майкл вас прикрывает. И не только Майкл. Вам полиция досаждает?»
1: «Нет, не досаждает. Вынужден был признать я».
0: «А могла бы, потому что вы давно у нее в поле зрения. Но за вас поручился архиепископ Панамский по просьбе иезуитского общества. Разве это не помощь? И да, вы же хотите вернуться в Америку».
1: «Да, хочу», — не стал я скрывать. «К
0: «Когда вы здесь закончите», — он мягко улыбнулся, — «я имею в виду Панаму, то мы вам поможем. Приложим все силы».
1: «Ну да, я третий, кто может спуститься вниз. А правительство США оставило все дела с нижним уровнем и иезуитом. Угадай с трех раз, что им нужно. Вы хотите, чтобы я поселился в Техасе напротив Матамороса?» Уже сам я задал вопрос максимально прямо.
0: «Так точно мы сказать не можем. Но недалеко от границы. Вы нам нужны».
1: «Я догадываюсь», — вздохнул я. «Но не могу сказать, что чувствую в себе призвание в этом возрасте гоняться за наркос, склонным устраивать жертвоприношения».
0: «Если бы вы были верующим, то я бы апеллировал к другим чувствам. Но вы атеист, насколько мне известно, так?»
1: — спросил у Мэйли. «Да».
0: «Мне только остается напомнить вам о том, с каким страшным злом вы сейчас столкнулись, а также о том, что Господь, или, если вам больше нравится, судьба, то судьба наделила вас даром. Даром видеть и чувствовать зло. Никто этого больше не может. А вот вы способны. Зачем, как вы думаете? Не надо отвечать на этот вопрос сейчас. Просто обдумайте, хорошо? Мы еще вернемся к этому разговору».
2: Глава 5. Джунгли под крылом самолета сменились пологими горами, возделанными полями, потом показались пригороды Медельина. А следом за ним и сам город, огромный, не меньше, чем Панама, на мой взгляд, раскинувшийся в котловине. Аэропорт Алайя-Эррера оказался почти что в самом его центре. Самолет описал плавный широкий круг, полого снизился, и вскоре его колеса коснулись бетонной полосы. Пилот-блондин переговаривался с вышкой на испанском языке. Затем машина проводила нас к отдельно стоящему от основного терминала небольшому зданию. Там, как оказалось, нас ждали. Большой белый внедорожник, а возле него маленького роста священник с индейскими чертами лица и плечистый водитель с пистолетом в кобуре.
0: «Отец Альварес», — представил мне его О'Мейли. «Серхио Руднев».
1: «Очень приятно. Поехали. Прошу в машину». Священник открыл перед нами заднюю дверцу. Загрузились, захлопнулись двери, погрузив нас в кондиционированную прохладу салона. На улице было жарко, хоть далеко не так душно, как в Панаме. Да и ветерок чувствовался.
0: «Отец Альварес служит в нашей миссии в Медельине», — сказал О'Мейли. «И Грасиэла Рохас избрала его духовным наставником и исповедником. Он помогает ей стать лучшей католичкой».
1: «Интересно. Грасиэла — одна из самых преступных женских фигур в истории. И теперь стремится стать лучшей католичкой? Чудеса». Дорогу я не очень хорошо запомнил. Только движение и шум вокруг. Мельтешение домов. Затем мы оказались в тихом районе, застроенном дорогими особняками за высокими заборами, возле которых были припаркованы дорогие машины. А затем одни ворота автоматически раздвинулись, пропустив нас внутрь. Машина проехала по кругу, остановившись у крыльца, на котором стоял худощавый смуглый человек с прилизанными блестящими черными волосами, одетый в белую гуяберу и светлые легкие брюки. Представляться он не стал, лишь сказал, что сеньора Рохас нас ожидает, после чего повел внутрь дома. А дом мне понравился. Подобные особняки можно встретить только в Латинской Америке и на юге Испании, наверное. Просторный, прохладный, полутемный, продуваемый насквозь через открытые окна двери. Обставленный не вычурно дорогой, а скорее сделанный под простую патриархальную старину мебелью. Полное ощущение того, что попал куда-то в 19 век. Человек с зализанными волосами провел нас в просторную гостиную, распахнутое французское окно которое выходило в сад. Жестом пригласил присаживаться и встал в дверях. А навстречу нам поднялась грузная, немолодая женщина с нездорово обвисшим широким лицом, с рыжеватым париком на голове. Одета она была довольно скромно, но в глаза бросалось кольцо с огромным бриллиантом и накрашенные ярко-красным лаком длинные ногти на покрытых пятнами темных пальцах. «Грасиэла?» — первым подошел к ней отец Альварес, чуть приобнял. «Это мои гости, отец О'Мейли и сеньор Руднев. Они прилетели из Панамы». «Прошу садиться, господа». Грасиэла показала на широкие, обтянутые светлой тканью кресла с прямыми спинками и резными подлокотниками. «Могу что-нибудь вам предложить? Останетесь на обед?»
2: От обеда отказались, но все попросили воды. Грациэла посмотрела на прилизанного, тот вышел на кухню и вскоре вернулся с подносом, на котором стояли три больших широких стакана с ледяной водой.
1: «Чем могу вам помочь?»
2: — спросила она после того, как прилизанный удалился и прикрыл за собой дверь.
0: «Сеньор Рохас», — заговорил Умейли, — «мы хотели бы известить вас о том, что нанятый вашим братом детектив погиб в Панаме, но он успел отыскать тех, кого должны были найти».
2: Она ничего не сказала, лишь вопросительно посмотрела на отца Альвареса.
1: «Наши гости все знают», — сказал тот. «Те, кто убил Уильяма Брю, построили проход во тьму. Его они тоже принесли в жертву». «А что это, Гонсалес?» — спросила Грациэла.
0: «Она вовлечена во все», — снова заговорил О'Мейли. «Ее нашли, она убила свою семью, мать и брата. Остался в живых только отец».
2: Грациэла на минуту прикрыла глаза, тяжело вздохнула. Затем спросила.
1: «Где она сейчас?»
2: Умыли глянул на меня, кивнул едва заметно. «Мы ее захватили и держим в безопасном месте, как и двоих ее сообщников».
1: «Все они слуги дьявола?»
2: Я понял, что она имела в виду. Догадаться несложно, я просто кивнул в ответ.
1: «Их много?»
2: «Не больше десятка», — ответил я. «Трое убиты, трое захвачены, несколько еще живы и на свободе».
1: «Вы не полицейский, Кабальеро, нет?» — спросила она.
2: «Нет».
1: «Это хорошо».
2: Она протянула жирную руку и взяла со столика чашку с зеленым чаем, отпила из нее.
1: «Ответьте мне на такой вопрос. Внук моего брата будет отомщен?»
2: «Без сомнения». Святые отцы сделали вид, что ничего не услышали. «Но оно так и лучше».
1: «Что будет с маленькой брухой Гонсалес?»
2: «Это решит ее отец».
1: «А если он решит ее отпустить?»
2: Она посмотрела мне в глаза, и я удивился, насколько тяжелым может быть ее взгляд. Недаром ее так боялись в Майами. «Не думаю. Но даже если решит отпустить он, то наступит очередь других людей, имеющих к ней счет. Или причину не оставлять ее на свободе».
0: «На самый крайний случай общество Иисуса позаботится о том, чтобы она никогда не смогла нанести кому-то еще вред», — сказал Умейли. «У нее будет возможность раскаяться в содеянном».
1: «Такие не могут каяться», — усмехнулась Грациэла. «Да, я знаю, что я сама отношусь к таким, но, может, поэтому и знаю. Впрочем, когда убила впервые я сделала это не для удовольствия. Я хотела получить деньги с папаши Секи. У нас было несколько граммов кокаиновой пасты, которую мы хотели продать, а его папаша ее отобрал и выкурил сам. И мы решили, что он нам должен».
2: Она снова усмехнулась, как бы размышляя над своими детскими шалостями.
0: «В любом случае она будет недоступна для мира, а мир недоступен для нее», — снова заговорил Умейли. «Это даже не монастырский постриг, Грациэла. Это тюрьма, из которой никогда не будет выхода».
1: «Тюрьма лучше, я согласна. Так чем могу помочь вам я?»
0: «Вы можете рассказать все, что знаете о том жреце Вуду, который пытался говорить с вами в Майами», — ответил он, — «об Адольфо Констанце».
1: «Жрец — дурак, тупой каброн-членосос, верящий в свои нечистые игры. Его ко мне направили, и тот, кто направил, как мне кажется, был бы для вас куда интересней».
2: «Расскажете?» — спросил я.
1: «Если бы не собиралась рассказывать, то не пригласила бы вас сюда».
2: Она сложила жирные ладони на раздутом животе.
1: «Ты делаешь много плохого в жизни, и когда приходишь к концу, то думаешь о том, что неплохо было бы хоть что-то исправить. Я делала зло, верно. По моим приказам убивали, и я убивала сама, но всегда старалась держать все это зло внутри нашего общества, если вы меня понимаете. Мы убивали тех, кто сам выбирал такую жизнь и игру по таким правилам. А они убивали нас». Но мы тоже сами к этому пришли. Когда появились эти люди и предложили мне убивать невинных просто для того, чтобы терять меньше товара и больше на нем зарабатывать, я поняла, что меня испытывает сам дьявол. Он предложил мне сделать тот шаг, после которого шагнуть обратно уже не получится.
0: «Ты устояла»,
2: — тихо сказал отец Альварес.
1: «Мне не надо было устаивать», —
2: опять усмехнулась она.
1: Мне надо было лишь сдержаться, чтобы не прострелить голову этого марипоса прямо на месте. Тогда бы меня точно посадили навсегда. Я даже потом поручила моим людям его найти, но он ускользнул. Мы искали, и тогда всплыл тот, другой человек, который его прислал. Но когда мы о нем узнали, оказалось, что он уехал из страны, и след потерялся.
0: Хотелось бы найти о нем хоть какую-нибудь информацию.
1: «Я постараюсь вспомнить все, что смогу», — сказала она. «Пусть каждый отвечает за то, что сделал. Наша семья отвечает одним способом. Мы все подыхаем от рака. Кроме старшего брата, который не ввязывался в наши дела».
0: Она вдруг стащила с головы парик, и я чуть не подскочил, увидев круглый, покрытый пятнами, седоватым редким пухом череп. Без волос Грассиэла выглядела совсем жутко. Просто как демон какой-то. Она опять мрачно усмехнулась, затем сказала.
1: «Химиотерапия не помогает. Она просто продлевает жизнь. Мы все подыхаем от рака», — повторила она.
2: Глава 6. Знала она не так, чтобы очень много, но какую-то информацию дала. Больше она заинтересовала О'Мелли, который собирался продолжать расследование в Майами. А для меня там особо ничего не было. Разве что в самом конце разговора, когда мы уже уходили, она остановила меня и протянула карточку без имен, с двумя телефонными номерами и электронной почтой. И сказала, не стесняясь священников.
1: «Я немногим могу сейчас помочь, но все же могу, сеньор. Если в Панаме понадобится что-то, например, разное, деньги или убежище, или потребуется кого-то спрятать, хорошего человека или плохого, надо просто позвонить или написать сюда, представиться, и вам помогут. Просто делайте то, что делаете».
0: На этом мы расстались. Не знаю, был ли мне вообще смысл бросать все и лететь сюда. Разве что из-за разговора о Мелли. Хотя да, из-за этого стоило, пожалуй. Теперь мне виден, по крайней мере, расклад, и понятно, чего от меня ждут. А еще интересно узнать, что я такой уникальный. Правда, интересно. Это чем-то даже льстит. Правда, можно было рассказать об этом в Панаме, ну да ладно. Что сделано, то сделано. Теперь летим обратно. Надеюсь, что пилоты за время нашего отсутствия успели отдохнуть, а самолет обслужили. Обедали тоже в самолете, прикупив по пути коробку неизменных тамалес, запивая их апельсиновым соком из пакетов. Потом О'Мелли взялся читать, а я уснул. Сказалась бессонная ночь. И проснулся только тогда, когда самолет остановился на своей стоянке. Священник разбудил, а так я даже посадки не заметил. Не выспался, понятное дело. В самолете вообще не выспишься, но как-то поспал. Выбрался с тяжелой головой, слепающимися глазами, с онемевшей спиной и задницей, на ватных ногах. Весь набор удовольствий, в общем. У машин мы с отцом О'Мелли расстались, пожав друг другу руки. С утра он улетал в Америку. Ну что, приятно было познакомиться. Правда, не знаю, насколько я в восторге от тех планов, которые иезуиты имеют на мой счет. Ох, не восхищает меня идея становиться настоящим католическим воином света. А с другой стороны, в чем-то он прав. Я ведь уже видел то, что могут совершить люди, нашедшие способ спускаться вниз. И что им нужно для этого? Тогда кто должен их искать, ловить и притягивать к ответу, если не тот, кто может? Вот я, оказывается, могу, а больше никто. Я могу чувствовать спуски, я могу даже ощущать некоторых из... Как их вообще называть, к слову? Не могу им достойного имени придумать. Упыри, да и все. Но больно драматично звучит. И что мне потом делать? Озадачил меня иезуит. Открыл машину и первым делом выловил из бардачка кобуру с пистолетом. Нацепил ее на ремень под рубашку. Потом подвесил поч с запасным магазином. Уселся за руль, поерзал на сиденье, пытаясь пристроиться поудобнее, онемевшей спиной. Силой потер лицо, пытаясь согнать сон. Мне еще за рулем уснуть не хватает. Мелькнула даже дурацкая мысль разложить сиденье и прямо здесь уснуть. Настолько тянуло. Но поскольку совсем дурацкая, то я ее сходу отмел. Все, домой. Нет больше сил существовать вне пределов квартиры. Хотя нет, надо сперва все же дозвониться Джеффу, узнать, что у них делается. Ответил он примерно после четвертого гудка. «Привет, я вернулся», —
1: — сказал я сразу. «Как у вас?»
0: «Штатно, по плану»,
1: — послышался его голос в трубке.
0: «Разве что Гонсалес звонил, интересовался, как у нас дела. Я сказал, что завтра рассчитываем на результат с большой долей уверенности».
1: «Откуда уверенность?»
0: «Виктор разобрался в их компьютерах. Убийство семьи они сняли на видео и сохранили. Причем снимали друг друга. Отпираться бесполезно».
1: «Ну вот, приговор будет. По крайней мере, доченька не будет отпираться. Или если будет, то без пользы, я думаю».
0: «Гонсалес видел?» «Да, я отослал. У тебя какие-то новости есть?»
1: «Есть, но не слишком срочные», — чуть подумав, ответил я. «Есть история, проблема, но это терпит, хоть до завтра, хоть до следующей недели. И да, нам предложили некую помощь, если вдруг понадобится. Но я бы не спешил пользоваться предложением».
0: «Кстати, Гонсалес сказал, что ему предлагают продать его дом».
1: «Что?» — удивился я.
0: «Кто?» «Твой адвокат, как там его, Паломарес?»
1: «Да, Паломарес. Я чуть до речи не потерял от удивления.
0: Зачем это ему?» «Я так понял, что заработать хочет. Какой-то фонд скупает недвижимость здесь. И он хочет воткнуть их дом с убийством в большую пакетную сделку».
1: «Странно. Хоть и реально, наверное. Мануэль — человек без особых сентиментов, если дело касается его заработка. Наверняка ведь предложили совсем мало денег».
0: Гонсалес не уточнял.
1: «Хорошо, я попробую уточнить сам». Отключившись от Джеффа, сразу набрал Паломареса на мобильном, рассчитывая на то, что он отключил переадресовку звонков секретарского телефона. «Нет, не отключил. С ним это постоянно случается. Офисный автоответчик на проводе». Сказал после сигнала, чтобы он мне перезвонил. И отключился сам. «Все, теперь домой-домой. Ночь уже вообще-то глухая. Может, и хорошо, что я до Мануэля не дозвонился. А то выслушал бы всякого, о себе много. Джеффа-то в любое время сейчас звонить можно и нужно. Вот он и не удивился. А другим бы не надо. Это я точно совсем слабо соображать начал». Ехалось через город быстро. Благо, улицы были наполовину пустыми уже. Минут за 15 до Destiny Tower добрался. По привычке было сунулся к гаражным воротам, но все же спохватился в последнюю секунду, проехал мимо. Эта машина там светиться не должна. Так что на прежнее место ее, на соседнюю улицу, пешочком пройдусь. Нашел стоянку на Авенида Мексико. Поставил машину, огляделся, не заметив ничего подозрительного. Впрочем, если следят с умом, то и не замечу. Так, как я шел в прошлый раз к дому? Обходил против часовой стрелки. Значит, сегодня по часовой пойду. Вокруг всего квартала. Пусть оно и дольше. На улицах здесь пусто. Авенида Бальбоа и окрестности больше днем оживлены. В магазинное время. А к вечеру ближе вся суета уезжает в места клубные и ресторанные. А это уже не здесь. Кстати, надо бы кафешку посмотреть, ту, что поблизости, которую на продажу предлагают. Тоже ведь не последней важности дело. Интересно, Гонсалес заплатит, как и обещал, или начнет вала вертеть? В принципе, он кажется человеком серьезным, но при этом в полном неадеквате в последнее время. Что и понятно, но все же. Хотелось бы, чтобы заплатил, как договаривались. Тогда бы все мои проблемы с той же Роситой и ее будущими доходами решились бы на раз. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я поправил ремень сумки на плече, а заодно проверил, как рука ложится на рукоятку пистолета под выпущенной наружу рубашкой. Я уже близко к дому, соответственно, вход — одна из наиболее опасных точек. Въезд в гараж и вход. Если за мной кто-то охотится, где он будет стоять? Он будет стоять так, чтобы видеть обе точки. Не думаю, что кто-то будет с газеткой сидеть. Слежка — дело долгое. Это будет машина на ближней стороне дороги и тротуара, направленная как раз в сторону входов. Так, вот и выход на Авениду. Есть такая машина? А есть. Вон стоит белый фургон «Транзит», не слишком новый. В Великобритании, говорят, транзиты вовлечены в 9 ограблений из 10. Как-то так. Но водителя я не вижу. И вообще ничего не вижу. Так что он может и просто стоять. В стоящих транзитах нет совершенно ничего экстраординарного. Они по всему городу стоят себе и стоят, никому не угрожая. Я замедлил шаг, прикидывая, что делать дальше. Пойти и просто заглянуть в фургон? Если они хотят меня завалить, то для них это будет настоящим подарком. Сам подставляюсь, стреляй не хочу. Нет, не годится. Что еще? Еще можно ствол вытащить и аккуратно держать в руке, прямо перед сумкой, прижимая ее к себе. А зайдя в подъезд, сунуть не назад в кобуру, а в карман этой сумки. Никто и не заметит, а я буду вооружен и уже готов к стрельбе. Как решил, так и сделал. Заодно на боевой взвод курок большим пальцем оттянул, чтоб уж совсем готовым быть. Так, на улице пусто, меня опознать без проблем. Разве что не должны меня ждать с этого направления. Это уж точно. Я нашего противника уже оценил. Уголовники-любители. Убивать беззащитных — дело нехитрое. Больших умений не требуется. А вот подготовки настоящей нет никакой. Это уж точно. Поэтому если и ждут, то ждут того, что я попру домой по кратчайшему маршруту. Или все же сунутся к транзиту. За мной же никто не наблюдает. С этой стороны металлический борт. В кабине никого не видно. Если там кто есть, то он, скорее всего, залег. Так, а если залег, то что, меня уже заметили? Что еще может быть? Можно куда-то снайпера посадить, даже с ночником. Но куда и как? К тому же, если я приеду в гараж на своей машине, у снайпера возможности резко убавиться. В таких случаях надежнее стрелок с пистолетом, который подошел к жертве близко. А так стекло отклонить пулю может, и никакой гарантии, что стрелку даже удастся рассмотреть жертву в машине. Нет, со снайпером не сработает, не тот случай. Снайпер — это на пешехода. Или нет никого? Может, и нет, но исходить будем из того, что есть. А если есть, то, скорее всего, в этом самом фургоне. Очень уж правильно стоит. А стал бы я так засаду устраивать? Нет, однозначно. Потому что слишком очевидно. А что бы сделал я? Разделил бы стрелка или стрелков и наблюдателя. Наблюдателя посадил бы там, где его сразу не разглядишь. В машине поодаль. И дал бы бинокль. Света у здания вполне достаточно для хорошей оптики. А стрелков, которые на связи, разместил бы в другой машине, которая близко, но которую не заподозришь, она будет стоять неудобно. Стрелки покинут ее по команде наблюдателя, встретят жертву в удобном месте и там ее уложат. Все. Значит, они могут сидеть как в фургоне, так и где-то еще. Единственное, что может сыграть в мою пользу, если здесь вообще какая-то засада есть, так это то, что я иду все же с неправильной стороны. А фургон я проверю. Это описывать долго. Все эти мысли на самом деле пронеслись в голове так быстро, что я и нескольких шагов сделать не успел. Навелся на транзит и пошел к нему, описав дугу и приближаясь с угла. Так, чтобы видеть и глухой борт, правда, со стеклянными тонированными окнами в задних дверях, и сдвижную дверь, и дверь пассажирскую. Если в кабине кто-то появится, то я его замечу сразу, тут без вариантов. И сомневаюсь, что кто-то выстрелит в меня из кузова через окно под таким углом. Пуля точно в сторону уйдет. А заодно и разрушиться может. И задавить не получится, хотя двигатель в фургоне и так не работает. Тихо. Время от времени по авениде машины проезжают. Но их звук даже моих шагов заглушить не может. Хотя у меня и мокасины с мягкими подошвами. Совсем тихо. И не наблюдает за мной никто посторонний. Так что я, пожалуй, пистолет в две руки возьму. Положение лоу-рэди. Из какого, чтобы цель поразить, мне понадобится совсем ничтожная доля секунды. Так, куда сначала соваться к фургону? По-хорошему, надо бы просто в кабину заглянуть, если там никого, то и в кузове, скорее всего, тоже никого. Никто не устроит засаду без водителя. А больше здесь нигде не пристроишься. По всей Авениде застройка современная, только гладкие стены да охраняемые подъезды. А из боковой улицы, случись мне появиться, просто добежать не успеешь. Так что если они здесь, то они в машине. Или в машинах. Звук стартовавшего двигателя транзита заставил меня пригнуться и начать смещаться в сторону. Хоть и ждал чего-то такого, а все равно неожиданно получилось. Пистолетный прицел заметался между боковой и задними дверями. Я сдавал назад, высоко подкидывая пятки и в какой-то ментальной истерике пытаясь вспомнить, где ближайшее укрытие. Но двери не открылись, и палить по мне никто не начал. Фургон вдруг резко сорвался с места и с ускорением рванул на авениду, после чего, мигнув мне на прощание стопами, свернул направо, совсем пропав из виду. Я все же добежал до ближайшего угла, укрылся за ним и лишь там более или менее перевел дух, крутя головой и ожидая атаки с тыла или вообще откуда угодно. Но было тихо, никто не нападал, никто не стрелял. Наблюдение или просто водитель в фургоне... Вдруг увидевший подкрадывающегося к нему мужика с пистолетом. Очень может быть. В общем, ни черта не понятно. Ни черта. Хотя все же будем исходить из того, что меня все же вычислили. Записал себе в телефон номер фургона на всякий случай. Потом Висенте скину, пусть поищет. Если номер опять краденый, то враги. Если реальный, то я какого-то мужика напугал. Извини, мужик. До подъезда дошел все так же осторожно, но ничего не случилось. Не напали на меня ни в лифте, ни возле него, ни когда я заходил в квартиру. Сигнализация тоже не сработала, не та, что была видна, не та, что установил Витек. Но я все же проверил комнаты, уже лаская паранойю, но так никого в них не обнаружил. По крайней мере, теперь я могу спокойно лечь спать. Я очень хочу спать. Просто невероятно хочу.
2: Глава 7. Телефонный звонок выдрал меня из теплого и уютного сна назойливо и безжалостно. Протянув руку, я нашарил телефон на тумбочке и сразу же его выронил на пол. Просто из еще непослушных пальцев выскользнул. Звонок прекратился просто потому, наверное, что его перекинуло на голосовую почту. Блин, 5 утра с небольшим. Кто это мог быть? Попытался зайти в лог звонков, но телефон снова затрезвонил прямо в руке. «Мила, хозяин Хрустального дворца». «Мила в 5 утра не может быть хорошей новостью». Сердце сразу ухнуло куда-то в желудок, а самого словно ледяной водой облили. Ткнул пальцем в зеленую пиктограмму ответить, спросил сразу. «Что случилось?» «Разбудил, да?» Такое ощущение, что он не знает, как начать. «Говори уже, Майло, не тяни!» «В Роситу выстрелили прямо возле клуба, когда она уходила. Она жива!» Он сказал это до того, как я успел спросить. «Но ранена, кажется, тяжело. Куда ее увезли?» «В Белого Слона, это рядом с тобой». «Я знаю, где это». Не отпуская телефона. «Как состояние?» «Когда ее увозили, она была без сознания, но сейчас еще не знаю». «Я понял, спасибо». «Это действительно рядом, рукой подать. Прямо соседний квартал. Если бегом, то всего минута, наверное». За минуту оделся, еще через минуту я уже бежал по улице, придерживая под рубашкой кобуру с пистолетом. Уже подбегая к госпиталю, подумал о том, что свалить меня на выходе можно было бы без проблем. Главный вход в госпиталь был как раз в белом современном здании, из-за которого больница и получила такое странное название. На перекрестке Мексика и 34-й, которую я перебежал, чуть не попав под машину. Возможно, единственную в этом месте в это время. Мне злобно попибикали вслед, но я только отмахнулся. И в подъезде к госпиталю столкнулся с Милой Педро, бывшим гватемальским спецназовцем, который был теперь примило за водителя, телохранителя и помощника на все случаи жизни. Честно говоря, их здесь я увидеть не ожидал, но я вообще мало что ожидал, настолько был вне себе. «Что с ней?» «Состояние тяжелое, но стабильное», — ответил почему-то Педро. «Она в операционной, сейчас под наркозом, так что без сознания». «У Педро жена здесь работает медсестрой», — пояснил Марко. «Как раз сейчас дежурит». «Куда ее? Как все вышло?» «Ее, похоже, хотели увезти», — снова заговорил Педро. «Одна девчонка шла следом, все видела, это совсем рядом с клубом. Остановился фургон, выскочили двое, ее схватили под руки, потащили, а потом выстрел, бац!» Он хлопнул одной ладонью о другую, получилось и вправду громко, как выстрел. «Один из них заорал, второй ее отпустил. Отскочил в сторону, несколько раз в нее из пистолета выстрелил. Потом подхватил второго под руку и потащил в машину. Ну а та с буксом, с места и в переулок. Я совсем рядом с дверями был. Выскочил на выстрел и увидел, как те сворачивают».
3: «Фургон? Белый транзит?»
2: «Не транзит, это точно», — покачал он головой. «У него еще реклама во весь борт была, но я прочитать не успел».
1: На том транзите никакой рекламы не было, просто белое и все. Следили за мной, чтобы точно знать, что я не вмешиваюсь. «Нет, не годится. Я никогда не ездил встречать Роситу. Если за ней следили, то должны были знать. Или если следили за мной. Ее не убить пытались, а похитить. Зачем? Чтобы заставить меня что-то сделать, понятное дело. Догадались, что Луис и Сатори у нас? Скорее всего. Так куда ее все же?»
2: «В плечо и в легкое, 2 пули».
1: «Бедная девочка. Ее-то за что, твари? Доберусь я до вас, до всех скоро доберусь, это я обещаю. Вы у меня уже все в списке, один за другим выписаны». Рядом послышались шаги, я обернулся. И встретился взглядом со смуглым невысоким человеком в гражданской одежде, но с кобурой на поясе и полицейской бляхой, висящей на шее на шнурке. «Капитан Урибе?»
4: «Здравствуйте», — кивнул он. «Пошли со мной. Ваша девушка все равно на операции, так что делать здесь вам пока нечего». На улице меня поджидала полицейская машина без опознавательных знаков. Правда, посадил меня капитан не назад, а справа, рядом с собой. Сам же уселся за руль. По дороге ни о чем не говорили. Я смотрел в окно. Город понемногу просыпался. Выехали на улицы как раз развозные фургоны, те, что доставляют товар до того, как магазины откроются. И те, кто завозит его на пешеходные улицы. Потом, с началом рабочего дня, их закроют. Отлив начал уже обнажать серую грязь у берега, открывались киоски и лавки. Было тяжело. Только сейчас, когда с Раситой случилась беда, я понял, насколько все же к ней привязался. Вроде расстались, а как ножом по сердцу. Словно самого ранили. Убью скотов. Найду всех и убью. Всех их подчистую. Правда, упыри какие-то. Таких истреблять надо, как крыс. Буквально трясет от злости. В участке капитан провел меня в комнату для допросов с металлическим столом и привинченными к полу табуретками. Но приковывать наручниками к кольцу в столешнице все же не стал. Предупредил о моих правах при проведении допроса дежурным скучным голосом, потом сразу достал револьвер в полиэтиленовом пакете с биркой, держа за уголок передо мной, и спросил. «Ваш?» «Мой». «У Раситы Марии нет права на владение оружием». «Я знаю», — кивнул я. «Но я боялся за нее и дал ей свое». «Это преступление, в курсе?» — спросил он. «И ставит под вопрос ваше обладание лицензией. И поставила бы, если бы известные лица не ходатайствовали за вас и не уверяли, что все, что вы делаете, направлено на безопасность государства. Впрочем, если бы у нее не было этого револьвера, то ее бы, скорее всего, похитили. И, возможно, дело повернулось бы хуже». «Я знаю, поэтому рад, что дал ей револьвер». «Действительно рад. Потому что быть похищенным этими...» «Нет, лучше уж с двумя пулями попасть на операционный стол. Думаю, что даже погибнуть было бы лучше. Но этот маленький револьвер изменил ситуацию. Она смогла отбиться. По крайней мере, насколько я понял, она свела счет в ничью». «Кто-то из нападавших ранен», — подтвердила Вилла. «Не знаем, насколько серьезно, но больницы предупреждены о том, что может появиться пациент с огнестрельным ранением. Нам сообщат». «Если сообщат», — усмехнулся я. «В Панаме не так трудно найти врача, который примет на дому. Такие здесь работают, в том числе и неплохие. Например, американцы, лишившиеся медицинской лицензии на родине. Одного такого я знаю, и более того, даже один раз пользовался его услугами в зашивании ножевого пореза, с которым не хотел идти в больницу. Так что не думаю, что раненого привезут в больницу». «Если сообщат», — согласился он. «Теперь давайте поговорим о том, что могло предшествовать этому преступлению». Номер сбежавшего от меня фургона я продиктовал. Сказал что-то про камеры Хрустального дворца, но Авила сообщил, что все записи уже изъяли. Ничего другого по факту я ему сообщить и не мог. Сдать кого-то, а доказательства. Не запись же допроса Николсона ему прокручивать, верно? А так он сам все остальное знает. Дело семьи Гонсалес и дело об исчезновении Брю объединены в одно, и оно у Авилы. Поэтому и допрос не слишком затянулся. Часа через полтора я вышел на улицу и взялся вызывать такси с мобильного. Уже совсем рассвело, день начался. Пока ожидал машину, дозвонился Джеффу, рассказал, что случилось. «Ей надо обеспечить охрану», — была его первая реакция. «Я знаю, поэтому тебе и звоню. Кто самый надежный на примете есть?» «Самый надежный Кики, но у нас и так не хватает людей, так что надо искать кого-то еще. И Кики сейчас с Ричи. Остался для подстраховки. Я ему даже свой скар оставил на всякий случай». «За тех пленных, что мы там прячем, враг нас голыми руками выпотрошить готов, я думаю».
5: «Знаешь Йоси?»
4: «Йоси, или Йося, как назвал его я, израильтянин, открывший здесь контору на все руки от скуки. В том числе и охрану обеспечивает. Правда, и берет немало за работу, но деньги отрабатывает до последней копейки». «Знаю. Ты сможешь с ним договориться?»
5: «Думаю, что смогу, если у него есть люди. Я перезвоню. И надо сегодня заканчивать с Гонсалесом».
4: «Я понимаю, надо. Жду звонка». Подъехало такси, я втиснулся на заднее сиденье, назвав адрес госпиталя. Только машина отъехала, пришло сообщение от Энн. «Ты вернулся?» Я соскучилась. Немного ошеломила, если честно.
1: Нет, я понимаю, что она играет свою роль, по которой я не знаю, кто она на самом деле, но все равно как-то... Особенно после того, как наверняка она сама приказала похитить Раситу. «Я здесь, много работы. Позвоню вечером, окей?» «Окей. Буду ждать. Хочу ужин». «Потом подумаю, что с ней делать. После всех остальных дел. А пока не знаю, потому что она никак не подвязывается к тому, что здесь творится. Ни Николсон ее не упоминал, ни Луис Саттери о ней ни слова. Даже Джасмин Роджерс непосредственно с ней не связывается. Ее видели только с Грантом и Брауном. Они как раз напрямую в преступлениях не участвовали. В тех, по крайней мере, о которых нам известно. Что может убедить лично меня в том, что она не лучше других? Нет, в теории я это знаю, но именно что убедить? А все не так сложно. Если у братьев Богатыревых был дома спуск, то неужели нет у нее? Не может такого быть, не может. Хотя бы потому, что ей надо как-то сохраняться так, как она выглядит сейчас. А других способов для этого нет. И если спуск все же там, то это значит, что там кого-то убивали. Вот и все. Очень просто. И это значит, что мне надо попасть к ней домой. И там все будет ясно, потому что спуски я спинным мозгом чувствую теперь. Вот и все. Опять все просто.
2: Глава 8.
1: «Она не может ни видеться с вами, ни с кем-то разговаривать». Медсестра за стойкой перед отделением интенсивной терапии наблюдала за тем, как я разговаривал с врачом, высоким худым парнем в очках со скандинавской фамилией на бирке на груди. «Состояние стабильное, угрозы жизни нет. Она восстановится?» «Без сомнения, хотя о танцах, возможно, придется забыть надолго. Поврежден сустав, и процесс восстановления будет долгим. Но он восстановится. Шрамы останутся, к сожалению. Так что придется думать о косметической хирургии, если это важно».
2: «Подумаем»,
1: — кивнул я, сам не заметив, как сказал «мы». «Пусть в себя придет сначала». В конце концов, мне дали посмотреть на нее из-за двери палаты. Пустой комнаты с зеленоватыми стенами и большим окном в двери, посреди которой стояла высокая кровать-каталка, окруженная стойками со всякой аппаратурой. Сама девушка выглядела какой-то маленькой, как ребенок. Плечо замотано толстыми бинтами во много слоев, в руки воткнуты иглы с трубками, идущими к каким-то электронным капельницам, каких я никогда не видел. Хотел подойти к ней, но сопровождавшая меня медсестра не пустила, придержав в дверях. «Со всеми разберемся, солнце мое», — сказал я по-русски. Она не поняла бы, конечно, даже если бы услышала, но и медсестра не поймет, а ей понимать и не надо. Йося прислала охрану, неприметного средних лет мужика, серба, представившегося Иваном. Выглядел он толково, у Йоси только толковые работают, фирма веников не вяжет. Джефф сказал, что охранники будут меняться. Расита будет под их опекой круглосуточно, что и требовалось. Увести из больницы ее пытаться уже не будут, это точно. А вот постараться устранить как свидетеля могут. Если бы возможность была, я бы ее вообще отсюда увез и спрятал. Но куда ее в таком состоянии возить? Да и кто даст? Когда я уже бегом выскочил из госпиталя, Джефф ждал меня в Соренто. «Меня сперва домой. Я не готов», — сказал я, заглянув в окно.
5: «Только быстро!» — Джефф поморщился. «Гонсалес будет на месте встречи через 3 часа».
1: «Он знает, зачем?» — спросил я, забираясь в кабину.
5: «Знает. Сказал, что переведет деньги завтра с утра, первым делом».
1: «Хорошо», — кивнул я. «А то расходы все растут и растут. Кстати, по поводу предложения на продажу дома. Он больше ничего не говорил?»
5: «Нет, мне ничего не сказал. Не думаю, что ему сейчас до этого дело есть».
1: «Логично». Меня высадили у подъезда, в который я бегом влетел. Но дома все же побрился, без этого не могу. Да и 3 часа для нас вполне с запасом. Успеем. Потом собрал в сумку арку, на этот раз с длинным стволом. Туда же на всякий случай кинул лифчик с 4 запасными магазинами. Вооружился полукриминальным глоком, не забыв глушитель. Ну и оделся соответственно. Так, чтобы можно было по дождевому лесу, как экваториальные джунгли называют, пройтись. Ехали, проверяясь, насколько возможно. Слежки не заметили. Хотя могли и просто не заметить, но тут уж ничего не поделаешь. Скорость Джеффри держал повыше лимита. Сильно повыше. Заставляя слежку, если она все же есть, тоже превышать на этой прямой дороге. Обнаруживать себя. Но никто не гнал и не гнался. Может, и вправду не следили. Маячки, установленные в машинах Эдика и Винариса, на запросы откликались и показывали, что машины стоят на месте. И их так никто и не трогал. Интересно, кого из этих двух ублюдков подстрелила Росита? Надеюсь, что серьезно подстрелила. Всадила пулю куда-нибудь в живот. Потому что стреляла из сумочки и прямо через сумочку. И тогда в живот проще и ближе всего. И не зря же он сразу ее отпустил, так? Снова показались трущобные грязные пригороды Колона. На какие уже и смотреть-то обрыдло. Настроение было убитым, разве что немного взбадривало то, что трое из этих упырей должны сегодня так или иначе получить свое. Интересно, про Николсона Энн знает, что он тоже у нас? Может, догадывается, я думаю, он ведь тоже исчез. Что они будут делать дальше? Сворачивать операцию? А вот в это я не верю. Слишком большие деньги на кону, и, как мне кажется, они уже наверняка договорились с каким-нибудь колумбийским поставщиком, потому что без его согласия весь огород городить не стали бы. И отказаться так просто не получится, потому что придется покидать Панаму навсегда. Зазвонил телефон. Я выловил его из кармана сумки, глянул на экран и даже не понял, что прочитал. «Агентство по путешествиям». Что за фигня? «Да?»
6: «Привет, как дела?»
1: Голос Паламареса. «А что за телефон такой?»
6: «Это?»
1: Он вроде как чуть растерялся.
6: «А, ты про номер. Не мой. Я свой зарядить забыл. Пришлось позаимствовать. Я к тебе за помощью».
1: «Да, излагай». Что не так с этим телефоном? Черт, в башке туман от нервов и недосыпа. Соображаю медленно и плохо.
6: «У меня есть большой инвестор, скупающий недвижимость на Океанском фронте в городе. Много покупает для каких-то своих спекуляций. Я хочу у Гонсалеса выкупить его дом. Он же все равно в нем жить не сможет, а покупателю совсем не обязательно знать всю историю. Главное, что в нем все легально и правильно. Я же сам сделку оформлял. Знаю».
1: «А я при чем? Ты с Гонсалесом хоть бы говорил».
6: «Разумеется, у меня такое впечатление, что он сам не знает, чего хочет. Но сделка горячая, и тянуть время не надо. Уйдет покупатель».
1: «О каких деньгах говорим?» «Мне как-то не хочется Гонсалеса на покупку подбивать». Тут Ману сильно заблуждается. Но мне хочется узнать чуть больше. Так что пусть говорит.
6: «Я хочу сдвинуть его вниз минимум на 600 тысяч. Если ты поможешь уговорить, то четверть я отдам тебе. Получается 150».
1: «Это серьезно», — изобразил я некое восхищение.
6: «Вот и я о том же».
1: Мой ответ его явно вдохновил. «Что за номер такой? Что за агентство, которое при этом так меня напрягает? Ну же, соображай».
6: «Хорошо, я поговорю. Кстати, что по малине?» «Договариваемся на среду. Ты что, хочешь участвовать?»
1: «Нет, не обязательно, я думаю. Сами справитесь. Деньги когда?»
6: «Я сейчас не в офисе. Как вернусь, сразу поручу Россио перевести. Тебе куда обычно?»
1: «Куда обычно».
6: «Понял. Береги себя».
1: «Ты тоже». Отключился. Перехватил взгляд Джеффа. Вздохнул глубоко, чувствуя, как на меня накатывает знание.
5: «Что?»
1: — спросил Джефф. Я постучал пальцем по уже потемневшему экрану телефона. Паламарес дважды звонил Брю. С этого телефона. Я тогда выловил этот номер из дела и забил сюда. Потом проверил у Висента. Оказалось, что номер принадлежит какому-то тревел-агентству, так что я подумал, что Брю, может быть, через них себе билеты бронировал или отель, мало ли. А теперь с этого номера позвонил Паламарес.
5: «А что он тебе сказал насчет Брю?»
1: «Что тот звонил один раз и был отшит. Больше он о нем ничего не знает».
5: «То есть наврал?»
1: «Наврал», — кивнул я, потом добавил. «И ты знаешь, я не очень верю в этого пакетного инвестора».
5: «А в кого ты веришь?»
1: «Верю в Паламареса, пытающегося купить дом для клиента. Именно этот дом, со спуском вниз». Джефф помолчал минуту, потом спросил.
5: «Спуск же можно в любом месте организовать, так? Просто убей людей и все, насколько я понял».
1: «Значит, мы чего-то еще не знаем. Никто больше не будет покупать дом с тройным убийством, в котором еще кровь не высохла. Никакой пакетный инвестор. Он все равно будет проверять. А вот Энн купит, я думаю».
5: «Энн?»
1: «Ну да, я так и продолжаю для себя называть ее Энн. Хотя всех остальных давно зову настоящими именами. А на самом деле Мэри. Мэри Ринг». Промелькнул канал, который мы перескочили по шлюзам, потянулись в джунгли. Затем машина заехала на батарею Ричи. где и остановилась у крыльца хозяйского дома. Кики и Ричи сидели на веранде, оба вооруженные. Ричи курил толстую гаванскую сигару, забыв снять с нее бант, откуда я и

0: поднявшись на надувных матрасах. Ричи подсвечивал фонарем, пока мы с Кики поочередно отстегнули от цепи сначала Саттери, Луис, а потом Николсона. Поочередно вывели во двор, после чего затянули им руки спереди пластиковыми наручниками. А затем я накинул каждому на шею петлю из паракорда. От одного куска, то есть соединив между собой. Не думаю, что смогут удрать, но лучше бы и не пытались. «Пошли», — сказал я.
1: «Куда вы нас?»
0: Вот теперь Луис заметно испугалась, в первый раз, пожалуй. Настолько явно. «К отцу!» — не стал я скрывать. «Пошли!» В лесу было душно, полутемно, орали птицы, где-то неподалеку визжали мартышки. И все это создавало ощущение некой опереточности происходящего. Два злодея в масках, ведущие пленных дев через джунгли, насиловать небось. Правда, Николсон немного выбивался из композиции. Даже не получалось воспринимать это всерьез. И голова была занята совершенно другим. И просто хотелось, чтобы это наконец все закончилось. И я мог уехать в госпиталь к Росити. И мне надо выспаться наконец. Идти лесом было недолго. Чуть больше километра. Если верить GPS. Джефф должен был привезти Гонсалеса и Дарка на соседнюю заброшенную батарею. Так у нас хоть подобие конспирации сохранилось. Машина Гонсалеса осталась в колонне на подземной стоянке торгового центра. А Джефф привез их все же не к Ричи. Саттери и Луис шли медленно. Николас тащился с их скоростью, но время у него еще было. Никто не разговаривал. Кики ушел вперед, в дозор, и проявлялся время от времени только по радио. В таком темпе на этот километр ушло больше получаса, пока мы, наконец, вышли на просторную поляну, застроенную старыми бетонными сооружениями. Здесь тоже была батарея, но, похоже, куда более важная, чем та, на которой жил Ричи. Тут и бункеров было больше, и виднелись покрытые мхом и заросшие ползучими растениями старые бетонные барбеты. А в стороне пристроились два современных мобильных дома с выбитыми стеклами и остатками полицейской ленты на стенах. Это здесь пытались люди с порошком расположиться, те самые, о которых Ричи рассказывал. «Сюда можно!» Кики показал на один из бункеров. «Я проверил, нет ничего». Двери на старом бункере не было, но не было и окон, за исключением совсем маленького отверстия под потолком. В нем пахло сыростью, через трещины в бетонном полу пробивался папоротник. Но сбежать отсюда точно было некуда. И при необходимости можно было обеспечить какую-то приватность, если она Гонсалесу нужна. Туда завели Саттери и Луис. Николсона же прихватили еще одними наручниками к дереву неподалеку. Джефф привез Гонсалеса примерно через час после того, как мы пришли на поляну. Я уже беспокоиться начал. Даже позвонил ему, но он сказал, что все в порядке, просто опоздали. Так получилось. Сам Гонсалес, трезвый, бритый, одетый в свежее и наглаженное, выглядел как-то совсем непривычно. Я его все последние дни видел другим. Но понял его. Сюда приезжать в таком виде было нельзя. Просто нельзя, и все. Разговоры с ним я оставил Джеффу, но он попросил подойти и меня.
2: «Она здесь?» — спросил.
0: «В бункере», — показал я.
2: «А кто это?»
0: — спросил Гонсалес, увидев привязанного Николсона. «В убийстве он не участвовал, так что с ним мы уже сами разберемся», — ответил я. «Луис и японка в бункере», — повторил на всякий случай. Кики сидел на широком парапете у входа туда, охраняя.
2: «Здесь мобильный сигнал есть?»
0: «Да». Я показал свой телефон.
2: «Хорошо», —
0: сказал Гонсалес, открывая на своем телефоне какое-то приложение.
2: «Можете дать мне свой счет?»
0: — спросил он меня. Я продиктовал счет офшорной компании. «С налогами потом разбираться буду, если буду».
2: «Я переведу деньги прямо сейчас», — сказал Гонсалес. «Потому что вы сделали то, что обещали сделать, и о чем я вас просил. Вы мне ее, их, если точнее, привезли. Я смотрел видео».
0: Я только сейчас обратил внимание, как странно звучит его голос. Сухо, безжизненно, как будто не человек разговаривает, а программа. Он для себя все решил, а заплатив, просто отстраняет нас от участия в дальнейшем. Чтобы не помешали или зачем-то другим, не знаю. Но фактически говорит: деньги получили, теперь в сторону. Все же он был не в себе. Несколько раз ошибался, набирая цифры на маленьком экране, закусывал губу и нервно дергал головой. Правил ошибки, снова набирал. Затем сказал, повернувшись ко мне:
2: Я свое обещаю.

0: не выполнил.
1: Спасибо. Я глянул на Джеффа, тот кивнул в ответ. Понятно, ему перевели раньше, наверное, еще по пути сюда. Что я еще могу сделать для вас? Спросил я.
0: Сейчас уже ничего.
1: Гонсалес смотрел в сторону куда-то, на лес, явно избегая моего взгляда.
0: Дальше я сам.
1: Я просто отступил в сторону, словно открывая ему дорогу к бункеру. Увидев это, Кики спрыгнул с парапета и пошел ко мне, закуривая на ходу. В воздухе запахло дымом. Дарка стоял у машины, равнодушно глядя в нашу сторону. Джефф тоже выглядел каким-то подчеркнуто незаинтересованным в дальнейшем. Просто нарочито. В общем, никто просто не знал, как надо себя вести. Вот и все. У меня было такое ощущение, что мы сейчас там, где точно быть не должны. Гонсалес медленно спустился в бункер, скрывшись из виду. Я заметил, что Николсон как-то очень нервно топчется у дерева. Зря. Пока еще не его очередь. Я ожидал долгого разговора, но все закончилось очень быстро. Не прошло и пару минут, как из бункера донеслись частые выстрелы. Много выстрелов. На весь магазин. Заорали, сорвавшись с деревьев птицы, джунгли откликнулись криком и визгом. Я даже вскинул арку, наведя ее на вход, потому что мне представилось, как Гонсалес обнимает дочь, она выхватывает у него пистолет и высаживает в отца весь магазин. Но ошибся. Гонсалес поднялся по лестнице, даже не обратив внимания на направленный на него ствол, и пошел к машине. Остановившись возле меня, он сказал:
0: «Спасибо. Я сделал то, что должен был сделать давно».
1: «Я понимаю». «Я и вправду понимаю. Тут я не соврал. Что тут не понять? Другое дело, что поставить себя на его место просто не могу. И не хочу».
0: «Я...»
1: Он выглядел просто растерянным, не больше.
0: «Что-то должен с этим сделать?»
1: Он показал стволом своего двухцветного пистолета на спуск в бункер.
2: «Мы сами все сделаем», — подошел Джефф. «Я вас отвезу к машине. Пойдемте».
1: Гонсалес ничего не ответил и просто пошел к машине, каким-то странным, неловким, деревянным шагом. Дарка открыл перед ним дверь, чего обычно никогда не делал. Джефф вытащил из багажника лопату, отдал ее мне, затем Соренто развернулась и исчезла на узкой грязной просеке в зарослях. А вскоре и звук мотора затих, увязнув в плотной зеленой листве и забитой птичьими криками. «Бобби!» — окликнул я Николсона, демонстрируя ему лопату. «Для тебя есть работа! И ты заметил, что ты живой! Копай хорошо, и я отведу тебя обратно!»
3: «А как насчет остальных обещаний?»
1: «Я пока не закончил с твоими друзьями, но я ничего не забыл, не сомневайся!» «Главное, чтобы для троих достаточную выкопал. А забросать нам нетрудно будет, справимся. Не забыть потом в глоке ствол и прочее на легальное сменить. Но позже, когда со всеми остальными закончим». Кики вопросительно посмотрел на меня и показал незаметно пальцем на себя, потом на меня. Я ткнул в себя. «Я начал, за все отвечаю, я все сам и сделаю». Посмотрел в спину идущему впереди Николсону и подумал, что сделаю даже с радостью. Зажился он.

Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чей есть жив? То есть кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, о, ной, но врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела. Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсирует Днестровский лиман и наносит стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистру Маре, великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записка беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было...

0: думать, как жить. И по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили, документы там, свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу, песни поют, «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют, «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плач, Россия, плач», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу. «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и о слепых я не забыл». Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел. И про слепых я тоже не забыл. Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мандруца шведя, боу каруца отражя мандруцан яканка». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
0: Красавица, бык тащил под воду, красавица пела в подводе. Или тренировался: «Нина, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблонь дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествую пуста, я слеп, благовествую пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
0: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
0: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Флуэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
0: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94 года вернулся домой?
0: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли, как-то там проезжал поезд мимо Бенде. А что делать? И у меня за плечами был баян в таком чехле, такой рюкзак хороший. И что делать? Открыли как-то дверь, жена меня толкнула. Я как на парашюте прыгнул с поезда. Так Бог меня понес, что я даже не поцарапался, и она тоже прыгнула.
1: С поезда на ходу?
0: Да.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде. Это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова, по правилу, и систематически занимался, и почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить поле, аккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть поле аккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать Преста. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавнее сочинение.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция

Вдохновленный успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группой «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are The Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале «Мидем» в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо, несомненно, талантливых парней создали рок-группу Queen и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
2: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
3: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Запечатленная». У микрофона Надежда Киселева. Прозвучала песня Модеста Табачникова «Ленинградские мосты». Ее исполнил ансамбль эстрадной песни из города Санкт-Петербурга. Руководит этим ансамблем мой гость, музыкант Владимир Николаевич Сапогов, который сегодня делится с нами

0: Владимир Николаевич, давайте, как это там у Заволокина, помните? Давайте от мамы, давайте от печки, вот так.
1: Ну да, где она, эта печка? У нас теперь все убрали, все печки.
0: Но вы же, когда родились, у вас была печка?
1: Была, в Любани.
0: Замечательно, Любань.
1: Радищев сразу. Ну, наверное, там на кирпичном заводе была какая-нибудь печка, где мама жила, это я не помню. Но, скорее всего, если я не замерз и дожил до 76, то, наверное, все-таки была печка.
0: А вы там долго жили?
1: Нет, до войны только. Я в 40-м, а война скоро и началась. Нам предложили быстренько-быстренько сматываться, у кого есть куда. А у меня было, дедушка с бабушкой жили в Калининской области, в деревне. Она далеко была от всех этих железных дорог, поэтому там как таковой войны не было. Ну, жили там, как все, чего-то не хватало всегда. Но все-таки деревни, огороды были, так что жить, в общем, как-то можно было. А мне-то ребенку что там было, много надо, что ли?
0: А Любань тоже к Калининской области относится?
1: Нет, это сейчас это Ленинградская, а тогда это была Новгородская область. Это всего час езды от Питера, да.
0: Кроме вас в семье дети были?
1: Нет, мама никого больше не было, я один.
0: Самый дорогой, любимый, единственный ребенок.
1: Ну, может быть, она так и считала, но во всяком случае она для меня ничего не жалела, старалась, так что я это ценю, конечно.
0: Вы из этой деревни уже в школу?
1: Прямо в школу, да. Какой-то умный человек посоветовал, вот в Ленинграде, говорит, есть такая у них специальная школа. И мать моя поехала туда, ей удалось меня с трудом устроить в школу, потому что школа уже была переполнена, а это было уже не начало года, а ближе к зимним каникулам. Брать никого не хотели, и меня тоже, стараниями мамы родной моей все-таки меня взяли. И можно сказать, я этот год даже не столько учился, сколько привыкал. Там и оркестры разные, и духовой был, и оркестр народных инструментов, и баянисты, рояль.
0: Прежде всего, вы попали не в школу, а в музыкальную стихию.
1: Скорее всего, так оно и было.
0: Музыкой самого раннего детства интересовались или как?
1: Наверное, да, потому что в деревне у нас большого разнообразия не было, но балалайка, гармошка были. И моя мама немножко на балалайке играла, там всякие такие народные погремушки разные. А потом мне мать рассказывала, да мне даже кажется, что я это и сам немножко помню. Может быть, я уже и придумываю, но она-то точно подтвердила, что бабушка меня застала за таким занятием, что я собрал у нее все пустые ведра, поставил их вверх дном, пробовал на звук, какой из них как звучит, и потом что-то из них пытался там постучать. А она все стояла сзади меня и наблюдала. Ей было любопытно. Ну, мне, может быть, тоже.
0: Это был ваш первый оркестр?
1: Не оркестр, но... пробы. Римский-Корсаков, говорят, домой притаскивал все инструменты оркестра, и он всем соседям там уже надоел своей музыкой, то флейтой, то тубой пробовал, то одно, то другое. У меня таких флейт не было, но ведра-то, они тоже разные, оказывается. А гармошки, вот интересно, вот сейчас говорят, что, например, какие-то там саратовские переборы, какие-нибудь еще северные наигрыши, псковские. А у нас в одной деревне несколько гармонистов, и все играют совершенно по-разному. Я просто слушаю и думаю, это я уже когда был, наверное, в классе там в 4-м, 5-м, когда я уже в деревню ездил. А на кого ориентируются так? Все-таки какая главная музыка-то в этой деревне есть или нет? И я тогда выучил всех их. И когда я начинаю играть, мой сосед говорит, Иван, так это твоя музыка, это твоя гармонь. И вот всех гармоний. Ивана там, Борьки Бахмитского, там еще у нас были ребята всякие. Вот я до сих пор не знаю, есть музыка какая-то особенная, калининская, тверская теперь. Что?
0: Ну, может быть, все из разных мест, когда-то в разных местах жили?
1: Не знаю, но все называется-то одинаково. Пляшем солому, есть такая пляска, солома. Но играют все по-разному, абсолютно разные соломы у каждого.
0: Ну, вы потом освоились и сразу начали на чем-то учиться играть в школе или как?
1: Я играл-то там много на чем. В духовом оркестре на трубе играл, мне нравилась труба.
0: А вы так рано начали на ней играть? Нельзя рано?
1: Ну, нет, там же у нас был руководитель, который знал, чего надо, чтобы не перенапрягать ребенка. Вот хуже всего было с роялем, потому что на рояле нужно было по нотам играть, а... я больше привык играть на слух тогда, в детстве еще. Но нотную грамоту мы изучали. А вот играть по нотам, ну, практически, как сопоставить четверти с половинными и с какими-то еще там просчитать надо, это для меня было большой проблемой. Я только этому научился в 7-м классе с помощью такого же ученика, как сам. Вот он умел, Он мне объяснил. А педагоги почему-то этого объяснить не могли. И самое интересное, что я научился не читать по нотам, а сначала записывать сыгранное. С другого конца пошла у меня эта практика. Вот я играю, я научился как просчитать, чтобы записать то, что я играю. А вот на рояле этого не получалось. Там у нас был строгий человек, Всеволод Васильевич, с ним шутки такие плохи. Он прямо по нотам. Что здесь написано? Я ему читаю что-нибудь. А как ты играешь? А черт тебя знает, как я играю. Как хочу, так и играю. Кто мне запретит? Ну, пришлось в училище наверстывать. Что же делать?
2: Всю музыкальную работу направлял и курировал наш учитель пения Александр Сергеевич Соболев. Он же вел школьный хор и некоторое время даже оркестр народных инструментов. На уроках пения он знакомил нас с популярной классической музыкой. В частности, много играл пьесы из детского альбома Чайковского. Сам много пел. Он организовал школьный радиоузел. Так что, прогуливаясь по коридору, такая привычка у нас была прогуливаться по коридору, а он был длинный, 49 метров, мы могли слушать тихую классическую музыку по школьному радио. Это была новинка тогда. К нам часто приезжала передвижная студия звукозаписи из дома радио на улице Ракова. Выглядела она так. Автобус с аппаратурой стоял во дворе школы. В окно второго этажа в зал подавали микрофонный кабель, и прямо оттуда производилась запись. Это были, как правило, старшеклассники. Нинель Борисовна Поперная, Олег Романович Альбрандт, Владимир Сергеев, Лев Иванович Шаров. Но иногда и младшие школьники. Вот Галя Комарова, в частности, играла, как сейчас помню, куклу Делиба из балета «Капелия». А потом эти записи звучали по городскому радио.

0: Это 64-й год, это была запись на радио. Первая наша запись на радио. Там серия передач была в часы досуга. И вот одна из таких передач была нам посвящена. Это был квартет школьников. Они еще учились тогда. А в Дом культуры уже существовал мой коллектив.
1: В школе имелись две действующие физгармонии. Я уверен, что многие даже не знают, что это такое. А это клавишный духовой язычковый инструмент с тембрами и мехами наподобие аккордеона, но меха приводятся в движение ножными педалями. Таким образом, общий вид ее выглядит так. Горизонтальная фортепианная клавиатура и ножные педали. Очень хорошо звучат на таком инструменте органные произведения, но не только. Я помню, как школьный хор в сопровождении вот такой физгармонии исполнял сочинение Далуханяна о Сталине. Ну, об идеологической стороне я уже говорить не буду, это было необходимо тогда.
2: А фрагмент был примерно такой –

0: Конечно, нужно сделать скидку на то, что это рояль, потому что на физгармонии звучало иначе, более фундаментально, что ли. Ну и вообще, этого сочинения я больше никогда не слышал. Даже удивительно, почему этот кусок мне так запомнился.
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
2: Тем, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях музыкант из города Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Сапогов.
3: Вы играли в школе?
4: Ну да, и баян тоже был мой инструмент. Мы выиграли 1000 рублей по какой-то там облигации, и мать пошла и купила мне за 700 рублей Ленинград. Баян такой был в нашей ленинградской фабрике «Красный партизан». Как я теперь понимаю, это барахло, но других не было в магазинах.
3: Уже оркестр в школе был всякий, тоже ансамбли были, да? Вы везде участвовали?
4: В оркестре в духовом я играл, конечно. Нас уже знали в соседние школы, а тогда было раздельное обучение. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Такие школы были. Вы, наверное, и не застали такого.
3: Только читала про это.
4: И вот, нас говорит, сегодня играем торжественный вечер в школе девочек. Ну и кого награждают? Тушь там, гимн, какие-то марши. В общем, обычная, стандартная такая вот обиходная музыка, духовая, она звучала. А я еще никогда не слышал, из деревни приехал, вдруг как что-то такое грянет.

0: Больше ли мне нравилась сама анатомия или Валентина Петровна, которая преподавала?
1: Молодая учительница, да?
0: Да, из-за нее у меня даже переэкзаменовка была. Но я готов ей это простить, так и быть.
1: А почему это она с вами так поступила?
0: Она пришла к нам в последней четвертой четверти. У меня всегда было все хорошо, пятерки. А тут пришла девушка какая-то молодая, и что-то у меня плохо получалось. Я ей стеснялся, наверное. И она мне поставила двойку в последней четверти. И из-за этого пришлось переэкзаменовку. Ну, я успешно преодолел это дело.
1: А что же вы литературу, гуманитарные все вот эти истории не любили, что ли? Совсем?
0: С историей у нас была проблема. В то время, когда я учился, с пятого класса начиная, и там еще, по-моему, пару лет, преподавала тетя, которая, ну, как историк, я теперь понимаю, была никакой. Поэтому интереса к истории у меня, к сожалению, это я потом уже стал по-другому относиться к истории. А тогда мне казалось, что это просто какие-то рассказы, и не забыть бы какую-нибудь дату приткнуть к этому. Она единственная, чем она хороший рассказчик. Она умела книги пересказывать своими словами, но так, как будто она ее читает. И даже почти актерски. Но следующий за ней зато был Анатолий Федорович, будь здоров. Он у нас историю, конституцию вел. Тогда еще был такой предмет, конституция.
1: Отдельно, да, ее преподавали?
0: Да, отдельно.
1: Чтобы вы ее как таблицу умножения знали?
0: Мы все равно ее, конечно, не знали. Но вроде предполагалось, должны знать.
1: Ну и так вы в школе, значит, росли, расцветали, совершенствовались.
0: Ну, я не то чтобы уж так рос, особенно расцветал там. А что я расцветал?
1: Ну, как взрослели.
0: Мы занимались тем, чем нам нравилось. Одноклассники. У нас такая образовалась компашка. Мы что-то играли. Как будто даже и что-то получалось. Теперь я понимаю, что там много наивного, конечно. Ну, тогда это было вроде ничего. И да еще и по нашим возможностям, так и вполне ничего.
1: Внутри вашего класса было так много людей музыкальных?
0: Да, это наши одноклассники. Был только еще один такой мальчик, Володя Козлов, он сейчас у меня в Гатчине, мы с ним вместе играем, он меня аккомпанирует, да, мы, в общем, вместе аккомпанируем, но я считаю его главным концертмейстером. Он был меня на 3 года младше, пел в нашем ансамбле, он был у нас первым голосом, еще был в пионерском галстучке.
1: Ах ты, это у него такой был дискант замечательный.
0: Да.
1: Ну, а на чем вы играли? Какие у вас инструменты это были в вашем ансамбле?
0: Я, например, стал учиться на гитаре, к сожалению. В магазине тогда, кроме семиструнных гитар, других не продавалось. Считалось, что гитара семиструнная – это русская гитара. И вот она должна быть в продаже. А все остальное – это еще дефицит такой. Ну, на семиструнные. А особенно после Ив Монтана, когда приехал Ив Монтана, я услышал, как там на гитаре играет его музыкант. Ну, это я просто завелся, думаю, надо, наверное, на гитаре играть. Да, конечно, это было все наивно, но, в общем, гитара у нас присутствовала. Гитара, фортепиано, самодельные ударные там какие-то мы придумали, из духовых барабанов скомбинировали. Баян, труба, у нас был трубач Шура Гамолин, он уже умер, царство небесное, днепропетровский паренек такой был. Ну, позже появился контрабас, балалайка. Вот и все инструменты наши.
2: В середине 50-х в школьной жизни немаловажное значение имели танцы по субботним и воскресным вечерам. Это была инициатива старшеклассников. Вот с танцев-то, собственно, все и началось. Ребята приносили свои пластинки, новинки иногда, обменивались пластинками, обменивались мнениями. Часто это была музыка, которая не поощрялась педагогами, а была и такая, которая была просто запрещена. Тогда времена были такие. Но мы, тем не менее, эту музыку слушали с удовольствием, и не только на танцах, но и в классе, и даже на катке. А он находился в школьном саду, тут же под окнами с северной стороны. Слушали, и однажды захотелось поиграть нечто похожее. Не буду рассказывать, чего это нам стоило, как нам помогали все мастерские, и щеточные, и столярные, и слесарные, изготовить ударные инструменты. Ведь наша промышленность тогда ничего этого не производила. Тем не менее, мы что-то изготовили и даже как-то играли. Конечно, записи тех лет не могло сохраниться, да их и не было. Но к 20-летию оркестра «Спектр 62» Дома культуры имени Шулгунова мы сделали что-то вроде слайд-фильма, где постарались, возможно, точнее воспроизвести звучание и атмосферу того времени. Слайды, конечно, не сохранились, а вот звуковая составляющая у нас уцелела.

школьном ансамбле тогда играли Володя Григорьев, Володя Козлов, Саша Оганесян, Саша Гамолин, Валера Пескун. На гитаре я что-то там тоже играл. И вот все мы пели. И Геля Иванова была у нас только певицей, вокалисткой. В нашей реконструкции участвует Евгений Дорошин, Олег Иванкович, Анатолий Винс, Анатолий Торопа, Юра Соколов и Мила Петрова.

Школа-интернат для слепых детей на улице профессора Попова. Вторая половина 50-х годов. Восьмиклассники впервые пробуют играть эстрадную музыку. Вот более чем скромный реквизит ансамбля. На крышке фортепиано вы видите подготовленный к репетиции баян, труба, гитара. Чуть позже появился контрабас-балалайка. Но вершина фантазии школьников ударные. А швабра? Этот инструмент не является обязательным в ансамбле. Но на репетиции, как видите, находилось применение и ему. Впервые ансамбль играл на традиционном вечере отдыха, посвященном годовщине ВЛКСМ. Компетентное жюри из педагогов и учащихся распределяло места среди классов.

Этот рефрен стал роковым для музыкантов. Мнение жюри было суровым. Ансамбль внес в серьезный концерт балаганную струю. Публика расходилась с ресторанным настроением.

0: Приблизительно в том же составе, на летних каникулах, ребята продолжали свои занятия в Доме просвещения на улице Стрельнинской. Их усилия были замечены. В 1962 году выпускнику Курского музыкального училища Владимиру Сапогову администрация Дома просвещения предложила работу руководителя эстрадного оркестра при клубе.
1: А руководили вы?
2: Да, наверное. Я не называл это руководил, но как-то все доверяли мне. И я понял, что раз мне доверяют, значит, наверное, я могу делать так, как мне этого хотелось. Ну, а больше вроде там особенно и взять-то на себя эту ношу было некому. Все остальные с удовольствием подчинялись. Вот на рояле у меня играл Володя Григорьев. Он впоследствии меня в оркестре уже на саксофоне и кларнете играл. И потом он уже и настройщиком был, фортепианным профессиональным. А в школе вот он играл на рояле, просто тоже так же посещал кружок фортепиано. Ну, я просто видел, что он играет лучше меня, значит, надо ему это и оставить, а себе что-нибудь другое.
1: Давайте послушаем, как играл на саксофоне Владимир Григорьев. Уже будучи взрослым, конечно, звучит пьеса «Одиночество».

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Ну, а потом дальше музыке учились все?
2: Нет, нет, нет, все пошли кто куда. Это я один, меня совратил мой человек. Он меня на пару классов старше был. Он поступил в Курск, потом мне писал письма, говорит, здесь так здорово, тут и дисциплина свободнее, тут и музыкантов много. И я решил так, что ладно, 9 классов закончу, остальное потом. Ну, я, честно говоря, немножко потом об этом даже где-то, не то что сожалел, но так меня это иногда беспокоило. Думаю, что-то мои все одноклассники закончили, как полагается, 10-летку, а я ушел раньше, не имею представления ни о химии. Ну, о химии я начинал ее, но потом, слава богу, закончил и даже обрадовался этому. А может быть, зря, может, надо было ее как-то продолжить. И также астрономию, там дарвинизм. Та же Валентина Петровна потом говорит, а что, у вас дарвинизма нету? Нет, говорю, Валентина Петровна, нет. Ай-яй-яй, вот она сожалела.
1: Что вам в училище это не преподают, да?
2: Да-да-да.
1: Но, тем не менее, вот ветер свободы вас повлек, позвал.
2: Там, конечно, хорошо было. Это вот потом уже, вот последние полгода, вдруг появилась какая-то должность воспитателя. У нас не было до этого никаких воспитателей.
1: То есть вы были предоставлены полностью сами себе?
2: Полностью. Отучился, и там дальше ты что хочешь, и куда угодно, на все четыре. Все тебе дозволено. Не хочешь заниматься, значит, будешь тащиться в хвосте или вообще отчислят. Такого не было при мне ни разу. А последние годы Виктор Андреевич у нас такой там воспитатель был. Ну, правда, его функция сводилась в основном к тому, что он нам читал книги. Но потом, уже когда я вышел, говорят, что воспитатель, нагрузка у него была гораздо серьезнее, не только книжечки читать, а там и следить, и караулить. Какую-то он нес ответственность за студентов.
1: Ну, а вообще, вот как к быту, вот в школе вас приобщали и в училище, как вы говорите, никто вас уже ничему не учил, как к жизни-то готовились?
2: Ну, как в всяком интернате. Училище – это был такой же интернат. С едой все было как в школе. Обед, завтрак, ужин обеспечен. Чайку сделать там с бутербродом – это, пожалуйста, мы без науки сделаем. В праздник сбегать в магазин за бутылкой – тоже не надо воспитателям для этого никаких усилий прилагать. Порти погладить себя, если надо куда-то пойти.
1: Ну, конечно, чтобы внешний вид-то был у вас пристойный, приличный.
2: Да, да, старались. А еще вот даже потому, что мы же не только учились. Я говорю, мы, я о себе говорю в данном случае. Мы там подрабатывали с однокурсником, Геной Кузьменко. Он нашел приработок на кирпичном заводе, самодеятельность, хор. Девочки там пели. Ну, так туда же не поедешь, в чем попало. Надо все-таки прибарахлиться маленько, так хоть худо-бедно. Значит, надо было как-то за собой немножко присматривать. Я бы не сказал, что это было так уж обременительно. А больше ничего, остальное мы народ не требовательный.
1: Вы учились по классу баяна?
2: В наше время другого ничего не было, только баян был. Это вот сейчас оно разрослось, играй на чем угодно и учись. А когда я закончил училище и меня взяли на работу, Дом культуры.
1: У вас было какое-то направление, или вы просто пришли? Вот как вы трудоустраивались?
2: Обычно это делается так. Люди выясняют, где есть музыкальные школы, или если не школа, то хотя бы где кто требуется.
1: Ну, то есть уже перед тем, как училище закончить, вы уже зондируете.
2: Да, у меня-то это было вообще проще, потому что я каждый раз летом возвращался к себе на каникулы, опять в свою компанию, и Дом культуры нам всегда разрешал там что-то поиграть. Летом мы себя там неплохо зарекомендовали. И директор просто предложил мне, даже еще до окончания училища, говорит, не хочешь? Я говорю, ну, если вас это устраивает, то присылайте вызов, тогда, конечно, приеду. А люди чаще всего выясняли и потом посылали сами письма с просьбой, нельзя ли устроиться, не требуется ли музыкант. И им, если нужен, то им высылали вот такой вызов тоже. И люди устраивались таким образом. Конечно, не всем и такое выпадало, но потом остальные уже устраивались по ходу дела.
1: А теперь поностальгируем вместе с выпускниками Курского музыкального училища. Правда, нынче оно стало называться колледжем, но это не важно.

0: объявили конкурс на лучшую песню об училище и сделать ее гимном.
1: Училище объявили, да?
0: Да. Ну, я, конечно, не рассчитывал, чтобы это было гимном. Мне и не хотелось. Я хотел, чтобы это была такая песня. Вот собираются друзья и так спеть что-нибудь.
1: Ну, такая лирическая, как воспоминание.
0: Конечно, а стихи написала Олег Люби.
1: И вы написали музыку. И сами ее исполнили.
0: Да, а кого же я буду просить? Вообще не люблю напрягать людей по своим делам каким-то. Что, может быть, им она не нравится, а я вот заставляю петь.
1: Ну и ваша песня победила?
0: Нет. Первая песня признали халявщинскую песню Ивана Ивановича. Кстати, на эти же стихи, только он там что-то еще добавил от себя немножко. Ну, я говорю, я же на гимн и не претендовал.
1: А это в каком году было?
0: Где-то в начале 90-х.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из города Санкт-Петербурга. Вы в каком году пришли уже в Дом культуры?
0: В 62-м. Он тогда еще назывался Дом просвета. Домом культуры он стал в 67-м, когда новое здание построили. Большое такое, четырехэтажное здание. А там, где я начинал работать, это был Дом просвещения.
1: И у вас единственная запись в трудовой книжке?
0: Да, больше не было. Вот она одна единственная. Правда.
1: Весь ваш коллектив, это основа была ваши одноклассники.
0: Когда я поступил на работу, там, конечно, уже пошли всякие перетрубации. Там и мои одноклассники были, и просто школьники, которые еще учились. А тогда разрешалось им из школы приходить на наши занятия. Вот это было очень здорово. У меня фактически пол оркестра были новички. В течение 10 лет много произошло всяких изменений. Состав не сразу определился. И мы и так играли, и так, и всяких разных стилях. И большой оркестр у меня был, биг-бенд, который просуществовал полтора года и развалился, потому что его удержать невозможно. 17 человек музыкантов живут все в разных местах. Ну, конечно, всегда на репетиции кого-то не хватает. Невозможно собрать все 17 человек 3 раза в неделю. Это сумасшествие, конечно. Поэтому я уже довольствовался тем, что хотя бы они к концерту все подгребут, и то спасибо. А так уж на репетиции сегодня одни, завтра другие. Потом еще раз перемешаются каким-то образом. Ну, в общем, интересно было. Чего только там не понасмотришься.
1: А чего это вы там понасмотрелись?
0: Ну, вот ты что, там такие любопытные ребята были. Они же со своими причудами. Надо к каждому как-то привыкнуть. Надо делать скидки на их всякие фокусы. В общем, это все чистая психология. Но я и сам-то еще был тоже неопытный человек. Это потом уже, после института, у нас даже предмет специальной психологии был, и нас очень на это ориентировали.
1: А в каком году вы в институт поступили?
0: В 72-м я поступил.
1: И это был какой институт?
0: Институт культуры Крупской. Я бы мог поступить, конечно, и раньше, но там ничего такого для меня интересного не было. Там отделение народных инструментов, хоры там народные. Ну, в общем, это все не то. А баяном мне уже как-то заниматься больше не хотелось. И вдруг, слышу, эстрадное отделение открывается. Я думаю, вот тут надо приложить старания и как-то туда влезть. С первого раза не получилось. Они боялись брать слепого, а потом все-таки я втиснулся.
1: Но они вас к экзаменам допустили?
0: Второй раз допустили. А первый раз, когда я пришел на консультацию, они меня стали отговаривать. Вам бы лучше пойти в консерваторию, там есть специальное отделение. Я говорю, да там нет эстрадного отделения, мне не хочется заниматься тем, чем не хочется. Но говорят, у нас ведь тоже эстрадное отделение, пока только дневное, а вы хотите на вечернее или на заочное. Даже я потом поступил на заочное все-таки. А вот когда появилось заочное отделение на следующий год, ну, тут все, думаю, нет, шабаш, тут я не сдаюсь. А главное, первый раз я еще их чем, можно сказать, расположил к себе. Это когда меня не взяли, ну, не разрешили мне как бы сдавать первый раз. Но мне разрешили посещать дневные занятия.
1: Были таким вольным слушателем?
0: Вольным слушателем. Я когда хотел, тогда приходил, но я почти всегда приходил. И я целый год ходил, слушал, чем они там занимаются, посещал их оркестровые занятия. Мне было интересно все послушать, посмотреть. Там был Олег Хромушин тогда, оркестровый босс такой.
1: Фамилия известная, в общем-то?
0: Да, вот я думаю, что его кто-нибудь может и слышал. Он, конечно, ленинградский, но мало ли, Питер тогда где-то в России там мелькал. Когда я уже пошел поступать второй раз, и мне тоже пытались помешать, то я пришел к заведующему отделения, объяснил ему, что вот я целый год ходил, слушал, я пришел к заключению, что мне это вот как раз подходит, но теперь мне мешает. И Юрий Борисович Богданов пошел вместе со мной и за меня сказал слово. Это сыграло свою роль, конечно. Мне-то важно было, чтобы меня до экзамена допустили. Я говорю, мне не надо никаких скидок, мы будем сдавать, как все.
3: В общем, вы их дожали.
0: Уговорил.
3: Сдавали там же 4 экзамена?
0: Нет, там был музыкальный. Я даже не знал, что это экзамен. Я думал, что я просто разговариваю с ними. А это что у вас в руках за футляр? Я говорю, саксофон. А что, вы играете? Я говорю, я с репетицией. А ну-ка поиграйте. Я им на саксофоне потом на рояле поиграл. Я-то думал, что это у нас просто знакомство идет. А мне зачли это как экзамен. В общем, они со мной познакомились и решили, что это нам подходит.
1: А сейчас я хочу предложить вашему вниманию мелодию Джорджа Гершвина «Человек, которого я люблю». Исполнит ее два друга: Владимир Сапогов, фортепиано, и Александр Гамолин, которого Владимир Николаевич здесь упоминал. Александр играет на трубе.

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Вы благополучно закончили институт. С народом вы как там общались нормально? Вам помогали?
2: Да, и главное, помогали, потому что они видели, что от меня тоже какую-то помощь можно получить. Особенно вот где-нибудь там на сольфеджио, скажем. Значит, был смешной случай. Наш педагог Полянский сыграл 3 раза номер, который мы должны записать, и вышел по каким-то своим делам. Значит, все пишут. А у меня сосед Аркадий, очень хороший парень. Ну, и я ему, конечно, продиктовал. Он сам в музыкальном отношении, не бог ведь какой. Потом он приходит, играет еще раз. И я говорю: Аркадий, вот тут ошибочку исправь. Он исправил, а все уже успели у Аркадия переписать. И у них вся одна и та же ошибка, а у нас нет.
1: У вас девчонок, наверное, мало было в группе?
2: Да, девчонок поменьше.
1: Вы закончили институт, и, собственно...
2: И, собственно, ничего не изменилось. Как работал, так и работал. Я, собственно, на это и рассчитывал. У нас некоторые тут думали, что Сапогов, наверное, в администраторы хочет выбиться. Вот закончит, получит высшие на место директора. А мне это директорство, ну, вот так вот не надо. Это совершенно не мое.
1: Ну, как вы уже сказали, вот и психология у вас была. То есть вы не просто для диплома учились?
2: Нет, интересно было самому, конечно, интересно. Да и тем более там такие вещи, которые... Где я еще могу подчеркнуть?
1: Ну, вот вы дипломированный специалист.
2: Да, и в этом уже 77-м году нам присвоили звание народного коллектива, оркестра моему. А надо было даже для диплома показать какую-то свою работу. А я говорю: какую я вам могу показать работу? Приходите на мой концерт. У меня, говорю, будет как раз вот звание народного. И наш руководитель пришел на мой концерт. На него это такое произвело впечатление, что вот, говорят, избыток положительных эмоций тоже может привести к плохому результату. С ним случился то ли инсульт, то ли что-то такое. Его увезли потом, а через месяц он и умер.
1: Вы считаете, что это был действительно стресс для него?
2: Наверное, потому что это был очень сильный и удачный такой концерт. Он, наверное, ожидал, что он придет к слепым, там что-нибудь поиграет, а тут видит, вроде такое впечатление на него произвело неожиданное, что вот, как говорится, лучше бы он не приходил.
1: Может быть, он был какой-то больной. Он уже был не молодой человек?
2: Конечно, не молодой. Но это же не значит, что надо после концерта удариться в инсульт.
1: Записи тех лет у вас есть?
2: Немножко есть. Но такие записи я их, может быть, и берегу отчасти. Но не для того, чтобы как-то тиражировать. Я их слушаю так с некоторой натяжкой. Допустим, вот мне хотелось вспомнить какую-то вещицу. Я уже давно ее не слышал. В другом исполнении у меня ее нет, но хотя бы такое. Вот нашел, сыграл, вспомнил. Могу чего-то там теперь поправить, изменить. Есть от чего оттолкнуться.

0: Вот так звучит «Танец маленьких лебедей» из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в исполнении оркестра «Спектр-62» под руководством Владимира Николаевича Сапогова.
1: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
2: Потом пошли уже смотры всякие. Геленджик пошел. Вот Геленджик, это у нас стала постоянная ежегодная работа. Первые два раза ездили за свой счет. Наша администрация, потому что считала расточительством посылать нас. Потом, когда они узнали, что всех посылают за счет правления, и ростовчан, тогда еще Краснодар был оркестр какое-то время, Москва даже была несколько раз. Ну, Свердловск и прочие, там, Батайск. Вот всех их посылало управление, а наши что-то скромничали.
3: Там даже, по-моему, какая-то у них была очередность.
2: Да, один раз мы ездили где-то август и сентябрь. Но это один единственный случай. А так, в основном-то мы старались укладываться в летний месяц. Но там и очередь какая-то была. Я сейчас уже даже не могу вспомнить. В основном-то у нас был июль, август. Июль даже слишком жаркий. Почему-то ростовчане любили больше в июле, а мы старались там где-то попозже немножко.
3: Им, наверное, проще.
2: Да, им вообще просто в автобусе 12 часов, и они уже приехали. А у нас целая проблема. Это надо билеты брать заранее. О.
3: И все это вот везли с собой, тьму всяких вещей.
2: Ой, столько барахла, страшное дело. Два купе занято аппаратурой. В остальных купе размещаются ребята. Первое время даже мы не купе, а мы аппаратуру помещали просто в тамбуре. Так проводники ругались. Им мешает это, конечно. Они один тамбур никогда не открывали, потому что там аппаратура стоит.
3: А последний раз когда ездили в Геленджик?
2: Последний раз 93-й год был. И мы уже ездили без трубача. Мы лишились трубача к этому времени.
0: Наверное, многим нашим слушателям довелось отдыхать в городе Геленджике, в гостеприимном санатории «Солнечный берег». И, конечно, с этим отдыхом у теплого Черного моря связаны самые приятные воспоминания. Освежить их поможет геленджикское танго, музыку и слова которого написал ленинградский автор Валентин Лето. Поет солист оркестра «Спектр-62» Анатолий Торопа.

Дорогие друзья, знакомство с воспоминаниями Владимира Николаевича Сапогова, музыканта из Санкт-Петербурга, мы продолжим в следующем выпуске программы «Запечатленные». В передаче были использованы записи из его архива. Беседу вела Надежда Киселева, передачу подготовила к эфиру Зоя Шишкова.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Надежда Киселева. Сегодня вы услышите вторую часть беседы с Владимиром Николаевичем Сапоговым, музыкантом из города Санкт-Петербурга.
1: Оркестр еще немножко поиграл. До 97-го, наверное, года мы все-таки ожидали, что, может, трубач найдется. Но не так легко, оказывается, было найти в это время трубача. Уже все хотели играть на гитарах. А на трубе что-то любителей не находилось.
2: У вас все незрячие были музыканты или зрячие тоже были?
1: Нет, зрячих совсем не было, но были так, кто видит что-то.
2: Ну а вот спектр 62, это вы сразу так себя назвали?
1: Конечно, нет. Вот в том-то и дело, что это родилось где-то уже в 80-е годы. Я еще раньше говорил, что если бы детям давали имя не с рождения, а, скажем, лет 20 спустя, то, наверное, его бы назвали по-другому как-нибудь. В зависимости от того, каким он вырос, что он собой представляет, тогда и имя. Вот мы решили в 80-м году, допустим, решили, что мы по преимуществу играем, ну что у нас, там джазовая музыка была, вот такая вот какая-то специфическая эстрада еще. Откуда она идет? Оттуда, 60-х, ну, значит, вот.
2: То есть спектр, потому что разножанровые у вас.
1: Да, а 62, потому что это время начала. Но еще как бы даже и не коллектива.
2: Это ваше личное, да?
1: Ну да, как бы так. Там у нас каких только названий не предлагали, всяких разных. Трубач говорит, давайте назовемся «Ребята с пряжки». А пряжка — это у нас река, где сумасшедший дом.
2: Где канатчик удачи, где пряжка. А сегодня как вы называетесь?
1: А сегодня мы называемся просто ансамбль эстрадной песни. Именно эстрадные я почему подчеркиваю эстрадные, потому что то, что сейчас поют, это вот такой эстрадой в классическом понимании назвать трудно. Там скорее какая-то попса, какая-то блатняк, это русский шансон. Это все уже к эстраде имеет отношение такое побочное. А эстрада классическая, ну вот это та самая эстрада, когда еще Любяковский оркестр играл, когда еще какое-то время Горонян звучал после Любяковского. Как раз эти времена были, когда наша сцена сдавалась в аренду клубу «Меридиан». У нас такой клуб авторской песни. Он недалеко от нашего Дома культуры. Наверное, любили нашу сцену. Тогда ведь все было бесплатно, только договориться надо было. На нашей сцене кого только не было. И Городницкий, кстати, я его недавно слышал. Мне так его стихи нравятся, он молодец. Розенбаум начинал с нашей сцены. Он еще учился, а уже свои капустники проводил на нашей сцене. Ну, не он, а вообще вся эта их студенческая гвардия. Ну, в общем, хорошие времена были. Как-то так было очень весело, интересно.
3: Я с авторской песней впервые столкнулся в 62-м году. Как-то приятель спрашивает, а Куджаву слышал? Нет, говорю, а кто это такой? Ну, это такой серый мужик, и он передразнил. Еще много километров, паротянок, вы краю ты спал, а ты на. Потом он дал мне послушать нелегальный, или, так сказать, полулегальный концерт Акуджавы. Там была и эта песня, и было много других. В общем, песни мне понравились. Надо сказать, что и приятель мой вскоре поменял свое мнение об Акуджаве. Позже я познакомился и с другими авторами. Кукин, Вихарев, Юрий Висбор. Ну, как сказать, первое впечатление было, что это такие песни туристского толка, как «У костра под гитару». Авторская песня, конечно, глубже и серьезнее, но мне всегда не хватало в ней аранжировки. Казалось бы, и музыка хорошая, несколько аккордов бы вот подправить здесь, только бы на пользу пошло, может быть, инструмент добавить. Но в авторской среде существует на этот счет разные мнения, и одно из них – это то, что авторская песня должна исполняться только под гитару и только голос, и больше ничего другого не надо. Авторская, так сказать, интонация, текст, конечно, в первую очередь, и вот этого достаточно. Есть и другая группа, братья Мещуки, и Ващенко, и Васильев, Сергей Никитин, позже Тимур Шаов. Вот эти ребята очень прилично играют на гитарах, не пренебрегают оркестровкой. И, в общем, как музыканту, я подчеркиваю, именно как музыканту, мне вот эта группа, пожалуй, ближе. Идеально было бы, конечно, совмещать эти обе концепции, но как-то не всегда это удается. Со Светой Ветровой в 90-х меня свел Михаил Коржановский, известный в бардовских кругах коллекционер, благодаря стараниям которого на свет появились пластинки многих авторов-исполнителей, в том числе Александра Галича. Я сам не исполнитель, не сочинитель авторской песни, но оказывал ей посильную помощь аранжировкой. В 92-м мы со Светой записали первую нашу пластинку на фирме «Мелодия» на виниле. Ну, а дальше были диски на разных коммерческих студиях. На тот момент, когда мы познакомились со Светой, я бы ее скорее отнес к первой группе исполнителей, вот тем, для кого достаточно одной гитары. Но я думаю, что мне удалось ее как-то приобщить к аранжировке. Вот есть песня Михаила Светлова, между прочим, и музыка, и текст его. И говорят, что он любил эту песню свою. Песня называется «Квитанция». Света хотела, чтобы это был романс. Я об этом не знал и сделал ее совсем по-другому. У меня получилась танцевальная пьесочка симпатичная, такой легкий фокстротик. Света все-таки хотела романс, а ее спонсору понравился мой вариант. Доставили оба варианта. Мой как инструментальный, а она спела романс. Я ей сделал специальный вариант.

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Вот в этом составе давно вы работаете?
2: Вот в этом это уже не оркестр. Оркестр кончился в 97-м году, он уже, можно сказать, закончился. Мы там еще какие-то были попытки, ну, я бы уже сказал, что это так, просто сводили концы с концами. А вот 2002 года мы уже точно определились. Когда я уже директору сказал, если вы не возражаете, можно попробовать вокальную группу смастерить, а с оркестром больше играть некому. Ну, директор дал добро, говорит, пробуй, мы стали пробовать. И даже вот если взять сегодняшний состав, он уже наполовину обновился. С 2002 года, пока мы дошли до этого времени.
1: Ну, в общем-то, за 14 лет, за 15, конечно, можно уже.
2: Да, там остались, конечно, и те крепкие ребята, которые с самого начала были, но уже многих нет. А кое-кого нет и вообще.
1: Ну, а кто вот самый старожилый у вас?
2: Эдик Клюшин, Оксана... Бывший Оганесян – это дочка моего бывшего контрабасиста Шура Оганесяна, который у меня еще начинал в оркестре играть как контрабасист. Так что это уже второе поколение пошло. Дина еще есть такая у нас, Давыдова. Да вот я сам. Ну и все, четыре человека – это те, кто идут с самого начала. Остальные менялись.
1: Любители классической музыки, особенно хорового пения, знают произведение «Жук и роза». Оно исполняется акапелла. А вот что сделал с ним Владимир Николаевич, и послушайте, пожалуйста, как звучит оно в исполнении ансамбля под его руководством.

0: Программа «Запечатленное». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Тем, кто к нам только что присоединился, хочу сказать, что сегодня у меня в гостях музыкант из города Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Сапогов.
2: В трудные 90-е годы музыкантам, как и нашей всей стране, жилось нелегко. В это время, как говорится, пышным цветом расцвела уличная музыка. В метро и около метро, в подземных переходах и других удобных местах можно было увидеть музыкантов всех мастей, от самой беспомощной самодеятельности до студентов консерватории. У нас в Санкт-Петербурге весной официально проходила акция «Поющий Невский» под руководством музыкально-эстрадного объединения. То есть назначался день, когда по всему городу, в любом месте, а не только, конечно, на Невском, разрешалось играть, не рискуя нарваться на взятку ментам, что в другие дни удавалось далеко не всем и не всегда. Наши слепые в деле уличной музыки тоже весьма преуспели. Тогда на улице успешно работали такие вот небольшие группки музыкантов с оригинальными названиями «Дети подземелья». Они играли в основном в подземных переходах. «Снегири». Эти получили свое название за самоотверженный труд в любую погоду, в дождь, в грязь, не жалея ни здоровья, ни музыкальных инструментов. Группа «Питомцы доктора Брайля», членом которой я тоже имел удовольствие быть. Вместе со мной играл еще один выпускник Курского училища Саша Шаловский, а третья была с нами девушка-певица. Ну и было много одиночек. Вот таким образом мы и выживали. А в 95-м году мне вдруг неожиданно поступило предложение поехать на заработки в Германию. Да главное, от кого? От ребят из Оркестра народных инструментов Ленинградского радио имени Андреева. Там в коллективе тоже дела были плачевные, и музыканты искали возможности подработать. В оркестре Андреева на басовой балалайке тогда играл выпускник училища Мусоргского по классу гитары Анатолий Корниенко. Это мой корешок, который когда-то играл у меня на гитаре немножко в оркестре Дома культуры. Тогда еще он был студентом этого училища. И вот в компании со своей женой и еще одним балалайчником из того же оркестра, и тоже Анатолия, решили податься на заработки в Германию. Корней предложил мне сделать им концертную программу и в качестве баяниста поехать с ними. Обещал обеспечить нас народными костюмами из кладовых дома радио и отвезти нас на своей собственной машине

Тех Анатольев. Вот с этим материалом мы и поехали в дальний путь. Тут я опускаю подробности пути, это не так важно. Можно отметить только начало пути, когда у нас на 47-м километре лопнуло колесо. Я говорю, плохая примета, ребята. На меня все зашикали, не говори под руку. И последняя остановка на территории бывшего Союза – это местечко Лобок. Ох уж этот мне Лобок. Это пограничный пункт в 24 километрах от Невеля. На границе не пропускали бас-балалайку Корнея. Оказывается, нельзя вывозить из страны антиквариат, и в том числе довоенного производства музыкальные инструменты. А у него балалайка, кроме того, что довоенная, так еще там выгравирована фамилия мастера. Черт возьми, неужели думаем возвращаться? Но Корней, энергичный, предприимчивый хохол, поехал в Невель, в училище там отыскал знакомого музыканта, поменялись инструментами, и его невыездная балалайка осталась в Невеле, а взяли попроще бас фабрики Луначарского. И все проблемы. На обратном пути они опять встретятся, поменяются, и ничего сложного. В Берлин приехали в середине апреля, была Пасха. В таких случаях немцы всем запасаются заранее, потому что большинство магазинов закрыты, у них выходной. В Германии мы жили у друзей, в основном в Кёльне, но первых 3 дня в Берлине и 2 последних перед отъездом. Виза была у нас месячная. Приехали, нас, конечно, накормили, но дальше жить на халяву уже нельзя. На следующий день мы вышли на улицу. Привели в порядок после дороги машину, созвонились с Кёльном и рванули туда. К вечеру были уже в Кёльне. Из полиции еще раз созвонились с своими друзьями. Те объяснили полицейским, как доехать до деревни Воринген, где они жили. И так мы на хвосте у полицейской машины доехали до дому. Корней дубликатом бесценного груза достал из багажника бутылку рижского бальзама. Полицейский замахал руками, нет, я на работе. Но это же презент, говорит Корней. Ну, полицейский заулыбался, сдался, принял таки все же презент наш. Жили мы в двухэтажной квартире, семья из 3 человек. Юра, артист цирка, эквилибрист. Его жена Ира нигде не работает, но шьет на дому. И парнишка Вадик, еще школьник. Нам выделили комнату на 2-м этаже. Мы работали каждый день, кроме Дня Победы. С утра на автобус до вокзала и на электричке до Кёльна. 3 места в Кёльне мы облюбовали для своей работы. Хойерштрассе – это маленькая привокзальная улочка, где находятся лишь магазины и торговые павильончики. 2-е место – у знаменитого Кёльнского собора. А в воскресные дни – на набережной Рейна, вблизи причала. Все 3 точки имеют свои достоинства. Когда приходишь на Хойерштрассе, кажется, что в Кёльне фестиваль музыки. Через каждые 100 метров своя музыка. Условие одно – она должна быть негромкой, и находиться на одном месте можно не более 30 минут. Через 30 минут место надо поменять. Это если, конечно, у вас нет лицензии на работу. Если такая лицензия есть, то определено и место, и время, и тогда уже никакой полицейский вам не может помешать. Условия вполне разумные. Администрация Бундесрата, видимо, рассуждает таким образом, что 30 минут музыки у открытого окна магазина, в котором также работают люди, вас еще потерпят. Но вот уже 3 часа – это извините. На набережной Рейна находятся в основном офисы, и они по выходным не работают, так что мы в выходные никому там не мешали. Очень хорошее место у Кёльнского собора. Место людное, большое пространство. Одно неудобство – колокола. Они бьют громко и через определенный промежуток. Приходится их пережидать. Потом мне пришла идея использовать это обстоятельство. Мы сделали вечерний звон таким образом, что колокола вписали как бы в нашу аранжировку. Теперь нам уже не надо было пережидать. Мы играли вместе с ними. Эффект получился сногсшибательный. Народ это оценил. Женщина, которая опускала в нашу сумку деньги, я слышал, как сказала Нихт Фергессен, незабываемо. Вообще, надо сказать, что немцы музыку любят и ценят труд
уличных

0: музыкантов. Ну, например, 30 минут мы играли в закуточке в каком-то, и никого не было. Мы уже складываем инструменты, собираемся уходить, как вдруг бегут. Девушка, оказывается, слышала нас из телефона автомата. Другая девушка слышала из открытого окна кафе. Парень спускается со второго этажа. Он, оказывается, слышал нас из окна своей квартиры. Кто бы из наших слушателей поступил таким образом? У нас на музыкантов уличных смотрят, как на попрошаек. Надо преодолеть в себе психологический барьер, чтобы выйти на улицу. А там, в Германии, уличная музыка – это обычное дело. Один только перечень музыкантов говорит о многом. Тут и ленинградский брас-квинтет, тут и отделение классической гитары Киевской консерватории. Видим табличку «Пострадавший от Чернобыля». Есть и свои диксиленты из Дрездена. Какой-то местный жонглер на привокзальной площади работает под фонограмму. Народу собрал целую площадь. Ансамбль народной музыки из Перу со своей портативной электростанцией. В 20 метрах журчит потихоньку и никому не мешает. А дает ток для 1000-ваттной аппаратуры. Тут не хочешь, да вспомнишь, как в сельском клубе движок для кино тарахтит так, что слышно из соседних деревень. На улице играл оркестр венгерской музыки. Большой, с цимбалами, скрипками, как по радио. Люди слушают, аплодируют. Мы их тоже слушали из кафе. Ну, кафе такой незатейливый навес над столиками и небольшие бортики. Вдруг в кафе ворвалась группа цыган, трое. Аккордеон, гитара и человек с шапкой. 5 минут музыкального сумасшествия, бедлам, шквал. Третий за это время успел обойти столики, и тишина. Ушли. Но очень мне понравились американцы. Трое здоровых, добродушных парней. Двое из них играют на гитарах, один даже еще и на губной гармонике, а третий – ударный. И все поют кантри. О барабанщике стоит сказать отдельно. Он подал мне руку, лапа огромная, как сковорода. У него на лямках, как передник, висит щит, напоминающий стиральную доску, но с очень мелким гофром. На нем закреплены на стержне тарелка и мелкие ударные перкуссии. Черепашка, коробочка, грушевая палочка. Вместо барабанных палок на руках у него перчатки с грубыми, как наперстки, металлическими такими пальцами, которыми он играет на всех этих мелких инструментах. А иногда он как бы так чиркнет, проведет по гофру. Звук при этом напоминающий щетки. Своими ковбойскими сапогами он выбивал чечетку на мостовой, иногда легая большой барабан, который как бы валялся у него в ногах и напоминал скорее ночной горшок, обтянутый кожей. Вот они приехали не столько для заработка, потому что, похоже, они люди не бедные. Они приехали просто сменить обстановку, провести свой отпуск. Потрясающе. Корней легко как-то со всеми договаривался, что мне все давали потрогать. Так я вот впервые увидел, например, акустическую бас-гитару у перуанцев. Это довольно крупный инструмент, по форме скорее похож на виолончель, но играют на весу, как на гитаре. 5 струн, хотя строй контрабасовый, обычный, квартовый, но последняя 5-я струна настроена не квартой ниже, а квинтой выше. Это даже оригинально, потому что кварта была бы си субконтр-октавы, этот звук не прослушивался бы на акустической гитаре. Они подняли струну на октаву, и таким образом аппликатура осталась та же, а звук уже слышен. Там я изучил всю барабанную конструкцию у этого американца. Корней хотел меня подвести к слепой девушке немецкой, которую он увидел на улице. Говорит, познакомься. Но я как-то не решился, потому что говорить с ней надо по-немецки. Это я не умею. А руки в ход пускать вроде было еще рано. Иногда люди, наши зрители и слушатели, за свои деньги хотят не столько увидеть и услышать, а просто высказаться. Вот мы играем амараду. Это такая самба, бойкое, даже я бы сказал, виртуозное инструментальное сочинение. Мимо едет парень, велосипедист. Остановился, допел с нами до последней ноты, кинул деньги и уехал. Я уверен, это был бразилец, который услышал свою родную музыку. Ему просто захотелось самовыразиться, и он продемонстрировал свои незаурядные музыкальные способности. Молодец. В Берлине встретили 2 наших соотечественников. Флейтист на Александерплац, играл Штрауса и другую легкую эстрадную музыку под фонограмму по лицензии 3 часа через день. И трубач без фонограммы и без лицензии просто, что называется, выматывал душу на кулак. Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, работал явно на русскую публику. Немцам наша грусть непонятна, да они не знают, наверное, Лещенко. Наши русские песни, наши костюмы, инструменты и целый блок кассет, вообще наш вид привлекали внимание публики. Но не только публики, а и полиции. Блок кассет – это как бы уже считается торговля. А торговать без лицензии запрещено. Убираем блок, оставляем одну в сумке с деньгами. Получается так. Кладешь деньги, кассета попадается на глаза, эту закупают, на ее месте оказывается другая, и так за день, глядишь, и набегает. Аккордеон для немца – дело обычное, а вот мой вологодский баян – это экзотика. Просили продать. Да я бы, может, и продал, но мне же еще работать нужно было. Женщина прикасается к корнеевому басу, спрашивает, вас издаст. Мы объясняем, это наша русская балалайка. После очередной песни мужичок начинает нас спрашивать, что это была за песня. Говорим, в Таганроге, казачья. Он продолжает расспрашивать, мы продолжаем отвечать. Видимо, это был журналист, потому что на следующий день Корнея подзывает водителя автобуса и показывает газету, где наши портреты. Газета «Кёльн Экспресс». Нам потом перевели. Артисты из рухнувшей империи несут музыкальную культуру на улицу Кёльна. Перечисляет все песни, какие мы пели. Правда, перепутал. Вместо казачьей назвал казахской. Но это уже такие тонкости, которые немцам знать не обязательно. В другой раз мы действительно встретили русскую немку из Казахстана. Ее дочка уже по-русски не говорит. Они с удовольствием и со слезами почти прослушали наш весь сеанс. Особенно им понравилась Ивушка Пономаренко. Живут компактно, блюдут наши обычаи. Экономить, как местные немцы говорят, мы еще не умеем. Если уж делаем на праздник салату, так целый таз для всех. Играем 8 мая. Утро холодное, зябко как-то не работает, а уж раз приехали, так и работать надо. И вдруг из кафе выходит тетя, несет под нос 4 порции кофе с булочками. Мы ее так душевно поблагодарили. Подарок, что называется, дороже денег в данном случае был. Другая женщина встала перед нами на колени. Ребята бросили играть, вскочили, подняли, успокоили. Видимо, увидела русских. И вообще-то, говорят, пожилые немцы чувствуют вину за содеянное. Дети, как и наши, шумные, громкие. Во дворе, если не прислушиваться, так вроде все то же самое, что и у нас. А прислушаешься, мелькают артикли «дэм», «дэн». А в метро, в ожидании поезда, включили магнитофон, музыка, танцы. У нас такое бы, конечно, не позволили. Или вот мы сидим на платформе, ждем электрички. Галдеж стоит детский, кто-то по крышам лазает. Мы думали, турки, наверное, это они такие всегда громкие. Нет, вдруг, дяденька, сыграйте на балалайке. Это, оказывается, наши детки. На Хойерштрассе подошел мужичок. Хочу с вами поговорить. Моего английского хватило ровно настолько, чтобы понять, что нас приглашают на день рождения. Дал ему наш телефон. Об остальном, думаю, договоримся. Приезжаем домой, Ирина с кем-то уже говорит по телефону, потом вешает трубку, говорит, ну вот я вам нашла работу, день рождения играть. Ну, так эту работу, говорю, мы сами нашли, а когда? Сегодня. Оказывается, это был бизнесмен, и у его жены сегодня день рождения. Несколько минут на то, чтобы отдохнуть, перекусить, подготовили поздравительную такую вещицу, которая традиционно всегда у них звучит в день рождения. Happy birthday to you. Ну, взяли Ирину в сопровождающие, в переводчики и за дело. У него 2-этажная такая вилла. Он нас с черного хода провел наверх. Мы там переоделись, подготовились. Он нас угостил каждому по бокалу шампанского. Спускаемся вниз, распахивает дверь. Там уже полная горница людей. Нас встречают аплодисментами, просто с ума сойти. В общем, это был хороший вечер. Потом и нас позвали за стол. Он нас попросил еще задержаться на часок. Это было с 30 апреля на 1 мая. Вся Германия празднует. У них как бы день весны. По всей стране звучит такая душеспасительная музыка лирическая. Народ сентиментальный. И надо сказать, точный. Вот он сказал, часик поиграть. Мы часик поиграли. После этого он нас отвез на своей машине, да еще заплатил хорошо. Особенно запомнились две встречи. Одного звали Хайнц. Пенсионер с костылем, рука протез. Инвалидность получил под Сталинградом, там долбанули их эшелон. Это был наш постоянный слушатель. И хоть жил не в самом Кёльне, но приезжал к нам регулярно. Мы всегда встречали его дружными возгласами. А он уже издалека кричал: «Володя! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да вроде голосом нормальным, но когда начинал петь, у него вот такой вот хриплый, трескучий голос был, но хорошо знал наш репертуар. Он все порывался нас угостить. Но я мерил все советским аршином, и ребятам говорю, ну что мы будем грабить старика? Четверо человек накормить. Ира потом мне сказала, что напрасно я так, что, может быть, даже мы его обидели. Потому что немец, если у него нет денег, угощать не станет. В следующий раз мы уже согласились. Он угощал нас по-немецки пивом, колбасой, кофе с пирожными какими-то. В общем, все как полагается. Как говорится, война войной, но с нами он обращался очень даже по-дружески. Корней на прощание сфотографировал его с балалайкой и обещал прислать фотографии. И вот другая встреча. Его звали Франц. Во время войны он был еще мальчишка, с аккордеоном, голодал. И наши танкисты взяли его к себе на броню. Они его подкармливали, а он их развлекал своей музыкой. Так что у него о наших военных впечатлениях осталась и память очень хорошая. Он собирает пластинки ансамбля Александрова. Многие песни оттуда знает, напевал мне. А когда в очередной раз запел, я говорю, это Долуханян «Пой, солдат». Корней говорит, ты знаешь эту песню? Я говорю, ну а как же? Так подыграй ему, ему же приятно будет услышать. Я заиграл, он говорит, о, я. В общем, можно сказать, в Германии все интересно, рационально, целесообразно, разумно в самых мелочах. Вот цепь, отделяющая проезжую часть от тротуара. У нас тоже так делается в людных местах. А почему она такая гладкая? А она, говорит, из нержавейки. Хозяину, оказывается, лучше один раз повесить и забыть об этом на 50 лет, чем каждый год ее перекрашивать, и она все равно будет ржавая и неприятная. Проходит ливень, и через минуту улица опять сухая. А потому что посередине улицы проходит узенькая решеточка, и к ней с двух сторон еле заметные уклоны. И туда стекает весь дождь попутно, захватывая весь мусор, который остается в подвесных корзинках. Они подвешены под этой же решеткой. Так вот решаются экологические вопросы. Или автобусы. Ходят они как часы, а по выходным пускают маленькие автобусы, потому что немцы домоседы, в выходные им далеко ехать не надо, вполне достаточно и маленького. И подгоняют этот автобус вплотную к тротуару. А я-то думал, как у нас нужно сделать большой шаг, чтобы не угадать в лужу между тротуаром и подножкой. В метро нет контролеров. А зачем контролеры, если эту функцию вполне можно доверить полицейской бригаде с собаками? Проходи бесплатно, но уж если попадешься этой бригаде в лапы, думаю, пожалеешь много раз. Как я уже сказал, все интересно, все удобно, но только в том случае, если законопослушные люди, которые все это выполняют. Мы, к сожалению, другие. Нам бы было чему у них поучиться, но мы пока учимся только, как обойти закон. Мы, пока жили в Германии, уже три раза его нарушили. О первом случае я уже говорил, это запрещена торговля, но мы все же торговали, обхитрили их. Второй момент, когда Корнею на машину приклеили шильдик, он неправильно где-то припарковался, и штраф, марку, ну, конечно, никто платить не пошел, и его, правда, тоже не искали, потому что машина его нигде не зарегистрирована, и он понимал, что его, конечно, не найдут. А третье наше нарушение, пожалуй, уже даже тянет на уголовное преступление. Нашим автомобилистам Анатолием были нужны запасные части для их машин. В Германии это делается очень легко. Есть специальный автопарк старых машин, предназначенных для утилизации, где за очень небольшие деньги вам продадут любую деталь.
1: Но мы же приехали зарабатывать деньги, а не тратить. Ребята нашли это предприятие, этот парк. Можно сказать, совершили экскурсию туда. Изучили обстановку, изучили ассортимент, режим работы предприятия. А дальше, как в той песне, была бы только ночка, да ночка подемней. Выбрали подходящее время, как раз дождичек накрапывал. Вошли, можно сказать, с черного хода, а по сути дела в дырку в заборе. И взяли там все, что им надо, и даже больше того. Жаль, что не успели мы принять участие в Шубертовском фестивале уличных музыкантов. Заканчивалась наша виза. А вообще было бы интересно поучаствовать в этом мероприятии. И подготовиться мы бы еще успели. Но нас уже ждал Берлин и обратный путь. На заработанные деньги я тогда купил свой первый в жизни синтезатор.

0: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из города Санкт-Петербурга.
1: Ваша популярность, как она распространилась, как она росла в городе?
2: Я бы не сказал, что она уж так росла и выросла. Наша сцена все-таки, во-первых, не такая уж незаметная. Бывали даже некоторые фестивали, эстрадные песни, которые проходили на нашей сцене. Правда, может быть, просто по какой-то случайности могли арендовать ее. Но это городское мероприятие, и мы участвовали в нем просто на правах хозяев. А в городе, вот когда я еще только поступил на работу, мы при Доме художественной самодеятельности никак не числились, не значились. У нас смотр бывает, и когда они дают какого-нибудь специалиста, чтобы он послушал, что там слепые производят такое, то обычно дают какого-нибудь одного мужичка. Вот духовой оркестр, скажем, он ведет где-то, руководит. Он и баянистов послушает, и хор послушает. И я не знаю, что он может усмотреть в хоре или что в баянистах. Ну, что-то такое вот общее представление. А потом, когда уже однажды вот мы заявили о себе какой-то программой такой цельной к столетию рождения Владимира Ильича Ленина, пришел человек нас послушать и поняли, что мы, наверное, могли бы потянуть вот на городское выступление на этих самых смотрах. Меня в Доме художественной самодеятельности зарегистрировали. И дальше нам уже присылали всякие приглашения. Нас вроде как признали. И с тех пор мы были уже на виду.
1: Сейчас у вас уже никто не играет. Сейчас вы для них фонограмму делаете, и все только поют.
2: В основном, да. Иногда, конечно, если мне нужно. Некоторые фонограммы я делаю, как бы сказать, ну, пишу сольный там какой-то фрагмент, если он нужен, допустим. А могу эту дорожку просто убрать в расчете на то, что живой инструмент сыграет, скажем, или саксофон Олега Иванковича прозвучит, или какой-то другой инструмент.
0: Дорогие друзья, хочу предложить вашему вниманию еще одно произведение в обработке Владимира Николаевича. Обычно оно также исполняется акапелла. Ну вот как его разукрасил наш гость. Цезарь Кюи, «Гроза».

0: А скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, все-таки ваш такой замечательный труд как оценивался? Какие-то у вас награды, медали, ордена?
1: Ой, Надя, я об этом как-то меньше всего забочусь.
0: А вот интересно мне.
1: Дипломы у нас были не лично мой, а вообще какие-то грамоты. Ну, что там правлению стоит грамоту написать?
0: Ну, а лично вам?
1: Вот ездили в Ростов. Это была очень хорошая поездка. То ли 90-й год, то ли 89-й, уж сейчас не помню. Там был фестиваль эстрадно-джазовой музыки всякой. Оркестров там несколько штук собралось эстрадных. Из Свердловска было, откуда-то из Сибири тоже был. Из Кавказа даже были. Раньше всегда бывало так, что мы в своем соку, у нас тут есть своя северо-западная зона, туда входят несколько городов. А тут вдруг случилось так, что собрались в одно место, не просто наша зона, а со всех зон. Вот это было интересно.
0: Да, помню, такое было. Даже наши туда тоже ездили.
1: Вот это было интересно услышать, потому что своих мы уже как-то вроде бы знали более-менее, кто на что способен. А вот послушать других. Ну и вот там нас отметили особой такой наградой. Ну, я не знаю, относить ли это к себе. Я тоже отношу это все-таки больше к оркестру. Причем там хороший у них какой-то институт музыкальный тоже, который все это оценивал.
0: Ну, в общем, жюри было компетентно.
1: Да.
2: А вот диплом. Очень дорог Владимиру Николаевичу Сапогову. Ленинградскому джаз-оркестру «Спектр-62». Под управлением Владимира Сапогова за долголетнюю и верную преданность джазу. Это Ростов-на-Дону, 1990 год. А подписали этот диплом творческое джазовое объединение Ростовской области, кафедра джазовой музыки Ростовского государственного музыкального педагогического института и музыкальное общество Ростовской области. Да, весомый диплом.
1: Ну, у меня сейчас стоит пивная кружка, туда литра два влезет. Такая перетянутая обручами, там тоже вот все эти регалии. И еще висит здоровая такая медаль на ней, на ручке. Тем не менее, я не отношу это только к себе.
0: Но все равно это заслуга и ваша тоже, конечно, и коллектива, и ваша как руководителя, как же.
1: Я сделал, что было в моих силах, а ребята, если так хорошо отработали, тоже молодцы. Вот в Курске был тоже фестиваль, там он, правда, был в основном литературный, поэты выступали в основном, прозы вроде не было. Ну и песни тоже были. Так вот, там моя песня была тоже отмечена.
0: Какая?
1: А в Ленинграде к 300-летию Питера у меня была песенка такая с мастерией на стихи Володи Семкова.
0: Это значит в 2003 году?
1: Эта песня была к 2003, а фестиваль-то был позже, где-то года 3 назад или 4, я уже забыл.
3: Владимир Сапогов и Владимир Семков. Песня о Ленинграде. Исполняет квартет Людмила Смирнова, Диана Потапова, Олег Колодяжный и Иван Барахтянов.

0: Меня все-таки интересует, Владимир Николаевич, почему это вам, ваша ВОСовская организация, никакого звания заслуженного работника ВОС, например, не дала, или там почетного члена ВОС?
1: Пожалуй, что заслуженный работник ВОС, может быть, и есть, только я уже забыл. Потом был ударник коммунистического труда в советское время. Но документ сам я потерял, а значок без документа ничего не значит. Конечно, при желании можно было бы, наверное, где-то у нас найти и восстановить это. Но что-то я не вижу в этом особой надобности.
0: Расскажите еще, Владимир Николаевич, о своей работе в издательстве «Чтение».
1: Там надо было делать обработки для баяна, песен. На некоторых предприятиях были какие-то ансамбли и оркестры или там что-то в этом роде. Несколько раз я даже писал какие-то аранжировочки для них. Тогда это было востребовано. Сейчас как-то я чувствую меньше.
0: Ну а сейчас вы вообще ничего для этого сборника не делаете?
1: По мелочи так, изредка.
0: А вот в ансамбле у вас все музыканты? Или есть кто не учился нигде, просто так самодеятельный артист?
1: У нас и вообще, можно сказать, музыкантов раз-два я обчелся. Ну вот Эдик, постоянно наш Клюшин играет на гитаре и поет с Оксаной. Это уж такой дуэт у них сложился. Но Оксана, к тому же, заканчивала консерваторию по классу композиции. Правда, сейчас она как-то этим не занимается и ничего не сочиняет. Но музыкант хороший. Есть еще одна женщина, Марина, которая пела в хоре у Сандлера 15 лет в студенческом, когда еще в университете училась. А больше у нас именно музыкантов нету. Просто хорошо слушающие люди. С ними легко работаете.
0: Вы ведь еще и в кино снимались. Расскажите, пожалуйста, нам об этом.
1: Я даже вот не помню фамилию режиссера. Это надо смотреть. Фильм называется «Эшелон». Это где-то в 90-е годы. Он несколько дней шел по телевизору. Такой длинненький фильм. Это фильм о том, как уже окончание войны. Наши ребята возвращаются, думают, домой. Война окончилась, а их заворачивает на Дальний Восток, в Японию воевать. Там они, кстати, потом и погибли, но это уже потом. А до того они в Сибири, там танцплощадка какая-то, деревенская такая. Я там был в качестве подставного солдатика, в какой-то там косоворотке, картуз какой-то, баян у меня был. Они хотели, чтобы это был именно наш, русский баян. А у меня, как на грех, то какой-нибудь вельтмайстер, то еще что-нибудь такое. И я режиссеру объясняю, говорю, слушайте, а ведь в те времена уже наши возвращались с трофейными баянами, может быть, и немецкий подошел бы. Он говорит, о, а пожалуй, это тоже вариант. Так, я его немножко уговорил, но тут мне повезло, я к метро подхожу, а тут наши ребята, музыканты уличные, и я договорился, поменялся с ним, я говорю, ты вот поиграй на моем баяне, а мне давай твой тульский. И вот я поехал. Метро «Московское», там нас уже ждал автобус, повез нас в Кронштадт, там съемки были. Хорошая такая была погода, нас там даже покормили ужином, потому что целую ночь мы там работали. Я играю, они танцуют. Что там происходит в этот момент, потом по фильму-то я понял, что на танцплощадке сцена происходила, договаривались там о чем-то они. А мое дело было играть. Утром заплатили, во-первых, рассчитались со мной хорошо, а потом меня на машине отвезли до дома еще, к тому же. Я прихожу домой, а у меня гости дома. А мне что-то так не хотелось расспросов, как, до чего. Они говорят, ну как там, что? Я говорю, да как обычно. Они говорят, о, смотри, уже звезда, как обычно. А сколько раз встречали меня и наши работники из Дома культуры, и мои знакомые. И каждый раз напоминали мне, что они меня видели по телевизору в фильме. Надо же, узнали все-таки.

0: вас очень красивое имя. Светлана. У вас глаза похожи на ваше имя. Они светятся, как янтарь.
1: Не знаю. Почему?
0: И вы вообще вся такая светлая.
2: У меня темные волосы.
0: Волосы темные?
2: Угу.
0: Ну, человек-то вы светлый, уж мне поверьте.

подошел к концу очередной выпуск программы «Запечатленная». С своими воспоминаниями и аудиозаписями из архива с нами поделился Владимир Николаевич Сапогов, музыкант из Санкт-Петербурга. Беседу вела Надежда Киселева, вдохновитель и редактор передачи Зоя Шишкова. Прежде чем попрощаться и пожелать вам щедрого на тепло лета и хорошего здоровья, предлагаю послушать еще одно произведение в исполнении ансамбля эстрадной песни под руководством Владимира Сапогова. Франц Шуберт. «В путь». Мне кажется, строчка «В движении счастье мое» могла бы стать девизом Владимира Николаевича. Я ему желаю осуществить все, что он задумал.

0: Электронный адрес программы impr@francis.org. В эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Василий Николаевич, планшет мой у тебя?
2: Здесь он, здесь!
1: Давай его сюда.
2: Вот он.
1: Ага.
3: Ну, Григорий Анисимович, наконец дождались, скоро присоединимся к товарищам. Геодезисты, небось, уж разводят костры в далекой тайге. Ждут, не дождутся нас.
1: А ты думаешь, я не соскучился? Потерпи. Через 2 часа высадит нас самолет за 100 километров отсюда, и будем мы жить по неписанным законам тайги.

Пашка из медвежьего лога. Радиоспектакль по повести Григория Федосеева. Часть первая. Таежные тропы.

0: Давно меня гнетет тоска по тайге. Она приходит сразу, как только появляются первые признаки весны. Они во всем. И в мягком хрусте снега под ногами, и в сдержанном молчании птиц, и в синеве неба, и в затяжных закатах, и даже в шуме леса. Не в моготу становится беспечная жизнь в четырехстенной избе. Хочется встретиться с бурей, со зверем, с верстами, с бесконечными верстами непознанного пути. Тайга зовет. Мысли давно там, далеко в горах, у бурных протоков, у птичьих озер. То чудится, что ты у ночного костра, и тело пленит привычная усталость от дневного перехода, то вдруг плеснет в лицо смолистым запахом хвойных лесов. Я истосковался по лесу, по стуку дятла, даже по усталости. Уже все полевые подразделения геодезистов покинули зимние стоянки, разбрелись по тайге, заполняя дни напряженной работой. Наконец-то настал и для нас с Василием Николаевичем долгожданный день отъезда.
1: Инструменты, продукты, собаки, все в самолете! Можно полетать!
2: Счастливого пути!
3: Ребятам привет передайте!
4: И пуха вам не пера! Летной погоды!
2: До свидания!
1: Спасибо! Счастливо оставаться!
5: Передайте начальнику партии, что мы вылетели. До свидания!
2: До свидания, товарищи!
4: Стойте!
5: Что?
4: Стойте!
5: Что такое?
4: Вас срочно вызывают на радиостанцию.
5: Зачем?
4: В подразделении инженера Макаровой какая-то неприятность.
5: Какая?
4: Не знаю. Она ждет вас у рации.
6: В чем дело?
5: А? Василий Николаевич,
1: да?
5: Пошли со мной.
7: Ох, не по душе мне эта задержка. Не
4: Сирена! Сирена! Я волна! Я волна! Прием! Прием! Прием!
8: Я сирена! Я сирена, вас слышу, у аппарата Макарова.
5: Здравствуйте, Евдокия Ивановна. Что у вас случилось?
9: Григорий Анисимович, отказал большой теодолит. Провисли нити. Запасная паутина оказалась некачественной. Пришлось приостановить работы.
5: Попробуйте подогреть электролампой провисшие нити.
9: Пробовали, не получилось.
5: А у меня паутины нет. Все, что было, роздали наблюдателям, а их сейчас в тайге днем с огнем не разыщешь. А в магазине паутину не купишь.
9: Неужели не поможете, Григорий Анисимович? Если в ближайшее время не закончим наблюдение, мы сорвем проектирование.
5: Я сейчас соберу людей, будем решать, что делать.
9: Когда нам явиться на связь?
5: Мы вас вызовем.
10: Это надо же! Теодолит не могли сберечь!
11: Ну, хватит, Василий Николаевич. Вот что, распорядитесь, чтобы разгрузили самолет. Придется заняться паутиной. Я отправлюсь в школу, попрошу помощи у пионеров.
10: Чуяло мое сердце, что не вылетим мы сегодня!
12: Тише, ребята, тише! Дослушайте до конца.
11: Так вот, ребята, инженер Макарова ведет геодезические работы в районе крупного рудного месторождения. Проектировщики давно ждут карту, и мы не должны подвести их. Для того, чтобы починить теодолит, нужно срочно найти паутину паука-крестовика. Понимаете? А ее берут из кокона, в котором самка паука откладывает яйца.
13: А без паутины нельзя обойтись. А для чего она?
11: А ты когда-нибудь смотрела в трубу теодолита?
13: Нет.
14: Я смотрела.
15: Мы смотрели.
11: А видели в нем перпендикулярно пересекающиеся нити?
13: Да, видели.
11: Так вот, в обычном теодолите эти линии нарезаются на стекле. А высокоточным, с большим оптическим увеличением, как у инженера Макаровой, нарезать нельзя, будет слишком грубо. Там линии заменяют паутиной, натянутой на специальную рамку.
13: А шелковая нитка не годится?
11: Нет, она лохматая, не дает четкой линии. Нужна именно паутина.
13: Сколько надо паутины?
11: Да всего дециметра два. Одного кокона хватит.
4: Ребята, мы должны помочь геодезистам.
13: Помочь! А где? Где искать?
11: А прежде всего надо организовать поиски в поселке. Обычно крестовики обитают на чердаках, в кладовых, под соломенными крышами, под тяжелой мебелью в квартире. Да, но никто не знает, где самка паука прячет свой кокон.
13: А какой он, крестовик?
11: У него на спине две темные полосы, напоминающие крест.
4: Сделаем так, ребята. Первый отряд осмотрит все сараи по правому порядку. Второй по левому.
13: А мы третий будем искать в постройках колхоза.
4: Хорошо, но помимо этого каждый ищет у себя дома. Собираемся через час у школы. Пожатым отрядом подойти ко мне.
6: Ваня! Ваня! Я забегу за тобой!
15: Мося! Мося, захвати фонарик!
13: Ребята, ребята, кто взял мою тетрадь?
6: Лена! Забеги к маме, предупреди ее, я здесь останусь!
13: Дяденька, а если паука не найдут, тогда совсем остановится работа.
11: Да, работа остановится, но до этого допускать нельзя.
13: А в тайге крестовик бывает?
11: В тайге он уж наверняка живет.
13: Так я в тайге искать буду.
11: А как тебя зовут?
13: Пашка я из Медвежьего лога.
11: О, почти графский титул. Ты ходишь в тайгу?
13: Каждую осень промышляем с дедушкой. Белку, когда кланка добудем, ну и птицу боровую. А в прошлом году росомах попалась.
11: А ты не врешь?
13: Спросите дедушку.
11: Спрошу. А как зовут твоего дедушку?
13: Не могу выговорить правильно. Сами спросите. Его все Гурьянычем зовут. По отцу величают. Дедушка 11-м сыном был. Родители все имена-то использовали. Ему и достал самое что ни на есть трудное. И подест, что ли?
11: Как-то. А не подист?
13: Во-во-во, она самая.
0: Прошло в бесполезных поисках 2 дня. И чем меньше оставалось надежды помочь Макаровой, тем больше росла тревога за наши обязательства перед проектировщиками. Уже не надеясь на удачу, поздно вечером пришел я домой.
11: Ох, ну и весна. Опять завьюжила.
16: Что же вы так долго не приходили обедать? Щи перепрели.
11: Виноват, Акимовна. Задержался.
16: Садитесь к столу.
11: Спасибо. Умою столько. Скажите, Акимовна, здесь ко мне паренек не приходил? Копейкин его фамилия.
16: Копейкин?
11: Да.
16: Отродясь, фамилии такой не слыхала. Видать, не здешний?
11: Здешний. Шустрый такой паренек.
16: А они, милые, наш коду, все шустрые. Чего учудить, занимать не пойдут. Копейкин. Выдумают же эту фамилию. Обличит, какого он из себя?
11: Русый такой. Ямочка у него вот тут, на подбородке. Телогрейка на нем защитного цвета широкая. Видно, с чужого плеча. Стремительный, как стриж в полете. Ну, конопатый такой.
16: Конопатый?
11: Угу.
16: Ума не приложу, чей он. Да звать-то его как?
11: Пашка.
16: Уж не Гурьяныч ли внук из Медвежьего лога?
11: О, вот он самый.
16: Космолокур Гурьянович внук. Какой же он Копейкин? Рублев его фамилия.
11: О.
16: А это, видать, ему ребят прилепили. Мальчишка, ничего, палец в рот не клади. Растет без отца, без матери. Завалил их обвалом на прииски.
11: Кто там?
7: Это я.
11: А, Василий Николаевич, ну что, как дела?
7: Макаров сообщает, что у них нет никакой надежды отыскать паутиновый кокон. В горах снег лежит.
11: Эх, история, черт подери. И у нас неладно. Пионеры добросовестно обшарили весь поселок. Ничего.
7: Ума не приложу, что делать?
17: Можно?
11: Пашка! Ну, входи, входи, входи.
17: Здравствуйте.
11: Здравствуй.
17: Я к вам не один, с дедушкой.
18: Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Гурьяныч. Входите, входите, пожалуйста.
18: Ну, а мы к вам с удачей.
11: Да?
17: Вот.
11: Ой.
17: В каждой коробке по три кокона.
7: Вот. Ой, молодец,
11: вот,
7: парень.
11: Пашка, спасибо, вот не ожидал.
17: Это я не один, мы с дедушкой.
11: Ой, спасибо, да какие чудесные, да? Спасибо вам, Гурьяныч, спасибо большое.
18: Не за что, батюшка, не за что.
0: Передо мной стоял дородный старик, приземистый, на вид лет 60. Дубленый полушубок, изрядно поношенный, но без единой латки, туго перевязан камачевым кушаком. На ногах лосевые унты, в двух местах аккуратно перехваченные ремешками. Сухое, обожженное ветром лицо старика, опушенное окладистой бородой, перетягивалось вздувшимися прожилками. На меня глядели умные, добрые глаза под широкими бровями. Лицо его изнутри освещала улыбка. Руки жилистые, тяжелые. На всей его коренастой фигуре, на одежде, лежал отпечаток лесного человека.
7: Раздевайтесь! Чаю или щей горячий?
18: Ну, от чайку не откажемся, а, Пашка?
11: Пожалуйста, садись.
7: Садитесь. Спасибо. К столу. И ты, Паша, садись.
17: Спасибо.
18: Ну, с паутиной что собираетесь делать?
11: Паутину надо срочно доставить в тайгу. Километров за 200 отсюда. Да не знаю как.
18: Это куда же?
7: Ну, Смунский хребет.
18: Ой, не бывал там, да и не слыхал. Где он? Видать, далеко. Как же вы ее туда доставите?
11: Будем искать проводника.
18: Ну, тут проводника в поселке не найти. Километров за 100 я хаживал, не дальше. А другие там вы меньше. А нет ли у вас карты? Взглянуть.
7: Ага.
18: Где он? Усмун. Какие там речки? Может, советом помогу. Пашка, какая-то река, читай.
17: Порожняя.
18: Так. Так, а это как зовется?
7: Кедровый ключ.
18: Знаю, левый приток Порожний. Бывал там, но давненько. А дальше не хаживал.
11: Скажите, Гурьяныч, а как легче добраться до Кедрового ключа?
18: Ну, упаси бог, не посылайте людей рекой, не пройдут. Скалы, завалы, прижимы. Надо напрямик резать тайгой через озера. Ну, а дальше звериной тропой через отрог и угодишь в Кедровый.
17: Дедушка, кроме тебя туда никто не проведет. Берись проводником, а? И я с тобой.
18: Ты с ума спятил? Ой, что придумал? Будь мне 50, слова бы не сказал. А теперь какой из меня проводник?
7: Гурьяныч, а ведь Пашка дельные предлагает. До Кедрового ключа места вам знакомые? А дальше по карте пойдете?
18: Нет, нет, не уговаривайте. По новым местам мне уж не ходить.
11: А что, если я попрошу Макарову выслать кого-нибудь до Кедрового ключа, а мы подойдем отсюда, и я с вами. Соглашайтесь.
7: Соглашайтесь.
18: Нет, не могу. Дело у меня есть.
17: Нам зверей живьем поймать надо.
11: Каких зверей? Зачем?
18: Да вызвал меня председатель колхоза и говорит: выручай, Гурьяныч, в моральник заскочили волки, нашкодили окаянные, трех зверей зарезали. Надо из тайги пополнить поголовье.

0: работа сорвется.
1: Ну уж я как-нибудь сам найду, что сказать. Но если твои дела в школе плохи, не возьму, даже если отпустят.
2: Как у тебя в школе, Пашка? Ну, со школой спрашиваю, как у тебя?
3: С арифметикой не справляется.
0: Да пока примеры были, я понимал, что к чему. Ну, что ты? А как вот пошли задачки, вот тут ты и прижала меня.
3: У нас во всем потомстве считать отроду не умели. Вся надежда на него. Вот если арифметику не одолеет, то нашему роду каюк. Сам видишь, что делается на этом свете. Всякие машины, самолеты, спутники. В космос люди летают. Без арифметики теперь жить нельзя, сзади окажется.
0: Значит, я должен за весь род ответ держать?
1: А ты как думаешь?
0: Конечно, жалко мне свой род. Придется налечь на арифметику.
2: Ну, а если он по арифметике подтянется, пусть идет.
3: Слышь, Пашка?
0: Ну, сказал же, подтянусь.
1: Ну, если так, схожу в школу, отпрошу тебя.
3: Ну что ж, договорились.
1: Так завтра в путь. Угу. Василий Николаевич, останешься здесь за меня.
2: Слушай.
3: Мы пойдем собираться.
1: Ну, конечно.
3: Пашка, пойдем.
4: Пойдем.
5: Гурьяныч ушел озабоченный. Конечно, 60 лет – это многовато для такого похода. Но он, видимо, не счел возможным для себя отказать нам. Макарова обрадовалась моему сообщению. Мы договорились, что утром она отправит своего проводника Ивенка на оленях до Кедрового. Местом встречи будет слияние двух верхних притоков ключа. Поздно ночью возвращаюсь из штаба. Горы, точно чудовища, спят на горизонте, закутавшись туманом. Из-за них с востока неслышно крадется прозрачная ночь с тусклыми, как бы подернутыми дымкой и звездами. Странный, загадочный, кажется, тишина уснувшего поселка. На крыльце моего дома сидит Пашка. Замерз, дрожит, но не уходит, ждет.
0: Я к вам. Дедушка послал сказать, что мы можем завтра с утра идти.
1: А кто это мы?
0: Я и дедушка.
1: А
0: что, в школе не отпускают?
1: Уговорил. Считай, что это тебе награда за паутину.
0: Мы и кудряшку берем с собой, лошаденку нашу.
1: Ну, пошли в комнату.
0: О, у вас тепло.
1: Чаю со мной выпьешь?
0: С сахаром?
1: Да.
0: А что это у вас за коробка нарядная?
1: С Монпансье.
0: А, знаю. Кисленькие леденцы.
1: Могу тебе подарить.
0: С коробкой?
1: Да.
0: Ой, что вы. Не-не-не. Дедушка говорит, что я за конфетку и портки свои продам. Нет, брат не велит. Вот чаю с Монпансье выпью. Эх, какие у вас чашечки маленькие.
1: На, пей.
0: А, спасибо. А у вас, видать, настоящая дробовка. Наверное, 1000 стоит. А дедушка с пистонкой промышляет. Она еще дедом его с турецкой войны привезена. Кремневкой была. Потом ее на пистонку переделали. А стреляет смешно. Вот сначала пистон треснет, потом захарчит так. Тут уж держись покрепче, и голову нужно отворачивать. Глаза может огнем вышибить.
1: Ну, знаешь, Пашка, с таким ружьем недолго и беды нажить. Новое нужно купить.
0: Край как нужно.
1: Ты тайгу любишь?
0: Люблю. Эх, ружье бы. Вот если бы ружье.
1: А ты давно охотишься?
0: Ах, не говорите, какая это охота. Больше вместо собачонки бегаю, припасы таскаю, и где там зайца раненого поймаю, или утку из воды вытащу. Бывает, и белка зависнет на дереве. Да, самому пальнуть дедушка не часто дает. А насчет охоты я не хуже другого.
1: Охотником, Пашка, назовешься, когда будешь разбираться в следах зверя.

0: Ты, птица, будешь знать их повадки. Не достигнешь этого, нечего тебе делать в тайге с ружьем.
1: Да что вы, что вы? Я в тайге любую пташку назову. Дедушка-то мне все объясняет. Вот ружье бы.
0: Не знаю, что с тобой делать.
1: Неужели дадите?
0: На эти дни, может быть, и дам.
1: Спокойной ночи! Я к дедушке в медвежий лог побежал сказать насчет ружья!
0: Ты с ума сошел? Ночью! Не смей! Убежал. Может быть, я зря ружье пообещал. Не наделал бы глупостей.

0: Утром мы уже шествуем по улице в полном походном облачении. Какими легкими казались первые шаги от людской суеты, от бревенчатых изб, от назойливых звуков. На душе простор, свобода. Наш караван представляет странное зрелище. Впереди Гурьяныч. Тяжелыми шагами приминает он отогревшуюся землю. За ним, безнадежно понурив голову, идет кудряшка, тощая, грязно-серой масти старенькая лошаденка, завьюченная, что называется, от ушей до хвоста. Объемистые кожаные сумы с продуктами, какие-то свертки, котел, чайник, мешок с овсом, топор, палатка, лыжи – все это лежит на ней копной, перевязанной веревкой. Следом шагает Пашка. У него за плечами поблескивает длинным стволом ижевка. Телогрейку перехватывает тяжелый патронтаж. Он идет ровным, воинственным шагом. А позади него бежит на ремешке собачонка по кличке Жулик. Она то забегает вперед, то вдруг отстает – прячет свой не ахти какой хвост глубоко между ног, тянется на поводке, пытаясь вырваться. Драгоценный груз паутиновой коконы я несу в боковом кармане гимнастерки. За поселком небольшая степушка. От тепла земля набухла, как на дрожжах, почернела, по ней потекла зеленой щетиной свежая майская травка. Дорога, пробежав ветхий мостик, раздвоилась. У леса Гурьяныч останавливается, дожидается меня.
1: Ну, прими нас, матушка тайга, мы к тебе с поклоном. Пашка, расцупонь грудь, дыши во все меха, набирайся сил. Дух-то хмельной, того и гляди, с ног сшибет.
2: Жулик, Жулик, не отставай. Ну, кудряшка, шевелись.
3: А, Рябок, сейчас я его.
1: Я тебе дам. С зимы заприметил парочку тут в березняке, не тронул. Пусть, думай, плодятся. Нынче не густо стало этой птицы. Я сейчас подзову Рябка, а вы полюбуйтесь. Забавная птица.
3: Вот он!
4: Где? Не вижу.
3: Левее глядите.
4: Где?
3: В развилке шевелится.
4: А-а-а.
3: Да вот же он на нас летит.
1: Ишь ты, баловник, а? Ну, пошли дальше.
0: Тропка-то исчезла. Пашка, осторожнее, дерево временем порушено. Не лезь под него.
2: Мох ты какой мягкий, ох, словно ковер. Ох, хорошо в тайге.
1: Пашка, глянь, на елке дупло. Видать, белка в нем зимовала.
2: Верно. А вон и грибок на сучке, словно подсушено, с осени. А вон на березке...
5: Значит, убили белку-то. Не попользовалась она своей заготовкой.
2: Дедушка, дедушка, кажись, здесь сахатый кормился.
1: Неужто я прошел, а? Так и есть. Не заметил сломки. Вот за елкой березку обглодал на ходу. Видать.
5: Да он не один прошел. Видишь, еще отпечатки копыт.
1: Самка с прошлогодним бычком наследила. Смотри, Пашка, вот этот острый след самкин, а вот этот тупой бычка. Запомни, не ошибешься.
5: Красота-то какая. Посмотри, Пашка, какой вольностью наградила ручей весна.
1: Ну, нам на ту сторону. Вот здесь по бревну и перейдем. Ты смотри, Пашка, осторожней. Ненароком свалишься.
2: Да что ты, дедушка?
1: Анисимыч,
6: оу.
1: Вернись.
6: И.
1: Попей водички, не пожалеешь. Вот. Да чего же она хрусткая.
5: Ой. Верно. Живительная влага.
2: Жулик, Жулик, не отставай. Дедушка, скоро кончится лес.
1: Он бы не кончился. Да порешили его. Чего-то кудряшки нет.
2: Может, и вьюг упал?
5: Да нет. Вон она, у ручья стоит.
1: Фуй, оробела, на ноги не надеется. Ну ты слепая, смотри под ноги. Ну вот, перешла. Пашка, веди ее по воду. Где тут была моя старая затеска? Вот она. Теперь сюда давайте. Сюда. Ну вот и вышли.
5: А что это?
2: Где?
5: Да вот. Голая земля да пни.
1: Какая тайга была. Кондовая. Не деревья, а свечи стояли. Погляди, деревца живого не оставили. Молодняк уничтожили. Вековой кедрач тут стоял. Неспроста его у нас материнским деревом зовут. Кормилицей и его под топор. А ведь законом запрещено рубить его. А что бы земля дала, если бы ее не оголили, а? Рубишь дерево, так умей и вырастить замену, иначе глумление получается над землей.
2: Дедушка, лес-то вырубили для новых строек.
1: Об этом я и болею, внучек. Дальше-то его побольше потребуется. А где возьмем, ежели так хозяйничать будем? В этом деле человек нужен с материнской заботой, с любовью к лесу.
5: Да что и говорите, упущение леспромхоза.
1: Упущение? Скажи лучше преступление.
2: Дедушка, ну потом о лесе, ну пойдем.
1: А ты, внучек, слушай и не перебивай. Это тебя больше всех касается. Тебе придется наши прорехи латать. Ответ держать перед землей и за лес, и за всякую живность. Она спросит.
2: Ну да, опять Пашка виноват. В роду считать не умели, я должен за всех арифметику учить. Лес порубили, Пашка ответ держать должен.
5: А кому же еще? Ты законный наследник, твое все это.
1: С измальства приучайся беречь природу. Ай, годы мешают. Пешком бы пошел в Москву жаловаться на разбой.
2: Ну, дедушка, успокойся, ну опять сердцем плохо будет, ну. Пойдемте, уж скоро вечер, есть хочется.
1: Ну, вот говорят, и к боли можно привыкнуть. Нет, в могилу ее унесу боль, за лес, за зверя. Ой, ну, надо поспешать. Есть, говорит, захотел? Там на озерах пожуешь.

наш путь идет вкось по пустынному склону к равнине, исписанной замысловатыми узорами перламутровых болот. За ними ельники, прорезанные узкими полосками озер. А дальше синева леса, накинутой на отроги высоких гор. Оттуда бежит непрерывными струями легкий ветерок. Вечер быстро надвигается. По ясному небу плывет молчаливый караван казарок. Мы прибавляем шагу. Нас опережают плотные стайки уток и одинокие, видимо, отставшие от своих табунов, болотные птицы.

0: Гурьяныч ведет нас напрямик к ельнику. Ноги проваливаются в оттаившую грязь чуть ли не по колено. Долго петляем, обходя рытвины, залитые водой.
1: Дьявол попутал, надо бы перелесками, там суши. Но ничего, за этим ельником последний болотца.
2: Дедушка! Посмотри, какая поляна!
1: К ней и вел.
3: Привал! Кудряшка, стой! Стой, сейчас мы тебя развьючим.
1: Палатки ставить не будем?
3: Да.
1: Заночуем у костра. Пашка, руби таган. На этих озерах уток тьма. Охота славная. Как раз к перелету поспели.
2: Дедушка, держи таган.
3: Лебеди трубят. Слышь, Пашка? Пашка! Да где же он? Только что был здесь. Пашка!
1: Убег. А я ведь знал, он шельмец убегет. Надо было привязать, а то не удержишь скользкой, как налим.
3: Все-таки куда же он ушел?
1: Так на озер, конечно. Неспроста убег. Чего-нибудь надумал. Да вы не беспокойтесь. Ничего, что перышком не вышел, зато умом куда с добром. В зыбкий еще был. Только на ноги становился. И что бы вы думали? Бывало, ружо в руки возьму, так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А малость подрос. Ружо себе смастерил из трубки. Порохом начинил его. Камешков наложил, как взаправду ж мне.
4: Вот боюсь...
1: Обведет он нас нынче с тобой. Даром что мало, а уж обстрелять ему это ничто.
3: Да ну что, Гурьяныч, как это обстреляет? Какой из него еще охотник?
1: Обстреляет и глазом не моргнет. Он теперь с ружом хоть куда пролезет. Скрадет хуже зверя, я знаю. Вот, черт его
3: надо. Ну посмотрим, Гурьяныч.
1: Ну пойдем и мы к озеру.
0: Тишина-то какая.
1: Видишь зеленый троелистовый островок на озере?
0: Ага, вижу.
1: Это и есть горловое озеро. Ну, поторапливайся.
3: Ну, ух ты,
1: стоп, милый. Вот сюда, ну, осторожно. Ага. Тут хоть мелкое, а все-таки болото. Так. Вот сюда держи, за ельник. Ага. Вот скрадок. Ну, залезай. Теперь нас птица с озера не увидит.
3: Утки. Утки летят. Ай, дьявол прозевал.
1: Да ничего, сейчас еще подвалят. Это Пашка. Ей-богу, он пальнул. Говорю вам, что обстреляет.
3: Да тише вы, Гурьяныч, гуси. Гуси.
1: Сюда летят. Вот теперь следи.
3: Ага.
1: Так, пусть налетят.
3: Давай. Взял.
1: Вроде бы так.
3: Да вон он на островок упал.
1: А-а-а. Парк стреляет.
3: Вон черти невысоко летят.
1: Черок есть.
3: Надо подобрать теперь гуся.
1: Куда ты, озеро глубокое? Только вплавь можно добраться до островка.
3: Ой, вода ледяная. Ну, а что ж делать? Не бросать же его.
2: Дедушка! Дядя Гриша!
1: Пашка, он по болоту сюда топает. Кажись, вроде без птицы.
3: Ну вот, а вы говорили, обстреляет он нас. Пашка, ты что долго не идешь? Тяжело нести, что ли? Стрелял вроде много, а где же утки-то?
2: Да пустой. Близко не подпускают, а далеко не могу выцелить. Зря патроны извел.
1: Плохи твои дела.
2: А вы убили?
3: Да, вот.
2: О, ух ты, жулик, глянь. Ох, какая крупная утка!
0: Ну, это у тебя, Пашка, от зависти зрачки расширились. А, впрочем, у тебя и такой нет.
2: Ружье-то фальшивит, видать.
0: Ну?
2: Да, не туда дробь бросает. Или легкоранная. Вот бью-бью, ни пуха, ни пера.
1: Постой-ка, шельмец, что это у тебя за спиной гусиные лапы болтаются?
2: Где?
1: А ну, повернись-ка.
0: Неужто обманул?
1: А? Ну, расстегните лагрейку-то.
2: Ну, гусенок, так себе, маленький напохлёк.
1: Вот это да! Гусь-гуменник, а? Жирён, чистый поросёнок.
0: Да где же тебе эта дурница попалась?
1: С крадом?
2: Из табуна в лёд выбил.
0: Ну да, уж так уж и в лёд.
2: Будь второй ствол, ещё бы одного сбил. Из двух наших птиц похлёбка будет куда с добром.
0: Ну, а? Если не хватит, у меня еще гусь есть.
2: Да ну?
0: Да, гусь. И, пожалуй, покрупнее твоего, так что не очень задавайся удачи.
2: А где же он?
0: Вон, на острове. Видишь, серый ком.
2: Ух, это на острове! Так его же еще достать надо, а тогда уже гусем считать.
1: А ты помоги.
2: Ну что ж, попробую, жулик. Жулик, ну-ка, возьми. Ну что ты на меня смотришь, лезь в воду, видишь? Ну, жулик. Ну, хороший песик, ну, возьми, жулик, ну. Ой, жулик, я кому говорю, ну, ой, не хочет, а? Ну-ка, иди-ка сюда, иди-ка. Плыви! Ничего, ничего, жулик, ничего. Плыви! Так, ничего, жулик. Так, видите, доплыл.
1: Ну и сейчас посмотрим, чей гусь больше.
2: Посмотрим.
3: Эй, что это? Да он же ест, гуся! Ест!
1: Пашка, ну почему ты смотришь-то?
2: Жулик! Жулик! Жулик, назад!
3: Назад, жулик!
2: Назад!
3: Фу, бро!
2: Назад!
3: Фу, жулик, бро!
2: Назад, жулик!
1: Фу, вот Ирод,
2: жулик,
1: а?
2: Назад!
1: Вот Ирод, Пашка! Ну, что ж ты наделал-то, а? Ну, эх, беда! Какое добро стравили собаки!
2: Ну, конечно! Если бы я за каждую подноску давал жулику сахар, как в цирке, он бы не подвел. Вот. Вот и получилось.
0: Ну, надо прямо сказать, Пашка. Скверно получилось. Зря извел гуся.
1: А в кармане у тебя что?
2: Это, что ли?
1: Да.
2: Да так, пустяк. Маленький гоголь.
1: Тоже в лед?
2: Маловато дедушка стало уточки. Видать, и правда извелась.
0: Твоя победа, Пашка. Обстрелял ты нас.
1: Пашка, чего присмирел? Что, намаялся?
2: Дедушка, я нечаянно уточку убил. Вот она.
1: Как это нечаянно? Тебе говорено, стрелять только селезни, а? Ежели не можешь, нечего ружо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты ее убил.
2: Дедушка.
1: А ну что, дедушка, на что это годится-то? Пошли к табору, ужинать пора.
0: Мы молча шлепаем по заболоченному перелеску. В лужах зажглись небесные светлячки. Черное небо чертит огнистые метеориты. В темени исчезает старый беспокойный мир. Гурьяныч поправляет костер, разливает по чашкам варево и отрезает всем по ломтю хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений, ужин у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным. Какая притягательная сила в этом ночном огоньке. Человек всегда тянет к нему, и жизнь его в лесу была бы безрадостной, если бы он потерял такого чудесного спутника, как костер.
1: Болото здесь кормистое. Сахатые раньше сюда ходили. За ночь, бывало, с десяток приходило купаться.
2: Сахатые ходили? Дядя Гриша.
3: А?
2: Дядя Гриш, пошли на болото.
0: Зачем?
2: Посидим ночь, посмотрим, что делается.
0: Ну, придет же тебе в голову такая чепуха. Ну, ладно, только объясни, что там делать будем?
2: Вы слышали, дедушка говорил, сахатые туда ходили кормиться.
0: Ну, что?
2: Ну, что? Может, какой нафарт заявится? Так уж и уважьте, а? Дедушка одного не пустит.
0: Ну, хорошо. Пойдем. Гурьяныч, мы с Пашкой пойдем ночевать на болото.
1: Это зачем?
0: Пашка тянет. Охота ему Сахатова увидеть.
1: Какие тут теперь Сахаты? Ты чего баламут придумал? Котомку надо было бы ему утром накинуть на спину. Тогда бы не до болот было.
0: Ну, ничего не случится, Гурьяныч. Мы там выспимся и до солнца вернемся.
1: Ну, разве что. Не забудьте, утром рано тронемся. На болоте садитесь с нижнего краю. Слышишь? Ручей вверху гремит. Это к погоде. Ночью дух будет к низу тянуть.
0: Пашка, захватывай плащи и ружье. До свидания, Гуревич.
2: До свидания, дедушка. Вот здесь пойдем, по редкому перелеску.
0: Комаров-то! Комаров-то прям! Страсть! Пашка, Пашка, затолкай мне край накомарника под ворот телогрейки.
2: Вот так?
0: Ага. И сам тоже надень. Вот теперь можно сесть... и ожидать. Пашка, перестань ерзать и запомни, больше никаких разговоров. Забудь, что я рядом.
2: Ладно.

0: Тихо плывет звездная ночь над уснувшим болотом. Все больше синеют потемки лесной чащи. Темные вершины елей озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки теплой ночи. Тут и шепот, и вздохи, и ласковый бег ветерка.
1: Дядя Гриш, слышите? Почка лопнула.
0: Мы сидим вдвоем, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Слышно, как облегченно вздыхает земля, как дышит лес, старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой.
1: Слышите? Гуси, с места не сойти, гуси. Эх, с ними бы.
0: Где-то высоко в звездах глохнут взбудоражившие нас звуки. Бурю мыслей оставили во мне пролетевшие птицы. Пашка тоже не отрывает глаз от темного неба. Ночной крик гусей, кажется, пробудил в нем никогда не испытанное желание лететь с птицами. И он, может быть, понял, что это новое чувство пленило всего его, и что ему теперь ни за что не освободиться от мечты побывать в неведомых странах. Что, Пашка, молчишь?
1: Неохота бабушку и дедушку обижать. А то бы махнул следом за гусями.
0: Куда? Подожди, пусть оперятся у тебя крылышки.
1: Долгонько ждать-то.
0: А я бы из твоего возраста вообще не выходил. Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, о вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я открыл для себя что-то новое. А Пашка, вероятно, целый мир. Огромный, непостижимый и прекрасный.
1: Сахатый!
0: Тихо!
1: К нам идет? Вот это да! Ай, огромный! Рога-то какие! Рога!
0: Тихо! Какое великолепное зрелище! Болото лежит в тяжелой свинцовой синеве, впаянное в землю. А окружающие его кочки похожи на маленьких гномов, охраняющих богатство сказочного водоема. Огромная туша Сахатова скрыта под водою. Видна только рогастая голова, да иногда всплывает темная полоска спины. Кто бы мог поверить, что это грузное на суше животное так ловко и быстро плавает в воде? Не часто такое видишь. Пашка не выдерживает, вскакивает, бросается к болоту, но тут я его ловлю за штанину, удерживаю, подминаю под себя. Куда тебя понесло? Зачем к болоту рванулся?
1: Эх, оседлать бы его в воде! Вот прокатил бы!
0: Да ты что, в своем уме?

0: вот и кончилась ночь.
1: Спасибо тебе, Пашка, что ты меня сюда притащил.

0: где вас носило?
1: По лесу ходили. Ну и хорошо же там.
0: Эх, внучек, лес, милый мой, это школа жизни. С ним только подружись, всему тебя научит. Ну, садитесь завтракать. Гусятина готова. Давай чашки.
2: Спасибо.
0: Приходил зверь.
1: Здоровущий.
0: Ну, значит, пофартило.
1: Дедушка, ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы? Нет? А как лопаются почки на березе? Пак-пак. Не слышал?
0: Вот я тебе сейчас пакну. Из чего выдумал, баламут? Вот сам не спишь и других смущаешь. За дровами бы сходил.
1: Ну, давай топор, сейчас принесу.
0: Вон он.
3: Жулик!
0: Чудной у нас Пашка. Прям чудной. Пойдешь с ним в лес, все прислушивается, чего-то соображает. А то вдруг ни с чего развеселится, запоет или начнет бормотать, птиц передразнивать. Иной раз ему не втерпешь станет в зимовье. Уйдет в тайгу и всю ночь один, как зверь, по сопкам мотается. Мы со старухой было поперек пошли, да где там? Вот я и думаю, растет без отца, без матери, а мы со старухой что можем дать ему? Ума не приложу. Что делать с ним?
4: А я, Гурьяныч, думаю, хорошо растет Пашка.
0: А?
4: За него вам скажут спасибо. Вы привили ему любовь к труду, и открыли загадочный мир природы.

Тепло огня приятно нежит. Бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к костру. Холодный ветер пробегает по ельнику, тревожит темные кудри старых сосен. Я думаю о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на свое благо, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле. Я думаю об охоте, о паутине, которую ждут в отряде Макаровой, о Гурьяныче, о Пашке. Пашка. Каждый кустик, каждая тень, каждый солнечный блик таят для него уйму самых удивительных неожиданностей. А шум весеннего ручья, песни птиц, звуки падающих с хвои капель – все это сливается для него в несмолкаемый гимн жизни. Он в восторге, готов свернуть горы. Многое из того, что он видит и слышит, ему уже знакомо, но здесь, далеко от дома, все это кажется необычным, неожиданным, наполняет новизной его душу. Ведь это его первое путешествие вглубь тайги, первая настоящая охота, первая ночевка у костра.

0: Окончание спектакля слушайте завтра, в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас прозвучит один из самых красивых, на мой взгляд, русских вальсов – «Березка». Его написали композитор Евгений Дрезин и поэт Александр Безыменский, а исполняет Людмила Зыкина.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слово Роберта Барса.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Звучит испанская патриотическая. И «Вива Эспания!» Да здравствует Испания! Композицию написали два бельгийских льва. Лео Керц, музыка, и Лео Розенстратен, слова, в 71-м году. Но популярной песня стала в 73-м году благодаря исполнению Маноло Эскобара.

В эфире Радио Рансе, с вами Анка-переводчица. Мы слушаем Джованну. Эх, переведу. Среди цветов фанданго и веселья рождается Испания, земля любви. Только Бог мог сотворить такую красоту, и другой такой нету. И все в мире знают, что это правда. И плачут, когда им приходится уезжать. Поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Как красиво Средиземное море! Коста Брава и Коста дель Соль. Сардана и фанданго завораживают меня, потому что в их нотах есть жизнь и тепло. Испания всегда была и будет вечным раем, неповторимым. И поэтому звучит этот припев: «Да здравствует Испания!» Они всегда будут помнить: «Да здравствует Испания!» Люди поют со страстью: «Да здравствует Испания!» Жизнь приобретает другой вкус. Испания – самое лучшее. Испания – самое лучшее. А теперь эта победная песня звучит в исполнении дуэта «Баккара».

В эфире радио «Рамсес», с вами Анка-переводчица. В заключении звучит инструментальная версия в исполнении оркестра Мадридской филармонии.

А вы бывали в Испании? Если да, вам наверняка хочется вернуться туда еще раз. А если не были, надо запланировать. Не пожалеете. Заходите на огонек, совершать виртуальные культурные путешествия и слушать патриотические песни разных народов. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. Buena hora, mis queridos amigos.

0: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
0: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: valuable, I'm interested in this one find.
1: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
2: Интурист хорошо говорит.
3: А что он говорит конкретно? Что?
4: Языками не владею, ваше благородие.
1: Если вам интересно, о чем поют ваши любимые иностранные исполнители, слушайте в эфире радио «Рансис» авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица». Время выхода программы в эфир уточняйте на нашем портале по адресу www.ransis.org. Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

No, I got.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Ну что ж те за цыгане, которые очи черные не спели для вас? Очи черные!
2: Ну еще раз слово нам всем.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня из репертуара Демиса Руссоса «We Pretend» – «Мы притворяемся» в русскоязычном варианте стала называться «Олеандр». Автор текста – Онегин Гаджикасимов. Песню «Олеандр» в 1978 году записал Валерий Ободзинский.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис продолжает свои передачи.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

Только что прозвучавшая композиция Queen «You Take My Breath Away» навеяла мне воспоминания об одной из композиций в исполнении Сергея Беликова. В 1981 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группы «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are The Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо, несомненно, талантливых парней создали рок-группу Queen и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.

На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодняшний выпуск я бы озаглавил так. Некоторые аспекты текущего состояния доступности некоторых оболочек на базе Android для мобильных устройств по состоянию на конец июля 2026 года. О, целая тема научного доклада на конференции. Кстати, а кто-нибудь конференции по доступности проводит? Ну, если проводите, зовите, могу у вас подобными докладами выступить. А уж мне много есть чего рассказать. Вот сегодня, например, в этом выпуске буду рассказывать. Причем я не чьи-то россказни из интернета буду использовать, а непосредственно свой личный опыт на базе взаимодействия с этими самыми устройствами и оболочками. Потому что, позвольте, я вот один аспект, кстати, отмечу. Я думаю, все, кто слушает эту передачу, постоянно в интернете, в тех местах, где тусуются пользователи смартфонов, ну, в принципе, скринридеров и прочей электроники, постоянно сталкиваетесь с тем, что начинаются разборки. Один начинает доказывать, что его китайский смартфон и доступный, чудесный и замечательный, а вот те, кто говорит, что самый доступный Samsung, вот они просто сектанты, пропагандисты, и Samsung такой, дорос такой, и сами они такие, дорос такие. Ну, кто-то может скажет, а мне вот Samsung удобный. Ну, тогда начинается. Но тут, у кого критический интеллект хорошо развит, я думаю, обратят внимание сразу на несколько моментов. А почему же вот этим товарищам, которые разборки до выяснения устраивают, так принципиально обязательно опустить Samsung? А почему именно Samsung? А почему они одному ширпотребу Samsung противопоставляют другой ширпотреб? Это, как правило, действительно китайский ширпотреб. OnePlus, Poco, Redmi, Infinix и Honor. Ну что же они не противопоставляют Samsung, Kenshi, TCL, Vivo или Nothing? Вот задайтесь таким вопросом. Но самое главное, конечно, если они на полном серьезе вот этим занимаются, ну, люди, я бы с ними в разведку не пошел и на работу бы их таких товарищей принимать не стал. Ну да ладно, это я. А мы сейчас не об этом. Мы сейчас попытаемся некоторые моменты обсудить, которые вот действительно, что называется, можно руками пощупать. Но сначала я начну с опасения, которое возникло у многих пользователей в связи с выходом Android 17. Сразу хочу сказать, у меня аппарат Pixel в свое время был. Я тоже думал, ну раз Google производит и Android, и TalkBack, и Pixel, то там будет идеальная доступность, идеальный функционал, идеальное удобство, идеальное сочетание. Как часто в жизни и бывает, реальность меня дико разочаровала. Pixel — это что-то такое маловразумительное. В общем, я этим пикселем год попользовался, больше я с пикселями связываться никакого желания не имею, потому что, ну, на мой взгляд, весьма абсурдно платить такие деньги за такое крайне примитивное, да и в плане доступности ничем не примечательное устройство. А ведь есть тьма тьмущая более интересных устройств, где тоже нет никакой оболочки. Доступность там либо такая же, либо даже получше. Но вот в остальном они обходят пиксель по всем параметрам. Это вот к тому, что одно дело, когда вам кто-то рассказывает, какой пиксель чудесный да замечательный, а другое дело, когда вы его реально возьмете в руки и посмотрите. Ну, если опять-таки с точки зрения здравого смысла подходить. Однако, те, у кого вот этот пиксель имеется, уже получили Android 17. И они, что такое Android 17, знают непосредственно, прямо из первых рук. Так вот, в Android 17 Google запретили доступ к службам специальных возможностей всем сторонним, ну я бы сказал, всем нелюбым ихнему гугловскому сердцу решениям. Естественно, сразу возникло у пользователей китайского скринридера, который очень у нас любят в России, называют его Jisho. А будет ли он работать на Android 17? Я пока ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Где-то, опять-таки, в недрах интернета видел заявление от обладателей Pixel, что у них вроде бы Jisho работает хорошо, как и полагается. Но это опять с чужих слов, и как на самом деле, вот знать не могу. Могу только сказать, что пока не дойдет до меня 17 Android, тут я его ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Но здесь на самом деле проблема не столько со скринридерами, сколько с другими приложениями, весьма удобными и полезными, которые как раз использовали специальные возможности для того, чтобы, например, оптимизировать и кастомизировать Android, его различные функции. Я имею в виду приложения типа CCleaner. Тебе обязательно нужно включать его в специальных возможностях, чтобы автоматизировать очистку скрытого кэша. Для меня это очень удобно. И для этого нужны специальные возможности. Приложения, которые переназначают функции сенсорных или физических кнопок на Android. тоже очень полезные приложения. Они тоже через спецвозможности работают. Приложения, которые, например, могут распознавать экран. Они должны получать изображение экрана и так далее и тому подобное. Вот у них могут возникнуть проблемы. И вот это меня гораздо больше тревожит. Правда, разработчики могут схитрить и мимикрировать под любезные гугловскому сердцу одобренные службы, но будут ли они этим заниматься? В общем, тут большой вопрос. Нужно ждать и проверять. Если что-то прояснится, я вам доложу. Идем дальше.
0: Инфотрон.
1: В свое время я и по радио здесь, я не помню, делал ли я обзор Motorola или нет, но я точно здесь в свое время говорил, что вот у Motorola как раз вполне себе доступная оболочка. По-моему, она Moto UI называется. Так вот, дорогие товарищи, если вы будете подбирать себе новый смартфон, то внимательно послушайте то, что я вам сейчас буду говорить. Вот тогда я говорил одно, сейчас буду говорить другое. Но не потому, что у меня 7 пятниц на неделе, а просто потому, что китайские оболочки сейчас взяли моду при крупных обновлениях доступность ухудшать. И вот как раз вот это Moto UI яркий тому пример. Да, если оболочка на Motorola еще на базе Android 15 и ниже, там практически никаких проблем с доступностью нет. В настройках есть какие-то плохо доступные места, но они не критичны. А вот громкость регулировать можно стандартно при использовании TalkBack и все остальные элементы. Но это все до выхода Moto UI на базе Android 16. У меня вот на одно устройство такое обновление пришло, и теперь я, люди, вас предупреждаю. В плане доступности там стало все только хуже. Прежде всего, вот эта классическая проблема — это мода сейчас у китайских производителей. Когда при использовании TalkBack вы пытаетесь на каком-то ползунке системном регулировки громкости или яркости смахивать одним пальцем вверх или вниз, а TalkBack ничего не делает. Вот это тоже не работает. Это появилось в обновлении ColorOS, и про это я рассказывал. Но если не рассказывал, сейчас говорю, что если у вас аппараты брендов Realme, Oppo и OnePlus, и туда пришло обновление до Android 16, то с помощью TalkBack регулировать вот таким привычным способом системные ползунки вы не сможете. Теперь то же самое и на Motorola, и еще на одной оболочке, правда, она явно к шипотребу не относится. Это оболочка, которая раньше называлась FunTouch OS, а теперь она гордо называется Origin OS. Если у вас аппараты бренда Vivo или EQ, то у вас после обновления до Android 16 будет вот это самое Origin OS, и там до обновления ползунки регулировались, а после обновления нет. Так что в итоге у нас получается, что с помощью TalkBack привычным образом регулировать ползунки можно разве что на оболочках от Xiaomi. Вот там, если кто-то чего-то боится, боится ничего не стоит, никаких ни улучшений, ни ухудшений доступности после обновления до Android 16 не происходит. Хотя, я думаю, уже все обновились, давно это было. Там ползунки по-прежнему регулируются. А вот Motorola теперь однозначно, я не осмелюсь называть хорошо доступным смартфоном, точно так же, как и аппараты с ColorOS, с OriginOS, ну а уж тем более Tecno и Infinix. Кстати, по поводу Tecno и Infinix. Там ползунки и раньше не регулировались с помощью скринридера, но на Infinix есть такой замечательный встроенный голосовой ассистент под названием Folex. Вот с его помощью можно регулировать, ну, по крайней мере, все ползунки громкости точно. То есть можно его запустить и сказать: поставь громкость уведомлений на 43%, поставь громкость мультимедиа на 80%, громкость будильника, и он все это делает. А вот гугловский ассистент, по-моему, какие-то ползунки не позволяет регулировать. Также на Infinix нет проблемы скачков громкости, которые наблюдаются на Tecno, но зато не запускается TalkBack по удержанию двух физических кнопок громкости на первоначальном экране настройки. Это и на Tecno, и на Infinix. Это как было, так и осталось. Что касается менее раскрученных и известных оболочек, позвольте, я еще упомяну оболочку от TCL. У меня тут есть бюджетное устройство на базе Android 15 от TCL. Оно примечательно тем, что характеристики вполне себе неплохие, ну а в отличие от Pixel или тех же Xiaomi, цена гораздо более привлекательная. Так вот, как там с доступностью? У них там установлена оболочка TCA UI, ну и по крайней мере на Android 15 доступность однозначно лучше ColorOS, OriginOS, ползунки там регулируются, лончер в принципе неплохой, но не такой, как фирменный лончер у тех же Samsung, например, но наблюдается проблема перепадов громкости синтезатора. И вот об этом хотелось бы предупредить. То есть, если вы решитесь покупать аппарат от TCL, то у вас громкость синтезатора может скакать, но не так сильно, как на Tecno, и это вы никак пользовательскими средствами не устраните. А вот на Kenshi устранить это пользовательскими средствами можно. Что такое Kensho? Kensho — это как раз пример полностью доступного безоболочного устройства, который пиксель убирает просто по всем параметрам, за исключением, ну, совсем некоторых. Прежде всего, Kensho — это бренд известной сети DNS, и купить эти устройства можно только в магазинах DNS. Но зато там нет никакой оболочки, там стоит Android 14, и там доступность полная. Но до 15-го Android они у вас не обновлятся. Это во-первых. Во-вторых, там наблюдаться может вот этот эффект перепада громкости, но он здесь устраняется. Вам нужно просто открыть настройки Android, зайти в раздел «Звук», и там где-то в пункте «Расширенное» или «Дополнительное» найти и снять флажок «Включить улучшение громкости» или «Усиление громкости». Если вы используете китайский скринридер, вот тот самый G-Show, то можно перенаправить громкость синтезатора из канала спецвозможностей в канал мультимедиа. Говорят, это тоже помогает, хотя лично не проверял. Может быть и на TCL, если у вас не TalkBack основной скринридер, вы эту проблему сможете устранить. Инфотрон. Также хочу сказать, очень почему-то в большом почете и в моде среди слепых пользователей бренд Honor, даже я не знаю, чем это вызвано, но вот у Honor проблемы все те же. Даже после обновления до Android 16, если мы говорим об оболочке Magic UI, и вот тут будет очень важный момент, у меня есть планшет от Honor, модель, по-моему, называется Honor Pad X7. Так вот, там никакой оболочки Magic UI нет, и поэтому доступность там очень хорошая, такая же, как на Kensho, потому что там нет этой оболочки, и все там, в принципе, стандартно. Так что на планшетах, особенно бюджетных от Honor, оболочки их нет, и доступность там, ну, как на безоболочных смартфонах. А вот если мы говорим о смартфонах Honor, где стоит оболочка Magic UI, то неважно, какая у вас версия Magic UI, но там есть одна весьма мерзкая проблема. Состоит она в том, что вне зависимости от того, какую клавиатуру вы сенсорную используете, я очень многие перебрал, и вы используете TalkBack, когда вам нужно ввести пароль где-то с сенсорной клавиатуры, скринридер вам просто говорит .. или .. И какой символ у вас под пальцем, вы понять не сможете, пока не подключите наушники. Если их подключить, то вы уже сможете пароль ввести. Это наблюдается с TalkBack. Опять видел утверждение, что при использовании скринридеров типа G-Show это не наблюдается, но опять не проверял. Но как-то у меня все равно сомнений на этот счет. Но если действительно читает, то тоже вполне решение проблемы. Ну, кто скажет, ну тоже у меня проблемы. Подключил Bluetooth наушники и ввел все, что нужно. Но получается, для того, чтобы пароль ввести, надо к Honor всегда обязательно еще и дополнительно наушники под руками иметь. А то всякое в жизни бывает. Нужно будет срочно куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. А как пароль вводить без наушников? Ну и в заключение как раз об оболочках XOS и HiOS. Это Infinix и Tecno и iTel. Под этими тремя брендами на самом деле фигурирует одна и та же оболочка, точно так же, как ColorOS на Oppo, Realme и OnePlus под разными именами. Какие здесь проблемы? Про регулировку ползунков я уже упоминал, но на Infinix с помощью Folex это можно обойти. Ну, хотя тоже весьма сомнительное решение. Проблема, которая состоит в том, что невозможно, удерживая обе кнопки громкости ни на Tecno, ни на iTel, ни на Infinix, запустить TalkBack на первоначальном экране настройки. Она имеется и на последних обновлениях. Это не исправили. Также на Tecno перепады громкости очень значительные. И это тоже снятием какого-то флажка устранить нельзя. Разве что перенаправлением в канал мультимедиа. Ну и доступность в целом и лончера, и элементов интерфейса там только ухудшается. Поэтому, на мой взгляд, Tecno Infinix, ну, это очень-очень неудобные в плане доступности устройства, хотя сами аппараты, вот у меня есть Infinix, вполне себе с технической точки зрения заманчивые. Звук вполне неплохой, два стереодинамика на той модели, которую у меня, причем по торцам, то есть спикер, фон и еще два мультимедийных динамика. И на TCL то же самое. Ну, а у Xiaomi есть модель, называется она Poco F8 Ultra, так там вообще звук 2.1, то есть там два мультимедийных динамика отдельно, да еще низкочастотный сабвуфер встроенный. Правда, весьма недешевая модель и очень большая, но вот звук зато 2.1 у вас прямо на смартфоне будет. Но это уже к доступности оболочек не относится, а поскольку время закончилось, то пора бы мне уже и честь знать. Позвольте, я на этом остановлюсь и попрощаюсь с вами до следующей встречи в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org. Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransys.org.
2: Уважаемые радиослушатели, радио «Рансис» продолжает свои передачи. У микрофона Игорь Роговских. Сегодня в рамках блока нееженедельных программ «Бонус» мы предлагаем вашему вниманию запись выступления конкурсантов на Всероссийском бардовском фестивале «Пой моя гитара», проходившем 12-13 сентября 2010 года в городе Уфа, в котором приняли участие авторы и исполнители из 14 региональных организаций ВОС. Мы благодарим Надежду Киселеву за предоставленные интервью с участниками фестиваля, которые вы также услышите в сегодняшнем эфире. Также в программу сегодняшнего эфира включено выступление одного из членов жюри фестиваля, неоднократного победителя Грушинского фестиваля, барда Александра Мичурина. Итак, включаем запись.
3: Слово предоставляем нашему первому конкурсанту.
4: Это Телепкулов Рашид Гатаулович, Башкирская РЭО ВОС. Сублимация цвета исполняет автор. Пожалуйста.

взяв альбомный листочек, я фломастеры взял и России кусочек целый день рисовал. Разеленивал поле разнотравьем пахучим, теплым ветром с приволья причесал лес дремучий. Под плакучей березой в тень шелковых ветвей, словно ангелов слезы, прятал чистый ручей. Я выкрашивал небо все в лазоревый цвет, солнце золотом хлебным согревал белый свет. У фломастеров нету вялых полутонов, сублимации цвета, пестрота детских снов. Я не Рерих, не Гоя, но свой пестрый пейзаж я наполнил любовью и дарю вам, он ваш. Что-то в жизни моей перепуталось разом. Вдруг афганец мне в душу заглянул сквозь прицел. Кровь взрывает виски, ум заходит за разум. Я сегодня изгой на родимой земле.

грешную мою. Может, где-то в мирной Туле отольют мне братья пулю, что споет мне песню лебединую. Ах, война, сатана, с подлой алчной рожей, мне ни смысла, ни цели, лишь кровавая суть, безусый пацан на сынишку похож.

грешную мою. Может быть, в Уфе или в Туле крикнет мать.

братья пулю, что споет мне песню лебединую. Завтра снова зачистка, жмут к земле федералы, дом сравняли с землею, зубы крошим о скалы, брать земли террорист.

А сейчас мы на сцену приглашаем Гриб Игоря Владимировича. Гриб Игорь Владимировна. Владимирович. Сахалинская РО ВОЗ. Давайте поаплодируем. Перевал исполняет автор.

0: и не проси.
1: Минута молчания.

Смолкли струны, смолкли песни на губах. Тише,

0: Меня зовут Гриб Игорь. Я приехал с Сахалина. В солнечную Уфу.
1: А из такой дали? Сколько вы добирались к нам?
0: Ну, честно сказать, вы не поверите. В самолете только летел 11 часов, чтобы добраться до вас.
1: Ну, а чем вы там на Сахалине занимаетесь? Как там у вас жизнь?
0: Такая же жизнь, примерно, как у всех. Все это байки, что у нас там медведи по городу бродят. Такой же город, цивилизованный, застроенный, полон иностранцами, американцы, китайцы, японцы. Общаемся, у нас там интернациональный народ живет.
1: Ну, а инвалиды по зрению как там поживают?
0: Инвалиды живут, я бы сказал, неплохо, культурные программы, такие же фестивали у нас проводятся раз в два года, собирается вся область. Сахалин — это не маленький город, все-таки 920 километров в длину. Ой. Население только одного Южно-Сахалинска, более 300 тысяч, не считая городов. Еще есть острова Курилы, которые к нам тоже относятся.
1: А вы где, непосредственно в Южно-Сахалинске?
0: Да, я живу в столице.
1: Наверное, инвалиды по зрению там не работают.
0: К сожалению, да, у нас закрылись, вот, ну, наверное, уже лет 10. Были у нас три предприятия, был картонажный комбинат, был сувенирный комбинат, который делал всякие поделки из кожи котика, из дерева и так далее. Они шли на продажу, а вырученные деньги шли на тех же самых инвалидов. Но все это оказалось нерентабельно, потому что все сменили роботы, автоматы.
1: Вы впервые на Бардовском, вот именно на российском фестивале, или уже не первый раз?
0: На Бардовском я впервые. А вообще, я певец эстрадного плана. Я пою романсы, сочиняю свои эстрадные песни, лирические. На фестивале я уже, в общем, как на фестивале, четвертый раз. Я был до этого в Кемеровской области, в городе Кемерово, Новосибирске, и два раза в Красноярске.
1: Довольны вы собой сегодня?
0: Ну как, музыкант, он всегда собой недоволен. Если музыкант и певец будет собой доволен, то есть ему больше некуда стремиться, больше ничего не надо делать, тогда надо бросать это дело. То есть не будет стимула.
1: Но не пожалели вы, что такие километры преодолели?
0: Не пожалеть-то я не пожалел, но пожалел о другом. Я люблю побывать в какой-то области, в каком-то городе, но хотя бы немножко его посмотреть, узнать его достопримечательность, пройтись по городу. Вот мы были в прошлом году в Красноярске. Я пошел специально, чтобы...

И женщины на нас кидают взоры, и улыбаются, и птичка вылетает, и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, как обаятельный для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы,

0: Веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает.
1: Серега, исполняет автор.
2: Небольшой комментарий. В этом феврале вот этого года клубу закаливания и зимнего плавания «Кристалл» в городе Тюмень исполнилось 20 лет. Я когда-то там занимался. Вот. И мой друг, председатель этого клуба, Сергей Сидоров, очень интересная личность, вот ему посвящается эта песня. И всем людям, ведущим здоровый образ жизни. Зима, народ от холода дрожит, но как бы там мороз не лютовал, раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Раздетый он по улицам бежит, на лбу повязка с надписью «Кристалл». Сколько душ в озерах, реках и прудах, и занывающих при зимних холодах. Твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Все знают от велика и до мала его в простых сандалиях без носков. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. И если вдруг кому-то грустно стало, он пару ласковых всегда отыщет слов. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Застать непросто, часто он в разъездах, но мы с тобой всегда его найдем по признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. По признакам порядочного места, где спорта дух, еда и водоем. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, твоим теплом согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много. Сколько душ в озерах, реках и прудах, изнывающих при зимних холодах, теплом души твоей согрелась Серега. Ах, как много, ох, как много, ах, как много, Серега.

0: Слова Марласова, музыка Серебренникова. «Белый конь».
1: Поднимается пар на лугу по утрам, будто тяжкой косьбой.

струны, как травы за трон. Он по лугу плывет, как по белой реке. Он оставил меня и плывет на

0: Черепаны, город Тюмень.
1: Вы впервые участвуете в таком мероприятии?
0: Второй раз. Первый раз в 2002 году, это в Полушкино, под Москвой. В Плёсе я был 2 года назад, просто как зритель.
1: То есть какой-то опыт общения у вас с нашими бардами есть, да?
0: Ну да.
1: Ну а вы песни пишете?
0: Ой, я мало песен пишу, я просто в разных себя направлениях пробовал всю жизнь. Немного в эстрадной песне, немного в музыке, в инструментальной, немного в бардовской песне.
1: А у вас музыкальное образование какое-то есть?
0: Есть, среднее музыкальное.
1: Музыкальное.
0: По классической гитаре у меня образование.
1: Тоже классическое.
0: Ну, так, по нотам играть.
1: В музыкальной школе вы учились, да?
0: В музыкальной школе и потом в училище.
1: Где вы, в Курске учились?
0: Я год в Курске проучился, потом доучился 3 года уже в городе Тюмени.
1: А из Курска-то почему уехали? Чего мне понравилось?
0: Ну, так, и со здоровьем в связи. Там, тогда же обвал рубля был, 98-й год как раз. И в связи с этим еще.
1: Кого предпочитаете петь, раз сами мало пишете?
0: Ну, я классику люблю. Может быть, это и плохо, но я сильно придирчиво отношусь к текстам. И к музыке, и к гармонии я люблю, чтобы интересная была.
1: Ну почему же это плохо? Наверное, это хорошо, когда хороший вкус.
0: Но зато очень мало что мне нравится.
1: Ну, Акуджава-то, значит, вы все-таки предпочитаете, да? Ну, раз выбрали.
0: Ну, кому-то предпочитаю, с кем-то наравне, может быть, я его ценю.
1: Вы работаете где-то еще, кроме музыки, чем заниматься, любите?
0: Ну, я поигрываю так вот на губной гармошке, на флейте. Вот этим люблю заниматься, сочиняю немножко. Песни эстрадные. Сейчас записывают, оказывается, такой долгий процесс, когда ты сам сочинил, а петь как следует не умеешь. Надо учиться петь, надо учиться минусовки делать, надо учиться на губной гармошке эти соло все придумывать, разучивать. Вот одну песню можно, если хорошо записывать, ее можно 2 месяца записывать, чтобы все там сделать. У меня команды же нету, где бы певцы были, музыканты, аранжировщики, это все самому приходится делать. Это очень сложно. Тем более, не обладая таким большим талантом.
1: Ну, а в личной жизни у вас семья?
0: Да, у меня семья. Вот моя жена Наталья. Где ты, Наталья?
2: Здесь.
1: Семья на месте.
0: Да, да, да. Это верный мой спутник.
1: Ну, хорошо. Значит, у вас все хорошо. Раз спутник есть, это очень много, это главное.
3: Мы приглашаем на сцену дуэт Анна и Маргарита Харольские. Самарская РЭО. Музыка Харольской, слова Хазанова. Вагонная колыбельная.

слова Маргариты Хорольской, монолог «Дикой кобылы».

0: слова Маргариты Хорольской «Птица».
1: Я в твой дом залетела, случайная птица. Был уютен и весел, огонь в очаге.

0: Девушки, ну вот вас я слышу не первый раз. Я была на творческой ярмарке в 2007 году, непосредственно в вашем городе Самаре. И вас, конечно, слышала, и очень вы понравились. Ну и сегодня сразу даже настроение, мне кажется, в зале изменилось, когда вы пели. Ну вот только жалко, что вы пели без микрофона. Запись получилась слабая. Ваш дуэт называется «Сестры Харольские».
1: Не сестры, мы не были сестрами.
0: Ну я не знаю, почему ты вот
1: я
0: так.
1: Я не знаю, кто нас назвал первыми сестрами. Мы даже не позиционируем себя как сестры.
0: Единую фамилию вы выбрали просто...
1: Это не фамилия. Ну, в принципе, это, конечно, фамилия, но это просто название нашего дуэта.
2: Ну, так удобнее. Так удобнее, так быстрее представлять нас, чем разные фамилии называть. Ничего оригинального в голову не пришло, поэтому вот остановились на...
1: Я Зотова, Ритка, Тезик.
2: Ну, взяли Авдина девичью фамилию.
1: Да.
0: Фамилия звонкая, хорошая. Она как-то к вам, в общем, прижилась. И вы с ней сжились тоже. Ну, а песни пишете, Рит, вы все сами, да?
2: Да, да. Ну, иногда на чужие стихи пишу.
1: Ну, мы поем не только эти песни.
0: Ну, это мы убедились в этом вчера, да.
2: У нас очень большой разброс вообще в репертуаре. Например, у нас есть концерт детских песен, это мультяшки наши старые, любимые. То есть есть у нас концерт песен из кинофильма, у нас есть романсовый концерт, у нас есть бардовские концерты. Причем он, по-моему, даже не один, то, что в один не влезает. Да. Поэтому, знаете, так много получается, и не хватает времени учить что-то новое.
0: Концертную деятельность вы ведете?
2: Ну да.
1: В круизах работаем, мы в школах работаем, в библиотеке нас приглашают.
0: Но вот диск один, я точно знаю, что вы записали уже, он у меня есть.
1: Два уже?
0: Второй тоже есть.
1: На стихи Ефима Хазанова, второй диск.
2: Мы хотели сделать подарок человеку к юбилею, вот был сборник стихов, и были написаны песни. Ну, немножечко хотелось просто его доработать, немножечко получше спеть, какие-то песни перепеть. Он был такой, именно в подарок ему. То есть это был не диск широкого, так и распространения.
0: Вот для
1: предыдущий, который первый диск, мы тоже круизу просто спешили записаться. То есть это тоже была не сильно подготовленная работа. Карит у нас очень критично относится к нашему творчеству, и на ее взгляд, это подтвердить.
2: Ну да, я редко бываю довольна нашим каким-то исполнением, или, то есть всегда нахожу, вот это надо исправить, это здесь не доделали, это вылезло, и так, достаточно.
0: Ну это хорошо, конечно, значит, вы всегда в пути?
2: Да.
0: Сколько лет вы уже поете?
2: С 4-го года мы вышли на сцену, в 4-м году.
1: Причем неожиданно так вышли, нас совершенно неожиданно свели.
2: Мы до этого пели долго, просто потому что это наше такое любимое времяпрепровождение.
1: Но не вместе, поврось.
2: Не вместе мы к тому времени.
1: Ну, иногда чего-то
2: петь. А потом просто вот человек, который попросил нас скомпонировать, пел романс и... Хотела по гитару его спеть. Мы спели, и надо сказать, ну, вроде вы тоже там одну песню спойте. Ну, вот мы как одну песню спели, так со сцены больше не ушли. И сцена уже предполагает серьезную работу. Ну, практически каждый день репетиции.
1: Да.
2: То есть без этого двигаться вперед очень трудно. У нас около 400 песен, наверное, в репертуаре, которые мы поем. Их надо и повторять.
1: Это уже больше.
2: Может быть, уже и больше. Если просто спеть где-то кому-то, это одно. Когда на сцену нет, это нельзя, это не готово. Здесь мы квакаем. 6 лет как вот пошли на серьезную работу. А пошли на работу, уже вроде как лучше стало получаться. То есть вот кто люди нас слышал, например, 6 лет там назад, 4 года там назад. Ну так отмечают, что вроде какой-то уже не вперед.
0: Ну конечно, если есть работа, есть и результат. Mm-hmm. Это вполне естественно. Тем более, если вы такие очень требования высокие предъявляете к тому, что вы делаете. Ну а где вы работаете, где вы записываетесь?
1: Место для репетиции самое хорошее. Риткина кухня. Это однокомнатная квартира, где живут ворона, черепаха, 2 кота. Раньше было еще 2 собаки, 2 маленьких детишек. Ну и
2: Ритка. У нас на кухне живет ворона, такая обычная городская ворона со сломанным крылом. Вот она очень любит наши репетиции. В это лето мы репетировали очень редко, поэтому она так соскучилась, когда вот у нас похолодало и репетиции восстановились, как она была рядом. Она сидит на краю клетки, вот так себя распушится. И все, она как портер, вот зрительный зал. Я говорю, все, Роня села в портер, пора петь. Если, не дай бог, мы разучиваем новую песню и сфальшивим где-то, как она недовольно ворчит, я говорю, Роня, ты знаем, ну выучим, Роня, выучим.
1: То есть у нас что-то хорошо получается,
0: да. В общем, это ваш главный критик, да?
2: Да, это наш первый главный критик, да.
0: Магнитофоном пользуетесь, чтобы узнать, хорошо ли все у вас звучит?
1: У меня раньше была кинокамера. К сожалению, она крякнулась. Мы записывали на кинокамеру. То есть, как мы ведем себя, когда поем. Ну, и заодно, как мы поем. Планы купили кинокамеру.
0: Ну, ПП работает?
1: Работаю на предприятии для слепых. У меня собака есть хорошая. Она меня водит к Ритке. Мне дарит полчаса ходьбы. И бывает поздно домой возвращаюсь. И вот она меня прям хорошо так ведет. Всех собак меня отбивают.
0: Но она проводник или просто она хорошая?
1: Я не считала как проводник, а я-то немножко вижу, то есть мне, в принципе, проводник не нужен. Я была совсем слепая, и потому есть угроза, потому что врачи вообще восхищаются, как у меня один глаз прозрел. Вот, и возле себя теперь всегда собаку такую держу, на всякий случай. Но собака у меня очень хорошо дрессирована, очень хорошо тренированная. Все спрашивают, какая порода? Дворняга. По Риткиной наводке. Ритка найдет какую-нибудь собачку такую, более-менее приличную. Для меня, потому что мне нужна большая собака. Ну, молодой. Говорит, Анка, хорошая будет собака. Вот первого дня собака такая же была.
2: 18 лет прожила.
1: Да, 18 лет у меня прожила собака. С улицы тоже взяла. И вот сейчас у меня вторая собака тоже с улицы взяла. Тоже не жалуюсь. Воспитала я ее очень хорошо. Опять же, меня Маргарита научила работать с собаками. Я раньше с собаками не работала. Рита была овчарка. Мы с ней познакомились, благодаря этой овчарке. Собаку мою очень редкие коты любят.
0: Дружит.
1: Риткина ворона любит. Еще у меня дома есть кот, который рассосал эту собаку до молока. Молоко у собаки появилось. Я вообще не знала, что такие дела бывают.
0: Ну вот чего только не бывает. А вы учились в массовой школе, да?
1: Я была зрячей, я работала ветврачом, я СИ закончила. Конным спортом занималась, на чем стала инвалидом.
0: А у вас, Рит, специальность какая-то была?
2: Да, я закончила музыкальное отделение Куйбышевского училища педагогического и работала в школе учителем музыки. Потом появились дети маленькие, некогда работала. Да.
0: Вы считаете себя обе счастливыми людьми?
1: Я да.
2: Да.
0: Ну, как вам фестиваль?
2: Очень приятно. Первый раз мы приехали в Плюс на такой фестиваль. Когда варишься в своем котле, это одно. Когда слышишь много разных песен, это уже другое, потому что мы из Плёса приехали, у меня сразу пошла серия новых песен. То есть вот эта вот атмосфера общения творческого, вот это самое главное, вот за что мы благодарны с таким конкурсом, таким фестивалем.
3: Мы сейчас приглашаем на сцену Зеленина Михаила, город Курск. «Янтарный дождь». Исполняет автор.
4: Всем привет из города Курска.

когда прольют янтарный дождь. На нас золотые облака. Я верю, ты ко мне придешь и поваляем дурака. И миллионы серых лиц умоет каплями дождя. И озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда. И озорные песни птиц в сердцах начнут звучать всегда.

Я верю, буду я спасен. Когда сжигаются цветы, тогда не спится до утра. Ведь нету больше красоты, лишь дым волшебного костра. Нет, нету больше красоты, лишь дым волшебного костра.

0: свет.
1: Как известно, учение свет, а не учение тьма. Следующая песня посвящается всем будущим педагогам.

идешь ты к мечте своей. И в этом сомненья нет.

0: Спасибо.
1: Селинин Михаил, студент третьего курса отделения инструментального исполнительства по классу классической гитары. Родом из Сосногорского района Республики Коми. Написание песен меня сподвигло, ну, впервые «Безответная любовь». Я очень сильно переживал, и как-то вот свои чувства передались у меня сначала в стихах, а потом...
2: Они легли на музыку, да?
1: Они легли, да, на музыку. Но к тому времени я уже немножко стал изучать гитару самостоятельно.
2: А давно вы изучаете гитару?
1: На таком любительском уровне. Ну, я занимаюсь где-то лет 8, наверное. А так вот, профессионально, вот третий год обучаюсь в музыкальном колледже.
2: Давно это отделение существует в колледже в Курске? По-моему, раньше его не было или всегда было?
1: Поначалу его не было, да, но так лет 10 точно существует.
2: Ну, туда набор очень ограничен, наверное, или как?
1: Ну, по классу гитары, да. В основном берут одного-двух, максимум трех человек.
2: Ну, а вообще в музыке что вам нравится? Что вы предпочитаете? Какую музыку?
1: Сейчас я слушаю разную музыку, и академическую, и народную. Мне нравится джаз и классика. Ну, я слушаю всего по чуть-чуть. Я не могу сказать, что в каком-то определенном стиле музыки, в каком-то жанре все абсолютно мне нравится. Что-то мне нравится, что-то нет. Ну, также я слушаю рок-музыку.
2: Вам понравился фестиваль?
1: Мне очень понравился, как выступал член жюри. Очень даже интересно, я не ожидал, что будет так интересно звучать.
2: Ну а товарищи, так сказать, по цеху?
1: О каждом нужно говорить отдельно, но я думаю, что очень много талантливых людей. Ну, может быть, кто-то только начинает, у кого-то еще все впереди. Ну а есть люди такие уже достаточно опытные, которых приятно очень послушать.
3: Приглашаем дуэт Георгий и Сергей Майоровы, Краснодарское РО. Давайте похлопаем.

0: Спасибо.
1: Пожалуйста, представьтесь, скажите, как вас зовут и откуда вы?
2: Я Георгий, а это мой брат Сергей Майоровый из Краснодара.
1: Да, у вас хороший дуэт, очень интересный. Вы поете, а ваш брат только играет, вам помогает. А он не поет?
2: Брат поет, но пока еще стесняется, наверное, да?
3: Да, просто вот, ну, надо было подготовиться.
2: Да, у нас просто было мало времени на подготовку, поэтому нас предупредили буквально там за непродолжительное время. Времени на подготовку фактически не было.
1: Но тем не менее, вы вот очень хорошо
2: сделали. Сделали это за неделю, мы, наверное, сделали, да, Серега?
1: Да. Ну нет, молодцы, молодцы, и поете вы очень хорошо, и играете вы очень, ну я, конечно, не музыкант, но на мой взгляд, играете вы очень красиво, очень слаженно.
2: Как можем.
1: Ну а у вас музыкальное образование?
2: Нет, у нас нет музыкального образования, мы самоучки. Но всю жизнь, получается, так сами учимся музыке.
1: Ну это хорошо, что у людей есть какое-то занятие для души. А вот песни вы пишете только или Сережа
2: тоже? И Сережа тоже пишет песни. Я думаю, в следующий раз, если Бог даст, если нас пригласят на такое мероприятие, и будет у нас время к нему подготовиться, мы покажем и Сережины песни.
1: Вы пишете и музыку, и стихи, и Сережа также? Или как у вас разделение?
2: Да, Сережа пишет и музыку, и стихи, и я пишу музыку и стихи, но у меня больше инструментальной музыки, потому что на гитаре я так от случая к случаю. Раньше, когда у меня был синтезатор, я занимался на синтезаторе и писал в основном инструментал. А потом как-то уже со временем получается так, что на какую-то более такую простую инструментальную композицию просто со временем как-то рождается текст, сами слова, то есть. По какому-нибудь, допустим, жизненному случаю, там, еще по какому-нибудь причине.
4: А в жизни чем вы занимаетесь?
2: В жизни? Чем занимаемся? Наверное, тем, чем мы все.
4: Вы работаете?
2: Я не работаю, я недавно только переехал в Краснодар. Вот пойду договариваться насчет работы на наше УПП. Вроде как пообещали мне там найти место работы.
1: Сережа, чем занимается?
3: Вел предпринимательскую деятельность раньше. Сейчас временно в раздумьях. В общем, алтарник Пономарь.
1: Интересно. Интересно. Да. Ну вы в Краснодаре в храме, да, работаете?
3: Ну, в пригороде. Обретаю там себя.
1: Вы не были на творческой ярмарке в Самаре в 2007 году? Мне кажется, что-то знакомое.
2: Нет, мы за территорию края, я просто еще пою. У нас есть ансамбль казачьей песни, «Скрыня» называется.
1: Знаем такое.
2: Вот в этом году я со «Скрыней» выезжал в Москву на «Салют Победы», финальный концерт там был, вот туда я выезжал. А так, пока мы за территорию края еще никуда не выезжали. Но мы только в начале стоим, так сказать, нашего творческого пути.
1: Ну что же, вам успехов, удачи, молодцы. Начало хорошее.
2: Спасибо.
5: Мы приглашаем на сцену Нехаева Эдуарда, Курская РЭО.
6: Здравствуйте.
5: «Береза» исполняет автор.
6: «Береза».

Ивушка.

0: Вокал смешанный, да? А, академический. Как давно вы пишете стихи? Как давно вы обратились вообще к творчеству именно?
1: Стихи я пишу уже не помню, когда, наверное, года с 98-го, песни пишу с конца 2003-го, начала 2004-го года.
0: А вы читать вообще любите?
1: Звуковые.
0: Как относитесь к религии?
1: Я участвовал в духовно-православных бардовских фестивалях в Воронеже. Международный фестиваль «Ковчег». Несколько раз я был там лауреатом.
0: Вы считаете себя человеком верующим?
1: Я верю во Всевышние силы. Я себя как-то совсем не могу отнести до конца к той или иной вере, потому что у меня много знакомых разных вероисповеданий, разных религий. И поэтому я как бы живу просто общей верой в нашего единого Бога. Ну, это мое сугубо личное мнение, никому не навязано.
0: Но вы пишете так проникновенно, ваши стихи очень духовные, чувствуется, что вы человек мыслящий, в себе очень много вы. Это так?
1: Ну, я не знаю, наверное, так.
0: Есть у вас такой человек, которого бы вы назвали своим духовным наставником, кому бы вы хотели, может быть, подражать, ну, равняться на кого-то? Вот есть у вас такой человек?
1: Если в плане брать исполнительство, мне очень нравится Сергей Любавин, а если брать в плане творчества, то я рассматриваю много всего, например, Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, есть такие барды, Вячеслав Ковалев есть, Есенина очень много знаю, Рубцова.
0: Ну а к таким вот нашим как бы столпам бардовской песни, как Булату Акуджаве, Высоцкому, как вы понимаете?
1: Юрий Висбор очень мне нравится. Высоцкого у меня тоже с 60-х годов даже записи. Есть большая очень дискография. Олег Митяев, я его даже много наизусть знаю, много пою.
0: Довольны вы своим выступлением сегодняшним?
1: Ой, я сегодняшним выступлением довольна. Может быть, я и мог бы лучше. Я вообще больше стараюсь петь и писать для себя. У меня, конечно, есть категории людей, которые там слушают мои записи, просят записывать. Но я больше пишу для себя. Я когда влюбился первый раз, я начал писать признания, потом мне захотелось песен. И я стал по радиостанциям искать и понял, что вот таких песен нет, надо чего-то самому написать. И вот я всегда создаю как бы в основном для себя, запишу и потом слушаю то, что нравится мне.
2: Мы приглашаем на сцену Абрарова Романа, город Уфа. Джинсовая девочка исполняет автор.
3: И хотелось бы подкорректировать чуть-чуть. Джинсовой девочке она была посвящена одной девушке, которая очень любила в джинсовом костюме ходить когда-то. Сейчас ее, к сожалению, нет, вообще нет, но тем не менее песня осталась.
4: Гонит осень вдаль,

0: девочка плачет у окна.
1: Называется следующая песня «В темноте». Авторская песня.
0: Тоже авторская, да. Ну вот это практически продолжение «Джинсовой девочки». Мы столкнулись случайно во всем белом свете. Все, что было у нас, не бывает нигде.

0: что на лицах у нас при малейшей мечте. Ветер мой, мы одни в целом свете, ветер мой.
1: Сразу просто.
2: Музыка Бандера, слова Есенина. Русь.
0: Устал я жить в родном краю.

0: Русь все так же будет пить. Гулять и плакать под забором.
1: Спасибо.
2: Роман, вы, наверное, впервые на таком фестивале.
3: Ну, вы знаете, я тоже по конкурсам езжу. Но я вообще простой кабацкий музыкант, обыкновенный. Роман Павловский. Мне вроде бы и просто, и легко петь. Пытаюсь что-то изобразить хорошее, но не всегда получается. Но одно могу сказать. Как бы там ни было, как бы я плохо не спел, могу сказать только одно. Что желаю всем хорошей победы. Потому как все конкурсанты достойны этого. Они не зря приехали. Это самое главное.
2: А почему вы считаете, что вы плохо спели?
3: Я считаю, потому что я сам себе имею право быть критиком.
2: Требовательность – хорошее качество, конечно, но надо немножко снисходительно порой к себе относиться.
3: Сегодня нет.
4: Мы продолжаем наш фестиваль. И на сцену приглашаем Галееву Людмилу, город Оренбург. «Собака» исполняет автор.

и симпатичнее людей. Но ты устал, в глазах тоска застыла, ты сам себе, по-моему, не мил. А дни, когда иначе что-то было, ты не заметил, а, быть может, и забыл. Забыл любви и нежности порывы,

0: Подражание Халилу Джебрану. Автор исполняет.
1: Чтобы немножко пояснить, я приведу маленький отрывочек из книги Джебрана «Пророк». Женщина с младенцем на руках спросила пророка: «Скажи нам о детях». И он ответил: «Дети приходят в этот мир через нас, но нам не принадлежат. Они подобны стрелам, которые мы выпускаем, но цель этих стрел известна только Творцу. Мы можем строить для них дворцы, но их дома будущего, которые нам не подвластны».

0: Спасибо большое участникам фестиваля за те песни, которые я прослушала до этого выступления и которые я еще, надеюсь, услышу. Большое вам спасибо.
1: Мы приглашаем Муравьева Евгении из города Тулы. Художник, поет автор.
2: Рву портреты, панно и пейзажи, все творения сжигаю в камине. Пусть Господь меня строго накажет, но при этом совсем не покинет. Если демон, пришелец из сказки, искушает и шепчет греши, я хватаюсь за кисти и краски, за наброски портретов души.

Ярких красок палитры не требуй, все полотна безрадостно серы, как осеннее хмурое небо, мрачный сумрак отверстой пещеры, кровоточие рубина в пыли — это краски утраченной веры.

сюжета. Простой Малевича квадрат чернее черного квадрат. И лишь одно чарует новью, как вечно новая игра, душа объятая.

0: и сменить на степь свою жизнь
1: многоэтажную.
2: Спасибо.
3: Мы приглашаем Кириленко Андрея, Ивановское региональное отделение. Музыка и слова Алексея Иващенко, вальс «Возвращение».
4: Свое выступление посвящаю памяти

Я усядусь в большой самолет, тропот едет от двери спокойно, и тихонько прикажет пилот пристегнуться тугим ремешком, и мотор свой концерт заведет, и споет его бесперебойно, и умчит меня Аэрофлот далеко, далеко, далеко. И вдали от наивных проблем и от очередей в магазинах мой

петь от волнений нем. Я пройду по любимой столице, и как белка опять в колесе, буду крест повседневный нести. Ведь уходим мы только за тем, чтоб однажды назад возвратиться и на самом

0: Музыка и слова Алексея Иващенко. «Дождь над Иссык-Кулем».
1: Дождь над Иссык-Кулем.

весь мир на части Тяньшань раскрошил. Кто-то от нас вдалеке, стиснув фонарик в руке, месит болото. Кто-то, забыв про уют, в злом комарином краю ждет вертолета. Где-то в морях

сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена, а за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь мир на части Тянь-Шань раскрошил.

0: нашей жизни все взаимосвязано. Вот наешься варенье и слипнется, ведь не даром по поводу сказано, как аукнется, так и откликнется. И вот какой тебе жизнь представляется, так она безусловно и сложится в равной мере всем. Предоставляется, сам не сможешь, сам брат, не сможется. Но если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Ничего просто так не прибавится, пустота непременно заполнится. И если сверху чего-нибудь и свалится, значит тут же чего-нибудь вспомнится. Вот такая, браток, философия. Да не смотри на меня, как на шизика. Нету, скажешь, по жизни пособия. Да это ж просто начальная физика. Ведь если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. В нашей жизни все взаимосвязано. Каждый сам принимает решения, а в учебнике физики сказано, что угол падение равен углу отражения. И если хочешь быть правым, не бегай налево. Если хочешь быть первым, не спи за рулем. А захочешь, чтоб рядом была королева, для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала попробуй сам стать королем. Для начала.
1: Мы приглашаем сейчас на сцену Чертова Андрея, город Волгоград.
2: Моя фамилия Чертов. С праздником, ребята. Песня называется «Весенний дождь», авторская.

0: тобою не одни.
1: Да, моя вершина. Авторская. Поехали.
2: Я стою на вершине своей, и меня не столкнуть, не спихнуть, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь, потому что вершиной моей есть и будет мой жизненный путь. Я друзей никогда не менял ни на баб, ни на деньги вообще, и предательству в рожу плевал.

тебя я из грязи вытаскивал тех, кто молчал или кричал.

0: не надеть узду на меня.
1: С праздником!
2: На этот фестиваль приехал в 98 году, в Москве он был. Если не буду, то в Михнево.
3: Вы там удачно выступили?
2: Да, я удачно выступил, даже там были интриги, там даже, значит, все руководство этого Михнева, и обслуживающий персонал, все болели за меня, спорили с жюри.
3: Но для вас это был тогда, наверное, важный раз, вы были впервые, да?
2: Естественно, важно. Вообще, вот эти фестивали, они человеку дают утверждение какое-то. Если ты чего-то добился в своем творчестве, значит, тебя отмечают. И любая победа – это самоутверждение.
3: Ну, а если вдруг, ну, так сложится, что кто-то лучше, кто-то сильнее, вас это сильно огорчает?
2: Меня абсолютно не огорчает. Очень нравятся мне талантливые люди. И вообще, я больше люблю слушать, чем сам петь. И советую всем, кто занимается авторской песней, не стараться, да и вообще людям, не стараться быть лучше кого-то, надо стараться быть лучше самого себя, и тогда в жизни многое добьешься.
3: Хорошо сказано. Сегодня вы спели песню одну, но она как вы считаете, это подражание Высоцкому или просто навеяно Высоцким?
2: Есть такой московский бард Александр Мирзоян, которого я уважаю. Он правильно сказал, это школа Высоцкого. А если говорить, как я считаю, но это уже долгий разговор, но я скажу кратко. Владимир Семенович Высоцкий – это мой учитель. Я считаю его своим духовным учителем.
3: Я рада, что вы не замкнулись в себе, растете, поете, пишете, диск сделали. Спасибо большое вам за подарок. Вообще вы с компьютером-то как?
2: Я абсолютно не умею. Нет.
3: Не хотите?
2: А у меня есть друг, который ведет мой...
3: Ну, в общем, только поэтому, да? Вот это плохо.
2: Нет, ну я просто ленив. Я даже Брайля не знаю.
3: Ну, Брайля-то понятно. Со зрением-то у вас проблемы начались когда? Вы уже взрослым были, да?
2: Ну, в 26 лет начались, да, прогрессировала болезнь. Ну, а в 30 я уже на инвалидность пошел. Бессрочно. Первая группа.
3: Я рада, что у вас такая хорошая жизненная позиция, такая активная, что вы там огородом занимаетесь.
2: А, вот, да, мне лучше вот огородом, чем с компьютером. Я лучше помидорчики выращу с капустой. И угощу своих гостей, скажу, это я вырастил. Вот это да, вот это здорово, вот это я люблю.
3: Значит, одно другому не мешает. Растить помидоры и писать песни.
2: Ну, это не мешает. А вот с компьютером, да, некогда. Алла Пугачева ищет таланты, сейчас они ищут свое радио, радио.
3: А, есть, есть.
2: И вот мой друг Виктор поставил мою песню, и ему пришел ответ, что ваша заявка принята. Первый, как говорится, тур прошли. Вот, ждем ответа.
3: Ну, дай бог.
4: Мы приглашаем на сцену Шивенда Яна. Сахалин. Очень издалека приехал. Очень издалека. «Белые волки» исполняет автор.

0: Уходим на войну.
1: Вот, хотел бы об этой песенке сказать маленько слов. Эта песня была мною написана в связи с 65-летием окончания войны, страшной войны. И вот хотелось бы затронуть эту тему.

0: Спасибо.
1: Ну вот вы пели сегодня, пели хорошо, вот вы молодой начинающий бард, да? Вы вот как себя считаете бардом?
2: Вы знаете, я сейчас до сих пор под впечатлением, потому что, честно говоря, когда я сюда ехал, может, не в обиду будет, сказано бардом, ожидал я гораздо худшего. Ну а получилось все, ну я не знаю, в раз 10 лучше, что я ожидал. Прям вот, прям ох и ах, все, что я могу сказать. Ну, сказать, что я начинающий музыкант, это очень сильно соврать, потому что я занимаюсь музыкой достаточно давно, я заканчивал музыкальную школу. То есть музыкой занимаюсь 8 лет, если мне сейчас 25 лет, то получается 17 лет я занимаюсь музыкой. Ну, местами, конечно, и получается, и не получается, но я по большей части эстрадник, в этом году решил попробовать себя в бардовском поприще, то есть как это, что это. Но моя цель была сюда приезда, ну, во-первых, конечно, пожелание бы что-то выиграть, а по большей части это увидеть людей воочию, потому что когда это по телевизору, по радио, это все одно, а когда ты вот слышишь, что вот люди играют, это вживую, это не фонограмма, это никакая не подстава, это все-таки, вы знаете, это очень большое впечатление оказывает.
1: Конечно, конечно. Ну а вы вообще работаете? Ваша деятельность профессиональная, она как-то с музыкой связана или как?
2: Ну, как вам сказать, я занимаясь написанием фонограмм, но это разовая работа.
1: Ну, под заказ, как бы, да?
2: Ну, да, но это сегодня есть, завтра нету. А так вообще мое творчество гораздо такое более агрессивное, потому что я занимаюсь больше в рок-направлении. А для музыканта эксперимент – это развитие. Даже у меня есть песенка на английском языке.
1: Ну, вы языком владеете или как?
2: Ну, вы знаете так, но, по крайней мере, эксперимент мне достаточно так понравился. Я стараюсь делать что-то новое, новаторское, за это цепляюсь, пытаюсь это все по-своему сделать.
1: Какой программой пользуетесь?
2: Пользуюсь ни одной программой, потому что одной невозможно пользоваться. В последнее время пользовался Orion Platinum и Adobe Audition 1.5. А сейчас перехожу на Cubase SX 5.
1: А у вас как со зрением?
2: Фоны я вижу маленько. У меня дома вот на компьютере электронная лупа, у меня просто экран.
1: Ну, вы с Джозом не работаете, да?
2: С Джозом вот я сейчас и учусь. Ну, лично я своим выступлением очень доволен.
1: Хорошо.
2: Считаю, что Сахалина я представил достойно. Я очень доволен, то есть я доволен всем.
3: А сейчас мы приглашаем Симонова Сергея, город Кострома.

0: Музыка Максима Трошина, слова Николая Рубцова. «Матушка».
1: Снова глаза

и унесли. Ее легкое тело на вековечное поле жилье. Все мне казалось,

0: Спасибо.
1: Музыка и слова Олега Митяева. Воскресенье.
2: Он сойдет на безлюдный перрон, на прощание кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он.

0: Спасибо.
1: Я живу в Костромской области, в Макаревском районе, в поселке Горчух.
2: А это далеко от Костромы?
1: От Костромы это за 200 километров, плюс паромная переправа. Ну, практически, как мы все считаем, мы живем на острове.
2: Да? Это значит, у вас как осенний, отдельное государство там?
1: Осенний-весенний период, у нас нет никакого снабжения, ни переправы, ничего.
2: И давно вы там живете, работаете?
1: В школе я работаю уже 7-й год. С женой живем с 96-го года, а я сам живу, можно сказать, 72-го года. Это моя родина, и я туда не хочу. Мы как-то съездили один раз в Галич, 2 года там прожили. Не захотел. Решил вернуться на родину.
2: А вы в Курске учились?
1: Нет, я нигде не учился.
2: А
1: я,
2: как
1: я учился в Костромском интернате для слабовидящих детей.
2: И как вы преподаете?
1: Вот так преподаю, попросили. Сначала попросили в средней школе кружок вести. Увидели, что у меня есть возможности. Ну, получается ребят учить играть на гитаре. Потом пригласили в музыкальную школу. Я преподаю не классическую гитару, а преподаю домашнее музицирование. У меня дети учатся 3 года и потом.
2: Свободное плавание.
1: Да. Но они берут то, что им нужно, а не то, что им впаривают, как вот в других школах.
2: То есть ваш инструмент — гитара?
1: Да.
2: Больше ничего?
1: Нет, еще вокал. И да. Синтезаторы еще, если так вот и по большому счету. Я принес синтезатор в музыкальную школу, ребята у меня там играют и поют. Я их учу правильно петь, как могу, как правильно понимаю, что от них требуется. И они меня поют, выступают на концертах, выступают на конкурсах. И, по-моему, даже неплохо.
2: Ну, как раз вас держат в школе даже без диплома, это о многом говорит, конечно.
1: Ну, я прошел курс повышения квалификации нынче на 5 лет, у меня теперь сертификат есть.
2: Понятно. Вы защищены.
1: Да. 10-й разряд у меня.
2: А вот петь вы где учились?
1: А петь я учился в школе-интернате с ребятами. Играть на гитаре научились где-то лет в 11. И как бы следовали за тем, как старшие играют и поют, смотрели на их и так постепенно научились.
2: Вы, в общем-то, самоучка, можно сказать.
1: Да, самоучка, во всем абсолютно самоучка. И на фортепиано самоучка, и на гитаре самоучка, и на баяне, и на гармошке самоучка. А первый раз на сцену вышел 28 лет мне было. Это был зональный конкурс авторской песни.
2: Где это было?
1: В Мантурове, у нас в Костромской области.
2: Ну, то есть ваш региональный, областной, да?
1: Да, да, да. А потом занял там 3

0: место, и на гала-концерте уже выступал в Костроме, в области, в филармонии. Тоже такая честь.
1: Но
0: это было 28 лет.
1: Ну, это ж, наверное, не так давно.
0: Ну, мне сейчас 39.
1: Ну. Да. Ну, а как в семье эту поддержку находят?
0: Ну, сначала меня жена исподвигла, как бы, на то, чтобы я там выступил. А сейчас из-за того, что она потеряла у меня зрение в 2002 году. И приходится сидеть дома, а мне есть одному.
1: Она тоже поет?
0: Она поет, у нее музыкальная школа. Она еще сейчас продолжает худеть, учиться в музыкальную школу нашу по классу фортепиано. Старший сын закончил музыкальную школу по классу баян, а младший еще ему 6 лет будет в октябре, не знаю, что это.
2: Толстобров Артем, Красноярская региональная организация.
3: Девочка-москвичка, исполняет автор.

Все года и века, и эпохи подряд. Все стремится к теплу от морозов и вьюг.

высокой волне. Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает.

0: Ну и давайте поприветствуем нашу последнюю участницу, Яковлева Рима, Владимирская организация.
1: Итак, звучат стихи Есенина.

0: Сентиментальный вальс.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима, или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную и желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

Ну, для начала песенка о том, как был изобретен фотоальбом. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Сапожник и портной решили сделать книжку. Раз сапожник и портной решили сделать книжку. Портной листочки раскроил, сапожник сшил странички. Сшили крепко, прочно, по чертежу все точно. Но зачем и почему, коль в книжке нет ни строчки, коль в книжке нет ни строчки. Тут писатель проходил, перелистал издание и в двух словах им объяснил, мол, нужно содержание. Они говорят, зачем? И так красиво, ни косо и ни криво. Раз приняли решение, пусть будет украшением, на полке украшением. Тогда художник предложил оформить им обложку. Какой сюжет, название? Ну, вы расскажите хоть немножко. Они говорят, да разве это нужно? Сказали ему дружно. Маэстро, рисуйте просто, ни о чем. Они говорят, как ни о чем? Совсем ни о чем? Но ведь это невозможно. Ведь это невозможно. Хотя, впрочем, был один художник. По фамилии Малевич. Этот смог бы, но увы. А теперь отбросим бесполезные морали. Сейчас игра пойдет другая, и конечно.

Кстати, что же стало с нашей книжкой? Помните, в начале песни? А книжку выкупил фотограф. Вклею на

Спасибо. Хочу еще добавить про предыдущую песню, что эта песня единственная песня, которую я не сам сочинил, а которая мне приснилась. Вот сейчас я уже сколько сплю, смотрю сны, да, но вот еще такой песни больше не было. Вот. Я бы мог еще долго рассказывать про то, как песни рождаются. Вот. Но лучше, конечно, на концертах не болтать, а петь. Вот. Следующая песенка, на которую в 1994 году был создан также одноименный мультфильм, эта песенка называется «Паучок».

Спасибо. Я ни разу не был в Париже, но это, в принципе, сейчас уже как бы восполнимо, и, может быть, в следующем году или когда-нибудь я все-таки, конечно, там побываю и буду. Вот. Но песню почему-то я назвал «Воспоминания о Париже».

Ну и вы будете смеяться, но в конце своего выступления я спою ту песню, собственно, с которой я и стал лауреатом Грушинского фестиваля. Но тогда мне помогли еще хор мальчиков, конечно, и, скорее всего, это и сыграло свою значимую роль. А песня, и критиковали, и все что угодно делали, но я вот до сих пор, этой песне уже более 20 лет, я с этой песней я всегда выступаю перед детской аудиторией, даже не выговариваю, рот замерз, аудиторией, вот. И как бы, а на детях же ведь как бы песни проверяются, правильно? Вот если дети не отвлекаются, когда поешь, значит песня живая. А если, значит, они сразу начинают шевелиться, двигаться, бегать, и значит, вот я обычно так проверяю на своем сыне и на детях, так как я еще в театре работаю в детском, и как бы вот сразу видно. Итак, много говорю. Песня «Размышления горы» во время весенне-летнего сезона на тему «А что у меня на спине?» Вот гора размышляет. На горе собака, у собаки лапа,

предыдущем куплете там есть такая строчка: длинноногие ноги. И вот когда что-нибудь примешь лишнего, да, и вот не выговаривается так, однако. Ну, благодарность за то, что вы прослушали три куплета, я вам спою четвертый. Он про любовь. Бывает такое, бывает. На горе Светланка, танцевать с ней просто, потому что Светка маленького роста.

0: Спасибо большое.
1: Прекрасен край родной в любое время года, будь то зима или шумная веселая весна, или когда горит над полем радуга после обильного и теплого дождя. Прекрасен он и ясной ранней осенью, когда одет в багряную желтую листву, любуясь ярким, сказочным великолепием, я вспоминаю молодость беспечную свою.

Долго-долго стала над землей радуга долго, тучка унеслась, и вот в небе над тобой солнцем облака дружно водят хоровод. Вместе с тучкой вдаль унеслась печаль, нам ее совсем-совсем не жаль. Хмурые дома улыбнулись вдруг,

0: Спасибо. Спасибо.
1: А Людмила Галеева уже готова, проходит на сцену. Оренбург, заснеженный Оренбург, прислал нам тоже такую светлую женщину, Людмилу Галееву.

0: Спасибо. Я думаю, что фестиваль... Это та щелочка, в которую мы можем посмотреть мир. Спасибо.
1: Так, а теперь я приглашаю Шивенду Яна Ремовича. Пожалуйста, с Сахалина. Молодой человек из Сахалина, который прошел великолепную подготовку в Бийске. Мы могли сегодня убедиться, как он прекрасно ходит с тростью. И не только ходит, но и прекрасно поет. Пожалуйста, Ян.
2: Песенку, которую я хочу сегодня исполнить, это тоже моя песня авторская. Она называется «Просто и коротко сны». Вот такая маленькая философская песенка. Вот, ну, маленькая, пофилософствуем.

0: Спасибо.
1: Ну, а я предлагаю на сцену мэтра нашего фестиваля Чертова Андрея. Все вы его знаете. Эта фигура очень яркая, творческая. И я думаю, мы с удовольствием послушаем его выступление.
2: И где из песен миры создаются, там течет бесконечность начал, там людские сердца к жизни рвутся, там не ведая, каждый бывал. И кто веру в себе не утратил, справедливости не изменил, тот живет в мире истинных правил, где лишь Бог наш источник для сил, где мгновение длиннее, чем вечность, и где вечность короче, чем миг. Там в глазах у людей человечность, у любви человеческий лик.

0: спасибо за то, что мы с тобой не одни.
1: Пожалуйста, у нас на сцену поднимается Муравьев Евгений из Тулы. Один из мэтров также бардовского движения. В 2002 году мы проводили бардовскую песню в Полушке на Московской области, и там Евгений завоевал первую премию. Вот. То, что человек тоже душой полностью предан бардовской песне, мы его за это очень уважаем и любим. Муравьев Евгений.
2: Реинкарнация ошиблась, очевидно, и с новой жизнью вышла просто ерунда. Душа моя была поселена в ехидну, хоть я ехидным не был никогда. И не понять мне этого прикола, мозги филологи запудрили в конец. Что за ехидна, если я мужского пола, или, выражаясь попросту, самец? Вон для овцы всегда баран найдется, а для коровы, как известно, бык. Ну, а ехидна, значит, обойдется, как будто муж ехидный, не мужик. А впрочем, да, хоть это и обидно, случиться может всякая беда, когда увидишь эту самую ехидну, то, что мужик, забудешь навсегда. И вот тогда ехидно и злорадно, и заунывно, как бензопила, напоминаешь ей неоднократно, что и она когда-то женщиной была. А что жена? Я оптимист, и к черту слезы, и прочь великая вселенская тоска. Зато прости, прощай, российский.

Ну, а я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который пришел, ворвался, победил и потом очень стабильно продолжает выступать на всех фестивалях. С удовольствием приглашаю на сцену Артема Толстоброва, как он вчера сказал.

Тяньшань раскрошил. Кто-то в избушке лесной тронет безмолвие струной тихо и нежно. Кто-то в Нотр-Дам-де-Пари на языке говорит на зарубежном. Но расстояние считать не по нам. Встретимся вновь, человек не иголка. Пусть нас опять разделила стена, а за стеной мир живет, мир шумит, а у нас только дождь над Иссык-Кулем сплошной пеленой, и ночь чернилами льется с вершин, и серой горной курчавой стеной весь

0: И я с удовольствием приглашаю на сцену человека, который сегодня представляет Курск. А вообще-то он земляк Александра Яковлевича Неумывакина, президента ВОЗ. Он из Воронежа. Нехаев Эдуард. Представитель молодого поколения, я думаю, очень достойно представил, в общем-то, и Курск, и свою Воронежскую землю.
1: Приветствую всех. Очень рад сегодня выступать перед вами. Желаю всем, как говорили иркутские барды Дмитрий Нартов и Андрей Яковлев, у них в песне была такая строчка: «Не устать бы от жизни желательно». Вот желаю всем не устать от жизни, а идти всегда вперед, радуясь и любя, надеясь. Песня о стране, о России, которая называется «Ивушка».

0: Я с удовольствием приглашаю на сцену мою давнюю симпатию. Дуэт сестер Корольских, Самара.
1: Да, дуэт называется «Анна и Маргарита Харульские», а на самом деле это Анна Зотова и Маргарита Тезикова. Вот такие две девушки собрали прекрасный дуэт и радуют у нас уже, по-моему, второй сезон, третий сезон. Да, открыли мы их в «Плюсе», по-моему, раньше еще. А, мы были в Самаре, мы были с Анатолием Николаевичем в Самаре на творческой ярмарке и впервые увидели этот прекрасный дуэт. И после этого они приехали в «Плюс» и показали себя во всей красе. Итак, девушки, пожалуйста.
2: Мы сегодня споем вам песню, которую написали, к сожалению, не мы. Но поскольку мы представители Самары, самарянки, вот, у нас есть такая традиция, как Грушинский фестиваль. Кто-то ездит, кто-то просто слышал. И вот у нас есть такая замечательная песня, написанная Борисом Осиповым, Есиповым, прошу прощения, называется «Наша шестиструнная Самара». Это вам как привет от нашего любимого города. И приезжайте к нам и делайте фестиваль у нас. Мы, надеюсь, мы очень гостеприимны.
1: Обязательно приедем.

Я приглашаю на сцену Костромского Берендея Сергея Симонова.

0: А теперь я хочу пригласить на сцену. У нас есть импровизированный такой ансамбль. А, да, дуэт. Дуэт Харольских идет. Галеева Людмила, Кириленко Андрей и Черепанов Петр. Да, вот такой ансамблик, который сейчас нам покажет свое произведение.
1: Тут можно, Андрюш, мы с тобой в один можем прийти. Да, вон туда. Это не был, возьми вот тут.
2: Нет, он снимет всех.
1: И вы знаете, пока мы не начали петь, я хочу всех предупредить. Я сегодня вчера фотографировала фестиваль. Вот кто захочет фотки посмотреть, я их выложу на мой мир, на мою страничку. Моя страничка называется «Маргарита Каминская». У кого есть возможность, зайдете и фотки скачаете потом. Ну, в течение месяца где-то я это, надеюсь, сделаю.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Григорий Анисимович! Самолет загружен!
2: Василий Николаевич, планшет мой у тебя?
1: Здесь он, здесь!
2: Давай его сюда!
1: Вот он!
2: Ага.
3: Ну, Григорий Анисимович, наконец дождались, скоро присоединимся к товарищам. Геодезисты, небось, уж разводят костры в далекой тайге. Ждут, не дождутся нас.
2: А ты думаешь, я не соскучился? Потерпи. Через 2 часа высадит нас самолет за 100 километров отсюда, и будем мы жить по неписанным законам тайги.

Пашка из медвежьего лога. Радиоспектакль по повести Григория Федосеева. Часть первая. Таежные тропы.

0: давно меня гнетет тоска по тайге. Она приходит сразу, как только появляются первые признаки весны. Они во всем. И в мягком хрусте снега под ногами, и в сдержанном молчании птиц, и в синеве неба, и в затяжных закатах, и даже в шуме леса. Невмоготу становится беспечная жизнь в четырехстенной избе. Хочется встретиться с бурей, со зверем, с верстами, с бесконечными верстами непознанного пути. Тайга зовет. Мысли давно там, далеко в горах, у бурных протоков, у птичьих озер. То чудится, что ты у ночного костра, и тело пленит привычная усталость от дневного перехода, то вдруг плеснет в лицо смолистым запахом хвойных лесов. Я истосковался по лесу, по стуку дятла, даже по усталости. Уже все полевые подразделения геодезистов покинули зимние стоянки, разбрелись по тайге, заполняя дни напряженной работой. Наконец-то настал и для нас с Василием Николаевичем долгожданный день отъезда.
1: Инструменты, продукты, собаки, все в самолете! Можно полетать!
2: Счастливого пути!
3: Ребятам привет передайте!
4: Ни пуха вам, ни пера! Летной погоды!
2: До свидания!
1: Спасибо! Счастливо оставаться!
5: Передайте начальнику партии, что мы вылетели. До свидания!
2: До свидания, товарищи!
4: Стойте!
5: Что?
4: Стойте!
5: Что такое?
4: Вас срочно вызывают на радиостанцию.
5: Зачем?
4: В подразделении инженера Макаровой какая-то неприятность.
5: Какая?
4: Не знаю. Она ждет вас у рации.
6: В чем дело? Что
5: случилось? Василий Николаевич,
1: да?
5: Пошли со мной.
7: Ох, не по душе мне эта задержка. Что это
4: может... Сирена, я волна. Прием.
8: Я сирена. Вас слышу. У аппарата Макарова.
5: Здравствуйте, Евдокия Ивановна. Что у вас случилось?
9: Григорий Анисимович, отказал большой теодолит. Провисли нити. Запасная паутина оказалась некачественной. Пришлось приостановить работы.
5: Попробуйте подогреть электролампой провисшие нити.
9: Пробовали. Не получилось.
5: А у меня паутины нет. Все, что было, роздали наблюдателям, а их сейчас в тайге днем с огнем не разыщешь. А в магазине паутину не купишь.
9: Неужели не поможете, Григорий Анисимович? Если в ближайшее время не закончим наблюдение, мы сорвем проектирование.
5: Я сейчас соберу людей, будем решать, что делать.
9: Когда нам явиться на связь?
5: Мы вас вызовем.
10: Это надо же! Теодолит не могли сберечь!
5: Хватит, Василий Николаевич. Вот что, распорядитесь, чтобы разгрузили самолет. Придется заняться паутиной. Я отправлюсь в школу, попрошу помощи у пионеров.
10: Чуяло мое сердце, что не вылетим мы сегодня!
11: Тише, ребята, тише! Дослушайте до конца.
5: Так вот, ребята, инженер Макарова ведет геодезические работы в районе крупного рудного месторождения. Проектировщики давно ждут карту, и мы не должны подвести их. Для того, чтобы починить теодолит, нужно срочно найти паутину паука-крестовика. Понимаете? А ее берут из кокона, в котором самка паука откладывает яйца.
12: А без паутины нельзя обойтись. А для чего она?
5: А ты когда-нибудь смотрела в трубу теодолита?
12: Нет.
13: Я смотрела.
14: Мы смотрели.
5: А видели в нем перпендикулярно пересекающиеся нити?
12: Да, видели.
14: Видели.
5: Так вот, в обычном теодолите эти линии нарезаются на стекле. а высокоточном, с большим оптическим увеличением, как у инженера Макаровой, нарезать нельзя, будет слишком грубо. Там линии заменяют паутиной, натянутой на специальную рамку.
12: А шелковая нитка не годится?
5: Нет, она лохматая, не дает четкой линии. Нужна именно паутина.
12: Сколько надо паутины?
5: Да всего дециметра два. Одного кокона хватит.
4: Ребята, мы должны помочь геодезистам.
12: Помогем! А где искать?
5: А прежде всего надо организовать поиски в поселке. Обычно крестовики обитают на чердаках, в кладовых, под соломенными крышами, под тяжелой мебелью в квартире. Да, но никто не знает, где самка паука прячет свой кокон.
12: А какой он, крестовик?
5: У него на спине две темные полосы, напоминающие крест.
4: Сделаем так, ребята. Первый отряд осмотрит все сараи по правому порядку.
6: Обязательно.
4: Второй по левому.
12: А мы третий будем искать в постройках колхоза.
4: Хорошо, но помимо этого каждый ищет у себя дома. Собираемся через час у школы. Пожатым отрядом подойти ко мне.
12: Мама! Ваня! Я забегу за тобой!
14: Вося! Вося, захвати фонарик!
12: Ребята, ребята, кто взял мою тетрадь?
14: Лена! Забеги к маме, предупреди ее, я здесь останусь!
12: Дяденька, а если паука не найдут, тогда совсем остановится работа?
5: Да, работа остановится, но до этого допускать нельзя.
12: Дяденька, а в тайге крестовик бывает?
5: В тайге он уж наверняка живет.
12: Так я в тайге искать буду.
5: А как тебя зовут?
12: Пашка я, из Медвежьего лога.
5: О, почти графский титул. Ты ходишь в тайгу?
12: Каждую осень промышляем с дедушкой. Белку, когда кланка добудем, ну и птицу боровую. А в прошлом году росомах попалась.
5: А ты не врешь?
12: Спросите дедушку.
5: Спрошу. А как зовут твоего дедушку?
12: Не могу выговорить правильно. Сами спросите. Его все Гурьянычем зовут. По отцу величают. Дедушка 11-м сыном был. Родители все имена-то использовали. Ему и достал самое что ни на есть трудное. И подест, что ли?
5: Как-то. А не подист?
12: Во-во-во, она самая.
0: Прошло в бесполезных поисках 2 дня. И чем меньше оставалось надежды помочь Макаровой, тем больше росла тревога за наши обязательства перед проектировщиками. Уже не надеясь на удачу, поздно вечером пришел я домой.
5: Ох, ну и весна. Опять забьюжила.
15: Что же это вы так долго не приходили обедать? Щи перепрели.
5: Виноват, Акимовна. Задержался.
15: Садитесь к столу.
5: Спасибо. Умою столько. Скажите, Акимовна, здесь ко мне паренек не приходил? Копейкин его фамилия.
15: Копейкин?
5: Да.
15: Отродясь, фамилии такой не слыхивала. Видать, не здешний?
5: Здешний. Шустрый такой паренек.
15: А они, милые, наш коду, все шустрые. Чего учудить, занимать не пойдут. Копейкин. Выдумают же эту фамилию. Обличит какого на себя?
5: Русый такой. Ямочка у него вот тут, на подбородке. Телогрейка на нем защитного цвета широкая. Видно, с чужого плеча. Стремительный, как стриж в полете. Ну, конопатый такой.
15: Конопатый?
5: Угу.
15: Ума не приложу, чей он. Да звать-то его как?
5: Пашка.
15: Уж не Гурьяныч или внук из Медвежьего лога?
5: О, вот он самый.
15: Космолокур Гурьяновича внук. Какой же он Копейкин? Рублев его фамилия.
5: О.
15: А это, видать, ему ребят прилепили. Мальчишка, ничего, палец в рот не клади. Растет без отца, без матери. Завалил их обвалом на прииске.
5: Кто там?
7: Это я.
5: А, Василий Николаевич, ну что, как дела?
7: Макаров сообщает, что у них нет никакой надежды отыскать паутиновый кокон. В горах снег лежит.
5: Ах, история, черт подери. И у нас неладно. Пионеры добросовестно обшарили весь поселок. Ничего.
7: Ума не приложу. Что делать?
12: Можно?
5: Пашка! Ну, входи, входи, входи.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Я к вам не один, с дедушкой.
16: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Гурьяныч. Входите, входите, пожалуйста.
16: Ну, ну, а мы к вам с удачей.
5: Да?
6: Вот.
5: Ой.
6: В каждой коробке по три кокона.
7: Вот. Ой, молодец,
5: вот,
7: парень.
5: Пашка, спасибо, вот не ожидал.
6: Это я не один, мы с дедушкой.
5: Ой, спасибо, да какие чудесные, да? Спасибо вам, Гурьяныч, спасибо большое.
16: Не за что, батюшка, не за что.
0: Передо мной стоял дородный старик, приземистый, на вид лет 60. Дубленый полушубок, изрядно поношенный, но без единой латки, туго перевязан камачевым кушаком. На ногах лосевые унты, в двух местах аккуратно перехваченные ремешками. Сухое, обожженное ветром лицо старика, опушенное окладистой бородой, перетягивалось вздувшимися прожилками. На меня глядели умные, добрые глаза под широкими бровями. Лицо его изнутри освещала улыбка. Руки жилистые, тяжелые. На всей его коренастой фигуре, на одежде, лежал отпечаток лесного человека.
7: Раздевайтесь! Чаю или щей горячий?
16: Ну, от чайку не откажемся, а, Пашка?
5: Пожалуйста, садитесь.
7: Садитесь к столу. И ты, Паша, садись.
6: Спасибо.
16: Ну, с паутиной что собираетесь делать?
5: Паутину надо срочно доставить в тайгу. Километров за 200 отсюда. Да не знаю как.
16: Это куда же?
7: Ну, Усмунский хребет.
16: Ой, не бывал там, да и не слыхал. Где он? Видать, далеко. Как же вы ее туда доставите?
5: Будем искать проводника.
16: Ну, тут проводника в поселке не найти. Километров за 100 я хаживал, не дальше, а другие там вы меньше. Нет ли у вас карты? Взглянуть.
7: Ага.
16: Где он? Усмун. Какие там речки? Может, советом помогу. Пашка, какая-то река, читай.
6: Порожняя.
16: Так, так, а это как зовется?
7: Кедровый ключ.
16: Знаю, левый приток Порожний. Бывал там, но давненько, а дальше не хаживал.
5: Скажите, Гурьяныч, а как легче добраться до Кедрового ключа?
16: Ну, упаси бог, не посылайте людей рекой, не пройдут. Скалы, завалы, прижимы. Надо... напрямик резать тайгой через озера. Ну, а дальше звериной тропой через отрог и угодишь в Кедровый.
6: Дедушка, кроме тебя туда никто не проведет. Берись проводником, а? И я с тобой.
16: Ты с ума спятил? Ой, что придумал? Будь мне 50, слова бы не сказал. А теперь какой из меня проводник?
7: Гурьяныч, а ведь Пашка дельные предлагает. До Кедрового ключа места вам знакомые? А дальше по карте пойдете?
16: Нет, нет, не уговаривайте. По новым местам мне уж не ходить.
5: А что, если я попрошу Макарову выслать кого-нибудь до Кедрового ключа, а мы подойдем отсюда? И я с вами. Соглашайтесь.
7: Соглашайтесь.
16: Нет, а? Не могу. Дело у меня есть.
6: Нам зверей живьем поймать надо.
5: Каких зверей? Зачем?
16: Да вызвал меня председатель колхоза и говорит: выручай, Гурьяныч, в моральник заскочили волки, нашкодили окаянные, трех зверей зарезали. Надо из тайги пополнить поголовье. Ну, я, конечно, в запятке отказываюсь, а он напирает, говорит: государственное дело, помоги. Ну, и уговорил.
5: Так одно другому не помеха. На обратном пути вместе поищем моралов. Соглашайтесь.
6: Верно, дедушка, берись, ну.
5: Из большой беды нас выручит.
7: Гурьяныч, соглашайтесь.
16: Толкаете вы меня на великий грех. Ну уж, коль некому, пойду. Только до кедрового ключа, не дальше. А насчет тебя, Пашка, подумать надо. Как со школой быть?
6: Дядя Гриш, отпросите меня в школе, а? Скажите, что без меня работа сорвется.
5: Ну уж я как-нибудь сам найду, что сказать. Но если твои дела в школе плохи, не возьму, даже если отпустят.
7: Как у тебя в школе-то, Пашка? Ну, со школой спрашиваю, как у тебя?
16: С арифметикой не справляется.
6: Да пока примеры были, я понимал, что к чему. Ну, что ты? А как вот пошли задачки, вот тут ты и прижала меня.
16: У нас во всем потомстве считать отроду не умели. Вся надежда на него. Вот если арифметику не одолеет, то нашему роду каюк. Сам видишь, что делается на этом свете. Всякие машины, самолеты, спутники. В космос люди летают. Без арифметики теперь жить нельзя. Сзади окажется.
6: Значит, я должен за весь род ответ держать?
5: А ты как думаешь?
6: Конечно, жалко мне свой род. Придется налечь на арифметику.
7: Ну, а если он по арифметике подтянется, пусть идет.
16: Слышь, Пашка?
6: Ну, сказал же, подтянусь.
5: Ну, если так, схожу в школу, отпрошу тебя.
16: Ну что ж, договорились.
5: Так завтра в путь. Угу. Василий Николаевич, останешься здесь за меня.
7: Слушай.
16: Мы пойдем собираться.
5: Ну, конечно.
16: Пашка, пойдем.
14: Пойдем.
0: Гурьяныч ушел озабоченный. Конечно, 60 лет – это многовато для такого похода. Но он, видимо, не счел возможным для себя отказать нам. Макарова обрадовалась моему сообщению. Мы договорились, что утром она отправит своего проводника Ивенка на оленях до Кедрового. Местом встречи будет слияние двух верхних притоков ключа. Поздно ночью возвращаюсь из штаба. Горы, точно чудовища, спят на горизонте, закутавшись туманом. Из-за них с востока неслышно крадется прозрачная ночь с тусклыми, как бы подернутыми дымкой и звездами. Странный, загадочной кажется тишина уснувшего поселка. На крыльце моего дома сидит Пашка. Замерз, дрожит, но не уходит, ждет.
6: Я к вам. Дедушка послал сказать, что мы можем завтра с утра идти.
5: А кто это мы?
6: Я и дедушка.
5: А-а-а.
6: А что, в школе не отпускают?
5: Уговорил. Считай, что это тебе награда за паутину.
6: Мы и кудряшку берем с собой, лошаденку нашу.
5: Ну, пошли в комнату.
6: О, у вас тепло.
5: Чаю со мной выпьешь?
6: С сахаром?
5: Да.
6: А что это у вас за коробка нарядная?
5: С Монпансье.
6: А, знаю. Кисленькие леденцы.
5: Могу тебе подарить.
6: С коробкой?
5: Да.
6: Ой, ой, что вы, не-не-не. Дедушка говорит, что я за конфетку и портки свои продам. Нет, брать не велит. Вот чаю с Монпансье выпью. Эх, какие у вас чашечки маленькие.
5: На, пей.
6: А, спасибо. А у вас, видать, настоящая дробовка. Наверное, 1000 стоит. А дедушка с пистонкой промышляет. Она еще дедом его с турецкой войны привезена. Кремневкой была. Потом ее на пистонку переделали. А стреляет смешно. Вот сначала пистон треснет, потом захрчит так. Тут уж держись покрепче, и голову нужно отворачивать. Глаза может огнем вышибить.
5: Ну, знаешь, Пашка, с таким ружьем недолго и беды нажить. Новое нужно купить.
6: Край как нужно.
5: Ты тайгу любишь?
6: Люблю. Эх, ружье бы. Вот если бы ружье.
5: А ты давно охотишься?
6: А, и не говорите, какая это охота. Больше и вместо собачонки бегаю, припасы таскаю, и где там зайца раненого поймаю, или утку из воды вытащу. Бывает, и белка зависнет на дереве. Да, самому пальнуть дедушка нечасто дает. А насчет охоты я не хуже другого.
5: Охотником, Пашка, назовешься, когда будешь разбираться в следах зверей и птиц. Будешь знать их повадки. Не достигнешь этого, нечего тебе делать в тайге с ружьем.
6: Да что вы, что вы! Я в тайге любую пташку назову. Дедушка-то мне все объясняет. Вот ружье бы.
5: Не знаю, что с тобой делать.
6: Неужели дадите?
5: На эти дни, может быть, и дам.
6: Спокойной ночи! Я к дедушке в медвежий лог побежал сказать насчет ружья!
5: Ты с ума сошел? Ночью!
17: Не смей!
5: Убежал. Может быть, я зря ружье пообещал. Не наделал бы глупостей.

0: Утром мы уже шествуем по улице в полном походном облачении. Какими легкими казались первые шаги от людской суеты, от бревенчатых изб, от назойливых звуков. На душе простор, свобода. Наш караван представляет странное зрелище. Впереди Гурьяныч. Тяжелыми шагами приминает он отогревшуюся землю. За ним, безнадежно понурив голову, идет кудряшка, тощая, грязно-серой масти старенькая лошаденка, завьюченная, что называется, от ушей до хвоста. Объемистые кожаные сумы с продуктами, какие-то свертки, котел, чайник, мешок с овсом, топор, палатка, лыжи – все это лежит на ней копной, перевязанной веревкой. Следом шагает Пашка. У него за плечами поблескивает длинным стволом ижевка. Телогрейку перехватывает тяжелый патронтаж. Он идет ровным, воинственным шагом. А позади него бежит на ремешке собачонка по кличке Жулик. Она то забегает вперед, то вдруг отстает, прячет свой не ахти какой хвост глубоко между ног, тянется на поводке, пытаясь вырваться. Драгоценный груз, паутиновые коконы я несу в боковом кармане гимнастерки. За поселком небольшая степушка. От тепла земля набухла, как на дрожжах, почернела, по ней потекла зеленой щетиной свежая майская травка. Дорога, пробежав ветхий мостик, раздвоилась. У леса Гурьяныч останавливается, дожидается меня.
1: Ну, прими нас, матушка тайга, мы к тебе с поклоном. Пашка, расцупонь грудь, дыши во все меха, набирайся сил. Дух-то хмельной, того и гляди, с ног сшибет.
2: Жулик, Жулик, не отставай. Ну, кудряшка, шевелись.
3: А, Рябок, сейчас я его.
1: Я тебе дам. С зимы заприметил парочку тут в березняке, не тронул. Пусть, думай, плодятся. Нынче не густо стало этой птицы. Я сейчас подзову Рябка, а вы полюбуйтесь. Забавная птица.
3: Вот он!
4: Где? Не вижу.
3: Левее глядите.
4: Где?
3: В развилке шевелится.
4: А-а-а.
3: Да вот же он на нас летит.
1: Ишь ты, баловник. А? Ну, пошли дальше.
0: Тропка-то исчезла. Пашка, осторожнее. Дерево временем порушено. Не лезь под него.
2: Мох ты какой мягкий. Ох, словно ковер. Ох, хорошо в тайге.
1: Пашка, глянь, на елке дупло. Видать, белка в нем зимовала.
2: Верно. А вон и грибок на сучке, словно подсушено, с осени. А вон на березке...
5: Значит, убили белку-то. Не попользовалась она своей заготовкой.
2: Дедушка, дедушка, кажись, здесь сахатый кормился.
1: Неужто я прошел, а? Так и есть. Не заметил сломки. Вот за елкой березку обглодал на ходу. Видать.
5: Да он не один прошел. Видишь, еще отпечатки копыт.
1: Самка с прошлогодним бычком наследила. Смотри, Пашка, вот этот острый след самкин, а вот этот тупой бычка. Запомни, не ошибешься.
5: Красота-то какая! Посмотри, Пашка, какой вольности наградила ручей весна.
1: Ну, нам на ту сторону. Вот здесь по бревну и перейдем. Ты смотри, Пашка, осторожней. Ненароком свалишься.
2: Да что ты, дедушка?
1: Анисимыч,
6: оу.
1: Вернись.
6: И.
1: Попей водички, не пожалеешь. Ой, Да чего же она хрусткая.
0: Ой. Верно. Живительная влага.
2: Жулик, жулик!

0: да. Ну вот, вот и вышли.
1: А что это?
2: Где?
1: Да вот. Голая земля, да пни.
0: Какая тайга была. Кондовая. Не деревья, а свечи стояли. Погляди, деревца живого не оставили. Молодняк уничтожили. Вековой кедрач тут стоял. Неспроста его у нас материнским деревом зовут. Кормилицей и его под топор. А ведь законом запрещено рубить его. А что бы земля дала, если бы ее не оголили, а? Рубишь дерево, так умей и вырастить замену, иначе глумление получается над землей.
2: Дедушка, лес-то вырубили для новых строек.
0: Об этом я и болею, внучек. Дальше-то его побольше потребуется. А где возьмем, ежели так хозяйничать будем? В этом деле человек нужен с материнской заботой, с любовью к лесу.
3: Да что и говорить, упущение леспромхоза.
0: Упущение? Скажи лучше, преступление.
2: Дедушка, ну потом о лесе, ну пойдем.
0: А ты, внучек, слушай и не перебивай. Это тебя больше всех касается. Тебе придется наши прорехи латать. Ответ держать перед землей и за лес, и за всякую живность. Она спросит.
2: Ну да, опять Пашка виноват. В роду считать не умели, я должен за всех арифметику учить. Лес порубили, Пашка ответ держать должен.
3: А кому же еще? Ты законный наследник, твое все это.
0: С измальства приучайся беречь природу. Ай, годы мешают. Пешком бы пошел в Москву жаловаться на разбой.
2: Ну, дедушка, успокойся, ну опять с сердцем плохо будет, ну. Пойдемте, уж скоро вечер, есть хочется.
0: Ну, вот говорят, и к боли можно привыкнуть. Нет, в могилу ее унесу боль, за лес, за зверя. Ой, ну, надо поспешать. Есть, говорит, захотел? Там на озерах пожуешь.

наш путь идет вкось по пустынному склону к равнине, исписанной замысловатыми узорами перламутровых болот. За ними ельники, прорезанные узкими полосками озер. А дальше синева леса, накинутой на отроги высоких гор. Оттуда бежит непрерывными струями легкий ветерок. Вечер быстро надвигается. По ясному небу плывет молчаливый караван казарок. Мы прибавляем шагу. Нас опережают плотные стайки уток и одинокие, видимо, отставшие от своих табунов, болотные птицы.

0: Гурьяныч ведет нас напрямик к ельнику. Ноги проваливаются в оттаившую грязь чуть ли не по колено. Долго петляем, обходя рытвины, залитые водой.
1: Дьявол попутал, надо бы перелесками, там суши. Но ничего, за этим ельником последний болотца.
2: Дедушка! Посмотри, какая поляна!
1: К ней и вел.
3: Привал! Кудряшка, стой! Стой, сейчас мы себя развьючим.
1: Палатки ставить не будем?
3: Да.
1: Заночуем у костра. Пашка, руби таган. На этих озерах уток тьма. Охота славная. Как раз к перелету поспели.
2: Дедушка, держи таган.
3: Лебеди трубят. Слышь, Пашка? Пашка!

0: Да где же он? Только что был здесь. Пашка!
1: Убег. А я ведь знал, он шельмец убегет. Надо было привязать, а то не удержишь, скользкой, как налима.
0: Все-таки куда же он ушел?
1: Так на озер, конечно. Неспроста убег. Чего-нибудь надумал. Да вы не беспокойтесь. Ничего, что перышком не вышел, зато умом куда с добром. В зыбкий еще был. Только на ноги становился. И что бы вы думали? Бывало, ружо в руки возьму, так он весь задрожит, ручонками вцепится в меня, хоть бери его с собой на охоту. А малость подрос. Ружо себе смастерил из трубки, порохом начинил его, камешков наложил, как взаправдушный.
2: Вот боюсь,
1: обведет он нас нынче с тобой. Даром что мало, а уж обстрелять ему это ничто.
0: Да ну что, Гурьяныч, как это обстреляет? Какой из него еще охотник?
1: Обстреляет и глазом не моргнет. Он теперь с ружом хоть куда пролезет. Скрадет хуже зверя, я знаю. Вот, черти его.
0: Ну, посмотрим, Гурьяныч.
1: Ну, пойдем и мы к озеру.
3: Тишина-то какая.
1: Видишь, зеленый троелистовый островок на озере.
3: Ага, вижу.
1: Это и есть горловое озеро. Ну, поторапливайся.
0: Ну, ух ты, хвост.
1: Стоп, не вот. Вот сюда. Ну, осторожно. Ага. Тут хоть мелкое, а все-таки болото. Так. Вот сюда держи. За ельник. Ага. Вот скрадок. Ну, залезай. Теперь нас птица с озера не увидит.
0: Утки. Утки летят. Ай, дьявол прозевал.
1: Да ничего, сейчас еще подвалят. Это Пашка. Ей-богу, он пальнул. Говорю вам, что обстреляет.
0: Да тише вы, Гурьяныч, гуси. Гуси.
1: Сюда летят. Вот теперь следи.
0: Ага.
1: Так пусть налетят.
0: Давай. Взял.
1: Вроде бы так.
0: Да вон он на островок упал.
1: Парк стреляет.
0: Вон черти невысоко летят.
1: Черок есть.
0: Надо подобрать теперь гуся.
1: Куда ты, озеро глубокое? Только вплавь можно добраться до островка.
0: Ой, вода ледяная. Ну а что ж делать, не бросать же его.
1: Пашка, он по болоту сюда топает. Кажись, вроде без птицы.
0: Ну вот, а вы говорили, обстреляет он нас. Пашка, ты что долго не идешь? Тяжело нести, что ли? Стрелял вроде много, а где же утки-то?
4: Да пустой. Близко не подпускают, а далеко не могу выцелить. Зря патроны извел.
1: Плохи твои дела.
4: А вы убили?
0: Да, вот.
4: О, ух ты! Жулик, глянь. Ах, какая крупная утка.
0: Ну, это у тебя, Пашка, от зависти зрачки расширились. А, впрочем, у тебя и такой нет.
4: Ружье-то фальшивит, видать.
0: Ну?
4: Да, не туда дробь бросает. Или легкоранная. Вот бью-бью... Ни пуха, ни пера.
1: Постой-ка, шельмец, что это у тебя за спиной гусиные лапы болтаются?
4: Где?
1: А ну, повернись-ка.
0: Неужто обманул?
1: Ну, расстегните лагрейку-то.
4: Ну, гусенок, так себе, маленький напохлёк.
1: Вот это да! Гусь-гуменник, а? Жирен, чистый поросенок.
0: Да где же тебе эта дурница попалась?
1: С крадом?
4: Из табуна в лед выбил.
0: Ну да, уж так уж и в лед.
4: Будь второй ствол, еще бы одного сбил. Из двух наших птиц похлебка будет куда с добром.
0: Ну, а? Если не хватит, у меня еще гусь есть.
4: Да ну?
0: Да, гусь. И, пожалуй, покрупнее твоего, так что не очень задавайся удачи.
4: А где же он?
0: Вон, на острове. Видишь серый ком.
4: Ух, это на острове. Так его же еще достать надо. А тогда уже гусем считать.
1: А ты помоги.
4: Ну что ж, попробую, Жулик. Жулик, ну-ка, возьми. Ну что ты на меня смотришь, лезь в воду, видишь? Ну, Жулик. Ну, хороший песик, ну. Ну, возьми, Жулик, ну. Жулик, я кому говорю, ну. Вот, не хочет, а? Ну-ка, иди-ка сюда, иди-ка, иди-ка. Ну-ка, иди-ка, иди-ка сюда, иди-ка. Плыви! Ничего, ничего, Жулик, ничего. Плыви, плыви, плыви, плыви. Так, так, так, ничего, Жулик. Так, видите, доплыл.
1: Ну и сейчас посмотрим, чей гусь больше.
4: Посмотрим.
0: Эй, что это? Да он же ест гуся! Ест!
1: Пашка, ну почему же ты смотришь-то?
4: Жулик! Жулик! Жулик, назад!
0: Назад, Жулик!
4: Назад!
0: Фу, бро, бро!
4: Назад!
0: Фу, Жулик, Жулик, бро!
4: Назад, Жулик!
1: Фу, вот Ирод,
4: Жулик,
1: а?
4: Назад!
1: Вот Ирод, Пашка! Ну, что ж ты наделал-то, а? Ну, эх, беда! Какое добро стравили собаки!
4: Ну, конечно! Если бы я за каждую подноску давал Жулику сахар, как в цирке, он бы не подвел. Вот. Вот и получилось.
0: Ну, надо прямо сказать, Пашка. Скверно получилось. Зря извел гуся.
1: А в кармане у тебя что?
4: Это, что ли?
1: Да.
4: Да так, пустяк. Маленький гоголь.
1: Тоже в лед?
4: Маловато дедушка стало уточки. Видать, и правда извелась.
0: Твоя победа, Пашка. Обстрелял ты нас.
1: Пашка, чего присмирел? Что, намаялся?
4: Дедушка, я нечаянно уточку убил. Вот она.
1: Как это нечаянно? Тебе говорено стрелять только селезни, а? Ежели не можешь, нечего ружо брать в руки. Она бы к лету сама десятой была, а ты ее убил.
4: Дедушка.
1: А ну что, дедушка, дедушка, на что это годится-то? Пошли к табору, ужинать пора.
3: Мы молча шлепаем по заболоченному перелеску. В лужах зажглись небесные светлячки. Черное небо чертит огнистые метеориты. В темени исчезает старый беспокойный мир. Гурьяныч поправляет костер, разливает по чашкам варево и отрезает всем по ломтю хлеба. После утомительного перехода, после стольких впечатлений, ужина у костра под охраной дремлющих елей кажется самым желанным. Какая притягательная сила в этом ночном огоньке. Человек всегда тянет к нему, и жизнь его в лесу была бы безрадостной, если бы он потерял такого чудесного спутника, как костер.
1: Болото здесь кормистое. Сахатые раньше сюда ходили. За ночь, бывало, с десяток приходило купаться.
4: Сахатые ходили? Дядя Гриша.
0: А,
4: дядя Гриш, пошли на болото.
0: Зачем?
4: Посидим ночь, посмотрим, что делается.
0: Ну, придет же тебе в голову такая чепуха. Ну, ладно, только объясни, что там делать будем?
4: Вы слышали, дедушка говорил, сахатые туда ходили кормиться.
0: Ну, что?
4: Ну, что? Может, какой нафарт заявится? Так уж уважьте, а? Дедушка одного не пустит.
0: Ну, хорошо. Пойдем. Гурьяныч, мы с Пашкой пойдем ночевать на болото.
1: Это зачем?
0: Пашка тянет. Охота ему сахатого увидеть.
1: Какие тут теперь сахаты? Ты чего баламут придумал? Котомку надо было бы ему утром накинуть на спину. Тогда бы не до болот было.
0: Но ничего не случится, Гурьяныч. Мы там выспимся и до солнца вернемся.
1: Ну, ну разве что. Не забудьте, утром рано тронемся. На болоте садитесь с нижнего краю. Слышишь? Ручей вверху гремит. Это к погоде. Ночью дух будет к низу тянуть.
0: Пашка, захватывай плащи и ружье. До свидания, Гуреныч.
4: До свидания, дедушка. Вот здесь пойдем. По редкому перелеску.
0: Комаров-то. Комаров-то прям. Страсть. Пашка, Пашка, затолкай мне край накомарника под ворот телогрейки.
4: Вот. Вот так?
0: Ага. И сам тоже надень. Вот теперь можно сесть и ожидать. Пашка, перестань ерзать и запомни, больше никаких разговоров. Забудь, что я рядом.
4: Ладно.

0: Тихо плывет звездная ночь над уснувшим болотом. Все больше синеют потемки лесной чащи. Темные вершины ели озарены фосфорическим светом луны. До слуха доносятся едва уловимые звуки теплой ночи. Тут и шепот, и вздохи, и ласковый бег ветерка.
1: Ярик Гриш, слышите? Почка лопнула.
0: Мы сидим вдвоем, прижавшись друг к другу, караулим дразнящую тишину. Оба молчим. Слышно, как облегченно вздыхает земля, как дышит лес, старый великан, и невольно чувствуешь, как он весь молодеет, наливается соком, будто хмельной брагой.
1: Слышите, гуси? С места не сойти, гуси. Эх, с ними бы.
0: Где-то высоко в звездах глохнут взбудоражившие нас звуки. Бурю мыслей оставили во мне пролетевшие птицы. Пашка тоже не отрывает глаз от темного неба. Ночной крик гусей, кажется, пробудил в нем никогда не испытанное желание лететь с птицами. И он, может быть, понял, что это новое чувство пленило всего его, и что ему теперь ни за что не освободиться от мечты побывать в неведомых странах. Что, Пашка, молчишь?
1: Неохота бабушку и дедушку обижать. А то бы махнул следом за гусями.
0: Куда? Подожди, пусть оперятся у тебя крылышки.
1: Долгонько ждать-то.
0: А я бы из твоего возраста вообще не выходил. Пашка уходит в свои мечты. Я думаю о лучшем, о будущем, о вечной весне жизни. Мне кажется, что сегодня я открыл для себя что-то новое, а Пашка, вероятно, целый мир, огромный, непостижимый и прекрасный.
1: Сахатый!
0: Тихо!
1: К нам идет? Вот это да! Ай, огромный! Рога-то какие рога!
0: Тихо! Какое великолепное зрелище! Болото лежит в тяжелой свинцовой синеве, впаянное в землю. А окружающие его кочки похожи на маленьких гномов, охраняющих богатство сказочного водоема. Огромная туша Сахатова скрыта под водою. Видна только рогастая голова, да иногда всплывает темная полоска спины. Кто бы мог поверить, что это грузное на суше животное так ловко и быстро плавает в воде? Не часто такое увидишь. Пашка не выдерживает, вскакивает, бросается к болоту, но тут я его ловлю за штанину, удерживаю, подминаю под себя. Куда тебя понесло? Зачем в болото рванулся?
1: Эх, оседлать бы его в воде! Вот прокатил бы!
0: Да ты что, в своем уме?

0: вот и кончилась ночь.
1: Спасибо тебе, Пашка, что ты меня сюда притащил.

0: где вас носило?
1: По лесу ходили. Ну и хорошо же там.
0: Эх, внучек, лес, милый мой, это школа жизни. С ним только подружись, всему тебя научит. Ну, садитесь завтракать. Усятина готова. Давай чашки.
2: Спасибо.
0: Приходил зверь.
1: Здоровущий.
0: Ну, значит, пофартило.
1: Дедушка, ты слышал когда-нибудь, как во сне разговаривают птицы? Нет? А как лопаются почки на березе? Пак-пак. Не слышал?
0: Вот я тебе сейчас пакну. Из чего выдумал, баламут? Вот сам не спишь и других смущаешь. За дровами бы сходил.
1: Ну, давай топор, сейчас принесу.
0: Вон он.
3: Жулик!
0: Чудной у нас Пашка. Прям чудной. Пойдешь с ним в лес, все прислушивается, чего-то соображает. А то вдруг ни с чего развеселится, запоет или начнет бормотать, птиц передразнивать. Иной раз ему не втерпешь станет в зимовье. Уйдет в тайгу и всю ночь один, как зверь, по сопкам мотается. Мы со старухой было поперек пошли, да где там? Вот я и думаю, растет без отца, без матери, а мы со старухой что можем дать ему? Ума не приложу. Что делать с ним?
4: А я, Гурьяныч, думаю, хорошо растет Пашка.
0: А?
4: За него вам скажут спасибо. Вы привили ему любовь к труду и открыли загадочный мир природы.

Тепло огня приятно нежит. Бросаю на сырую землю спальный мешок, приваливаюсь к костру. Холодный ветер пробегает по ельнику, тревожит темные кудри старых сосен. Я думаю о том, как велик и разнообразен мир природы, окружающий человека, как плохо мы знаем его и как мало используем на свое благо, чтобы богаче, прекраснее было жить на земле. Я думаю об охоте, о паутине, которую ждут в отряде Макаровой, о Гурьяныче, о Пашке. Пашка. Каждый кустик, каждая тень, каждый солнечный блик таят для него уйму самых удивительных неожиданностей. А шум весеннего ручья, песни птиц, звуки падающих с хвои капель – все это сливается для него в несмолкаемый гимн жизни. Он в восторге, готов свернуть горы. Многое из того, что он видит и слышит, ему уже знакомо, но здесь, далеко от дома, все это кажется необычным, неожиданным, наполняет новизной его душу. Ведь это его первое путешествие вглубь тайги, первая настоящая охота, первая ночевка у костра.

0: Окончание спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.
0: Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В 1974 году фирма «Мелодия» выпустила первый миньон московского вокально-инструментального ансамбля «Музыка», руководитель Николай Воробьев. С этой пластиночки предлагаю вашему вниманию композицию Романа Майорова и Игоря Кохановского, которая называется «Пеппи».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Вы слушаете радио Рансис. Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
2: Ищите и обрящите.
1: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах Вселенной?
2: Ищите и обрящите.
1: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Песню о счастливой любви в 1966 году записала Нина Пантелеева. Поэт Леонид Дербенев написал к песне русский текст. Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо, счастья, здоровья, удачи, с Новым годом. Пока.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Дорогие радиослушатели, мы с Валерием побывали и в музыкальной школе в Бельцах, и в школе незрячих, и в Петропавловске, потом в Бендер. И теперь хочу спросить Валерия о дальнейшей его жизни.
2: Я был свидетелем тому, что Бог посетил нашу Молдавию. А как все это случилось? Мы когда-то ходили смотреть НЛО, я даже слышал звуки, какие воспроизводили эти НЛО-нафты. Потом я тяжело заболел, сильно-сильно. Я слушал какую-то передачу, что какой-то столяр много табуреток сделал перед смертью своей, или что-то такое, или как там. А я сказал, а я песни буду сочинять. И когда у нас случилась война, и вот мы были во время войны в Кишиневе, и вот надо было сдавать сольфеджио. Я сдал сольфеджио и решили приехать домой. Мы так катались. Пойдем на лекции, а потом домой. Пойдем на лекции, а потом опять домой. А тут поезд попал под мины и всякое такое. И вот что интересно, я сказал жене, там стреляли, я говорю, ложись. И там была одна яма, там на варнице. Она какую-то дверь нашла и укрыла нас, думает, что эта дверь спасет нас. Она спасал Бог. Эти мины не взрывались, они просто шипели. И вдруг один прыгнул откуда-то и говорит, чин есть жив, то есть кто есть живой? Мы молчим. Потом Бог дает возможность, чтобы я знал, что все будет хорошо. И мы зашли в какой-то погреб, и там нас давай щупать, есть перебитые ли кости у нас. И там люди говорят, полонойно врем графия латина, то есть не хотим латинской графики, тут война, да там это. Ну, короче говоря, отсидели мы чуть-чуть в погребе и пошли искать способ, как поехать в Кишинев, не возвращаться домой. И мы идем, в собаку пуля попадает, а нас не трогает ни одна пуля. И вот мы проехали аккуратно до Кишинева, вернулись, и все, и никаких пуль. Потом еще приехали детей взять. Одного где-то там в России, другой где-то на Бугазе. И, короче говоря, решили мы наши проблемы, остановились в Кишиневе, в обществе слепых, у них в гостинице. И когда мы хотели вернуться домой, Бог сказал, не вздумайте возвращаться, чтобы в плен не попасть. Была война, был сильный разбой, а мне так хотелось домой. Меня Господь, ты домой не отпустил, чтоб в плен к военным я не угодил. Дивные твои дела, Господь, чудные твои дела, Господь.
3: Историческая справка.

В начале 90-х годов 18 века по приказу императрицы Екатерины II для укрепления южных границ России на Днестровскую линию отправляется граф Александр Васильевич Суворов. Вместе с архитектором Францем Деваланом неподалеку от рыболовецкого поселения Суклея он возводит крепость, которую впоследствии назовут Тираспольской. К 1795 году это оборонительное сооружение стало основой для будущей столицы Приднестровья, города Тирасполя. Местные жители говорят, не было бы крепости, не было бы города. Примечательно, что крепость имела сугубо мирное предназначение. С нее не было произведено ни единого выстрела. Год 1944, 20-23 августа. Легендарная 46-я армия Украинского фронта во главе генерал-лейтенанта Шлемина и Дунайская военная флотилия генерала Горшкова форсируют Днестровский лиман и наносят стремительный удар по укрепившейся в апреле месяце аккерманской группировке противника численностью в 20 тысяч человек. Силами 46-й армии, Черноморского флота и Дунайской флотилии аккерманская операция к исходу 22 августа была успешно завершена, путь к рекам Прут и Дунай был открыт. 22 августа 1944 года по праву считается Днем Победы в Приднестровье.

Не зря говорится: горе от ума, зло от разума. Реформаторы 90-х и 2000-х, сами того не подозревая, повернули время вспять. После великих свершений и побед, 200 лет спустя от основания Тирасполя, на этой благодатной земле, в Палестине на Днестре, вспыхнул дикий братоубийственный конфликт, последствия которого до сих пор ощущает на себе приднестровский народ. С марта по июль 92-го Нистру Мари, Великий Днестр, был свидетелем этого неслыханного позора и беспредела.

Однажды судьба лиходейка нагадала Валерию Запеско три дороги. Любую выбирай, только не зевай. Как быть? Принять смерть от шальной бандитской пули? Или, впрягшись в ярмо будней, как послушный вол, тянуть вечную лямку, ублажая ко всему безразличный, жующий, ухмыляющийся сброд, истрачивая голос, силы и нервы? Или стать юродивым ради Христа, святым грешником на этой земле, подобно древним апостолам, быть ловцом человеков, наделяя каждого искрой Божией, вести ко спасению? Конечно, Валерий выбирает третий, самый опасный и самый светлый путь. Звучит песня, которая так и называется «Как мне быть?».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Записко беседует Марчел Урсу.
1: Спасибо за эту музыкальную паузу. Расскажи, пожалуйста, дальше, как развивались события.
2: Когда была война, надо было думать, как жить, и по радио передавали всякие тревожные новости из Приднестровья. Однажды мне что-то захотелось помолиться, чтобы война кончилась. Долго не приходила мне эта идея, что надо помолиться, чтобы война кончилась. И только я помолился, и война кончилась. Пока война, мы тут ходили с документы, там свои вот эти дела. А в голове все время мысли. Вот я слышу песни, пою «Крыша дома» там. И вдруг я подумал, а почему не сочинить что-нибудь связанное с Богом? Такие песни хорошие. А то все про Бога поют «Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот одна из этих песен, да, вот уже когда я начинал сочинять, вот была «Плач, Россия, плач», потом «Благодарю тебя». И вот помню, даже был случай такой. Я почувствовал, что я стал немножко крутоватым, мог кого-то куда-то послать, там еще что-то такое. И я сочинил такую песню, обратился к Богу. «Господь Бог, услышь меня, очерствела душа моя. В детдоме я с хромыми был, и о слепых я не забыл». Я помнил, что в детдоме были хромые, и я их жалел. И про слепых я тоже не забыл. Что интересно, я еще и по-молдавски сочинял. Когда я и по-молдавски так плохо разговаривал, а тут давай песни сочинять. Такого рода глупости. «Мерзяу каруцин, яу мандруца шведя». «Боу каруцин, отражя мандруцам яконта». Ну, что-то такое. Ехала подвода, на ней сидела...
1: Красавица.
2: Красавица. Бык тащил подводу, красавица пела в подводе. Или тренировался. «Нина, Нина, не стой у магазина, завтра придешь, молока возьмешь». Ну, с сольфеджио я каждую минуту тренировался, а тут, наверное, как находило. Но тоже тренировался много. Песни выходили так, что как бы я разговаривал с народом. «Не жалей, не зову, не плачу, все пройдет, как белых яблонь дым». Это Есенина. «Увядание золотом охвачено, я не буду больше молодым». А я отвечаю: «Я стар, но поет душа, я слеп, благовествую пуста, я слеп, благовествую пуста, пусть льется по щекам слеза, если других нет, никто не хочет мое место занять. Так что же делать, чтобы люди не очерствели душой своей?»
1: И в институте сколько проучился в Кишиневе?
2: 4 года заочно.
1: И там какой диплом получил?
2: Дирижер духовых и джазовых оркестров. Там теория музыки, гармония, клубное дело, или как еще называется, самодеятельное художественное творчество. У меня как раз экзамены принимал Серджи Чухри. Это известный работник культуры Молдовы. Он сейчас руководитель Луэроша. Преподавал мне фортепиано Серджио Тестимициан. Он в ансамбле «Горизонт» играл на бас-гитаре. У всех фортепиано одно, а у меня два. Это потому что на трубе никакой не играл. А почему два? Одно общее фортепиано, а другое джазовое фортепиано. Но на общем фортепиано играл классическую музыку, какую положено. А на джазовом фортепиано джазовое играл.
1: Да, имел выдающихся педагогов.
2: Какие были, я был рад всем.
1: Известные личности. После 94 года вернулся домой?
2: А я дома был каждый день. Я домой вечером являлся, а днем в институт. Однажды в поезде дверь закрыли.

Вера для Валерия Запеска – это не дань моде. Это неотъемлемая часть всей его жизни. Его духовная связь с Господом не терпит каких-либо посредников и внешней атрибутики. Божий храм в душе нашего героя, куда в любую минуту он может прийти, побеседовать с Господом один на один, поговорить о наболевшем, помолиться на доступном, современном русском или молдавском языке. А еще Валерий обладает редким даром ощущать Господа Бога на земле и раскрывать перед нами небесные чертоги Спасителя. Ведь музыка от Бога исходит с небес на землю благодатным дождем в пору адского зноя. Слушаем фантазию на темы песен «Дивлюсь я на небо» и «Великий Бог» и авторскую песню Валерия Запеска «Я в тихое место приду».

0: Напоминаю, что с Валерием Ивановичем Запеско беседует Марчел Урсу.
1: Институт, в котором я учился, Молдавский государственный институт искусств, на мой взгляд, хорошо себя показал перед Богом. Если хотите проверить человека какого-нибудь, президента или депутата, или кого угодно, пошлите туда слепого, только не крутого, а настоящего слепого, который немощный слепой, которому надо помогать и помогать. И узнаете, хороший человек или плохой. Это не имеет значения, президент, депутат или еще кто-нибудь. Ну, я поступил в институт в 90-м году. А как я поступил в институт? Я просто почитал гармонию в джазе Чугунова по правилу и систематически занимался. И почувствовал себя джазменом. Но моя цель была гармония. Я хотел, так сказать, изучить полиаккорды, неаккордовые звуки. Вот это меня интересовало. Суть полиаккордов, когда, скажем, берутся несколько простых аккордов вместе, и они воспринимаются как один сложнейший аккорд. И в качестве такого могу даже дать послушать престо. Там такие полиаккорды, что ой-ой-ой. Моя цель была сравнять до мажор и фа диез мажор. Это недавно я сочинил.
2: Это результаты обучения в институте.
1: Да.
2: Тогда давай возьмем небольшую музыкальную паузу и послушаем это произведение.

0: Продолжение следует.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Я завершаю рассказ о творчестве британской супер-рок-группы Queen. Нашу программу откроет композиция «Good Old Fashioned Lover Boy» с пятого студийного альбома группы Queen «A Day at the Races», выпущенного в декабре 1976 года.

Вдохновленные успехом альбома «Ночь в опере» и сингла «Богемная рапсодия», Queen не собирались почивать на лаврах. Фредди Меркьюри, цитата. «Я живу ради завтрашнего дня. К черту сегодня. Только будущее». Конец цитаты. В первые 4 месяца 1976 года Queen провели гастроли в Соединенных Штатах Америки, Японии и Австралии. 24 мая Фредди Меркьюри была вручена очередная премия Айвора Новелло за британский сингл «Bohemian Rhapsody», а в июле группа приступила к записи материала для нового студийного альбома. По обоюдному согласию, Рой Томас Бейкер не принимал участия в записи и продюсировании нового альбома Queen. В сентябре музыканты провели несколько концертов на самых престижных площадках Великобритании, в том числе 18 сентября в лондонском Гайд-парке. Традиция бесплатных концертов в Гайд-парке берет свое начало в 1968 году. Брайан Мэй, цитата. «Выступление в Гайд-парке было сплошным кайфом. Понимаете, дело даже не в самом концерте, а в традиции Гайд-парка. Я был на самом первом фестивале, когда там были Pink Floyd, Jethro Tull. Отличная атмосфера, чувство свободы. Мы подумали, что надо бы это возродить, но было страшновато». Конец цитаты. Послушать Queen собралось около 150 тысяч зрителей. Ребята исполняли старые хиты, а также композиции из готовящегося альбома. Послушаем композицию «You Take My Breath Away» с пятого альбома Queen «A Day at the Races».

1971 году, если мне не изменяет память, на одной из звуковых страниц популярного журнала «Кругозор» была записана композиция Сергея Беликова и группы «Аракс» «Ноктюрн». Думается мне, что наши музыканты хотели показать, что они могут петь и играть не хуже Queen. Но это так, к слову, лирическое отступление. В декабре 1976 года альбом Queen «A Day at the Races» появился на прилавках музыкальных магазинов Великобритании. Вот как оценил этот альбом рецензент журнала Sounds. Цитата. «Альбом чересчур продуман, чересчур высокомерен, перегружен исполнительством в ущерб вдохновению. Несмотря на мою убежденность в том, что Queen делают едва ли не лучшую музыку последнего десятилетия, я им советую подрезать рюшечки». Конец цитаты. Несмотря на подобные высказывания, пластинка Queen поднялась на первое место британского хит-парада альбомов. В конце декабря Queen решили не выступать в программе Today одного из британских телеканалов. Цитата. «Наскоро нашли группу взамен. Ей оказалась команда под названием Sex Pistols, которая ухватилась за свалившуюся к ним с небес возможность поматериться по телевизору, чтобы сразу же приковать к себе внимание средств массовой информации. В 77-м панк выплеснулся на степенную и довольно унылую британскую музыкальную сцену. При этом Queen олицетворяла собой все те пороки, которыми, по мнению панков, была больна вся поп-музыка». Конец цитаты. Панки считали, что группы, прославившиеся в предыдущие десятилетия, были упадническими, самодовольными, полностью утратившими живую связь с публикой. В рок-музыке наступил конфликт поколений, и многие монстры начала 70-х сдали свои позиции. Queen не испугались конкуренции панков. На свои американские гастроли в начале 1977 года Queen пригласили молодую, растущую группу Thin Lizzy. Брайан Мэй, цитата. «Thin Lizzy в качестве разогревки – это настоящее испытание. Они, конечно же, захотят столкнуть нас со сценой. И это как раз здорово. К тебе переходит энергия от других. Я уверен, что они поднимут в зале настоящую бурю. И для нас точка отсчета будет поставлена очень высоко. Именно так и получаются хорошие концерты. Мы когда-то были на их месте». Конец цитаты.

Композиция Queen, которая только что прозвучала, называется «Sheer Heart Attack». Если бы она была выпущена на одноименном альбоме Queen в 1974 году, она могла бы стать предтечей панк-рока. Однако в то время композиция не была еще доработана. Композиция «Sheer Heart Attack» помещена под третьим номером на альбоме Queen «News of the World», выпущенном осенью 1977 года. Вот что говорит Брайан Мэй о новом альбоме Queen. Цитата. «Думаю, нам удалось передать тот изначальный творческий порыв, которого так не хватает на других наших альбомах. Я не собираюсь извиняться за предыдущие наши работы. Мы гордимся ими и не стали бы их выпускать в свет, если бы они нам не нравились. Но теперь мне кажется, что некоторые из них, возможно, слишком прилизаны. Теперь нам захотелось записать простой, мощный рок-альбом. Было просто здорово делать музыку, которая не требует такой концентрации внимания. На News of the World каждая песня не похожа на остальные. Никакой концепции там нет и не было». Конец цитаты. Пластинка открывается композицией «We Will Rock You», которая вам всем хорошо знакома. За ней следует «We Are the Champions», которая открыла первую программу о группе Queen. Сингл с этой композицией занял второе место в Великобритании и четвертое в США. Несмотря на все угрозы панк-рока, новый альбом Queen хорошо продавался и добрался до четвертого места хит-парада альбомов Великобритании. Читатели газет Daily Mail и Daily Mirror назвали Queen лучшей британской рок-группой. В январе 1978 года на фестивале Midem в Каннах группа Queen удостоилась награды французского радио как рок-группа величайшего потенциала. И это неудивительно. Композиция «We Will Rock You» 12 недель занимала первое место французского хит-парада.

Куин продолжали приводить в порядок свои дела. Если помните, фирма Trident имела право на 1% доходов от продажи 6 альбомов Куин. Куин выкупили эти права. С помощью нового бухгалтера Куин основали собственную продюсерскую компанию Queen Productions Limited, а также две дочки – музыкальную Queen Music Limited и кинокомпанию Queen Film Limited. Согласно британскому налоговому законодательству, если налогоплательщик проводит 300 дней за пределами Великобритании, он освобождается от уплаты налогов. Новый бухгалтер посоветовал музыкантам Queen записывать материал для нового альбома в студиях двух разных стран, чтобы не вступать в конфликт с иностранными налоговыми инспекторами. С альбома «Мировые новости» слушаем композицию «Who Need You». И это тоже Queen.

Материал для своего нового, 7-го по счету альбома «Джаз» музыканты Queen записывали, как советовал их новый бухгалтер, в двух разных студиях. Сначала в швейцарском Монтрё, а затем во французской Ницце. Вот что говорил бас-гитарист Queen Джон Дикон об атмосфере, царившей в коллективе во время работы над альбомом «Джаз». Цитата. «О любой мелочи мы много спорили тогда. Столкновения характеров были неизбежны. Многие браки не доживают до того срока, какой участники Queen уже провели вместе. Но все споры к лучшему. Они разряжают атмосферу. Каждый высказал, что накопилось, и мы приступили к работе». Конец цитаты. Брайан Мэй. Цитата. «Как ни странно, именно Фредди, а все считали его самодовольным и капризным, как оперная примадонна, старался найти компромисс. Он отлично умел усмирить накалившиеся страсти. Это был один из его великих талантов – прокладывать дорогу в тумане». Конец цитаты. Продюсировать новый альбом был приглашен Рой Томас Бейкер, так как группе не удавалось вновь взлететь к высотам «A Night at the Opera». В то же время Queen не вписывалась в новомодные музыкальные течения. Фредди Меркьюри, цитата. «Мы насквозь были пропитаны всеми этими многодорожечными альбомными трюками. Нам было нужно нечто иное». Конец цитаты. Альбом Queen Jazz – это смесь диско, джаза, ритм-н-блюза и хард-рока, но сделан он по-прежнему на высочайшем профессиональном уровне. Queen со свойственным группе размахом отпраздновала выход нового альбома. Об этом много написано, и я не буду повторяться. Рецензенты по традиции обрушили на Queen и их новый альбом «Джаз» поток нелицеприятных высказываний. Вот цитата из New Musical Express. Цитата. «Если у вас есть глухие родственники, купите «Джаз» им на Рождество». Конец цитаты. Несмотря на это, альбом достиг в Великобритании 2-го, а в Соединенных Штатах 6-го места в списках популярности. С 7-го студийного альбома Queen «Джаз» слушаем композицию «Don't Stop Me Now».

Я рассказал о том, как четверо несомненно талантливых парней создали рок-группу Queen, и о том, как она поднялась на вершину музыкального Олимпа. Подняться на вершину Олимпа, конечно, трудно, но вот удержаться на ней гораздо труднее. Группе Queen это удалось. Чтобы подробно рассказать о творчестве Queen в 80-е годы, потребовалось бы еще две, а то и три программы. В ноябре 1990 года была завершена запись 14-го студийного альбома Queen под названием «In a Window». Фредди Меркьюри, зная о своем страшном диагнозе и понимая, что жить ему осталось недолго, требовал от остальных участников группы собраться в студии для работы над новым проектом. Весной 1991 года музыканты Queen собрались в курортном швейцарском городке Монтрё. Город находится на берегу Женевского озера. Там красивые места, приятный климат, но главное – душевное и физическое спокойствие. Сама атмосфера швейцарского Монтрё благоволила идеальной творческой обстановке. Записываться в Монтрё приезжали многие звезды рок- и поп-сцены. Здесь находилась студия звукозаписи «Mountain», принадлежавшая Queen. В этой студии и записывался материал для последнего, 15-го студийного альбома группы Queen под названием «Made in Heaven». Фредди Меркьюри понимал, что время катастрофически уходит. Он постоянно твердил, цитата, «Дайте мне спеть хоть что-нибудь, сочиняйте что угодно, а я спою, спою как надо». «Я оставлю вам столько материала, сколько смогу». Конец цитаты. Во время работы над предыдущими альбомами музыканты Queen делали несколько вариантов записей для того, чтобы выбрать наилучший и использовать его при монтаже. Теперь же при создании «Made in Heaven» не было времени на перезапись. Каждый звук был в единственном экземпляре. Не было даже самого материала. Композиции создавались буквально на ходу и тут же записывались на пленку. По требованию звукорежиссера Дэвида Ричардса, запись всех музыкальных и вокальных дорожек проводилась сразу. Музыканты располагались в студии так, чтобы имитировать концертное звучание. Каждая запись была чистовой. Цитата. «Несмотря на физическую слабость Меркьюри и подавленное настроение остальных участников Queen, в студии царила атмосфера, полная энтузиазма и идей. Главным ее создателем был Фредди, которого, по воспоминаниям Брайана Мэя, никто никогда не видел лежащим, хныкающим и чувствующим себя жертвой обстоятельств». Конец цитаты. 22 мая 1991 года Фредди Меркьюри исполнил свою последнюю песню «Mother Love» – «Материнская любовь». Ее мы и послушаем.

Я закончил рассказ о британской культовой рок-группе Queen тремя цитатами. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри, прикованный к спальне своей усадьбы в Кенсингтоне, где он дышал кислородом, сражаясь с симптомами, вызванной СПИДом бронхиальной пневмонии, подписал официальное заявление для прессы. Цитата. «Вслед за потоком предположений и догадок, высказанных в прессе за последние две недели, я хотел бы подтвердить, что мой анализ на ВИЧ положителен и что я болен СПИДом. Ранее я считал необходимым не раскрывать эту информацию, чтобы защитить частную жизнь окружающих меня людей. Так или иначе, настало время моим друзьям и фенам по всему миру узнать правду. Надеюсь, все вы поддержите меня, моих врачей и всех жителей планеты, кто страдает от этого недуга, в борьбе с ним». Конец цитаты. На следующий день, 24 ноября, Фредди скончался. В соответствии с постулатами зороастризма, веры, которой придерживался Меркьюри, его тело было кремировано. Вот официальное заявление участников Queen. Цитата. «Мы потеряли самого замечательного, самого любимого члена нашей семьи. Мы смятены и раздавлены его уходом. Но нас печалит и то, что кончина настигла его безвременно, на вершине творческого расцвета. И все же мы горды мужеством, с которым он жил и умер». Конец цитаты. За несколько лет до смерти Фредди Меркьюри был задан вопрос, смогут ли Queen существовать и дальше, если из группы уйдет кто-то из нынешних участников. Цитата. «Если кто-то покинет Queen, неважно, кто из нас четверых, группе придет конец. Мы четверо равных, взаимосвязанных элементов, и без одного из них трое оставшихся не смогут работать дальше». Конец цитаты.